0: твой. Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
1: Вы что-то хотели?
0: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка меня достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это... С вами каши не сваришь, я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
1: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
0: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
1: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
0: Чего?
1: А, вот эту, наверное, человек-человеку-волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по-волчьи выть. Да?
0: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я же про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
1: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
0: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
1: Волков боятся в лес не ходить.
0: Я тебя сейчас уничтожу, вообще к чертовой матери.
1: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
0: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
1: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
0: Точно рыбку, Кать?
1: Точно.
0: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
1: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
0: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь могу таких придумать?
1: Азамат Тахирович, а может вам просто ну не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
0: Давай.
2: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я начинаю подозревать, что сын маминой подруги и муж подруги жены – это один и тот же человек.
2: Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было!» Из школьных сочинений Виталика. «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим, спокойным голосом.
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты. Сначала «Спокойной ночи, мама», потом «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли! Папа, спокойной ночи!» На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я тут обнаружил, что каждый раз, когда я что-то покупаю, с моей карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она меня прямо раздражает.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Любви все возрасты покорны, и сейчас я вам это докажу. Идет молодой человек по парку и вдруг видит, сидит на скамеечке бабушка такая старенькая и плачет. Он к ней подходит и говорит: бабушка, дорогая, что случилось, что вы плачете? Она говорит: у меня дома муж молодой, понимаешь, такой красавчик, ну вот как ты еще, только помоложе. Вот он меня утром, каждое утро будет, вот это вот значит завтрак в постель, такой он еще романтичный, в трусах ходит. Он говорит: так что ж вы плачете, надо радоваться. Она говорит: так, а в обед мы идем с собачкой гулять по парку, он там нам расстилает такой пикничок, мы сидим, обнимаемся, целуемся. Вот. Он говорит: так здорово. Здорово, чего же вы рыдаете? Она говорит: а вечером либо в кино, либо в театр. Вот, потом приходим, ужин при свечах, стриптиз он танцует, и секс такой безудержный. Ой, опять зарыдал. Он говорит: да успокойся, я же плачу. Он говорит: да я забыла, где я живу.
3: Некоторые дамы, кстати, на самом деле, намного лучше разбираются в футболе, чем мужчины. Беседуют две подруги. Наташка, привет, чем занята? Футбол по телеку смотрю. Вау, кто с кем играет? Понятия не имею. А за кого тогда болеешь? Ну, я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота. Подожди, так они же меняются воротами после первого тайма.
2: Вообще не напрягает. А сейчас я вам расскажу секрет счастливого брака. Ну, или будем считать, что это рубрика о подкаблучниках. Беседуют два приятеля.
3: Дружище, скажи, ты помогаешь жене по дому? Спрашивает один. Да нет, я все делаю сам.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно. Но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания, новый секс-символ, предмет обожания. А ты стоишь грустный в другом конце бара. Так кто и кому теперь милый, не пара?

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Что животные творят с людьми, обсудим в этом выпуске. Жительница Подмосковья собиралась на Мальдивы, но обнаружила, что ее загранпаспорт съеден. Корги по кличке Боня посчитала, что это очень неплохая закуска и с удовольствием погрызла и обложку, и страницы пожевала. При этом до отпуска оставалось всего 2 недели. Видео попало в сеть. В ролике хозяйка спокойно комментирует произошедшее. Одни стали писать, что им нужны такие же успокоительные, а другие, что собаку теперь, наверное, ждет жизнь на помойке. Но нет. Девушка заверила, собаку она очень любит, а реагирует спокойно, потому что у нее есть запасной загран. Правильно, всегда нужно иметь запасной, если не план, то загран. В Штатах открыли учебный лагерь для енотов. Туда попадают пушистые малыши, оказавшиеся без семьи. Зверят учат искать еду, прячут в земле червей, разламывают шишки и желуди, чтобы показать, где искать пищу. А еще учат их ловить рыбку и охотятся на перепелов. Животные также тренируются плавать в прудах и забираться на деревья, когда звучит сигнал опасности. Кстати, люди сами имитируют характерные звуки енотов, предупреждающие, успокаивающие и так далее. А в финале енотиков ждет выпускной, и они уходят жить в лес. «Это как смотреть, как твои дети покидают дом», – рассказала директор центра Ракель Прист. Очень трогательно.
1: Хорошие новости.
0: Ну а теперь о том, как успокоиться, глядя на осла. Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что 3 минут рядом с ослом или миниатюрной лошадкой достаточно, чтобы снизить чувство тревоги и одиночества. И тут участие обоюдное. Если вы копытному тоже нравитесь, и он дает себя почесать, ест морковку и так далее, то эффект удваивается, а главное, стресс проходит в 2 раза быстрее. Зря вы ругали этим словом своих коллег. Видите, какие ослы полезные. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хороший.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя хотела немного подстричь кончики, но стилист уговорил ее сбрить усы целиком.

0: Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. Когда еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Две шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит: «Куда вы меня послали?» Значит, у него такой маяк вот такой вот. «Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог». Та ему говорит: «Правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дружище, помни, твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Потерялась я, мама.
5: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
4: Я потерялась.
5: Ты потерялась?
4: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
5: Как ты потерялась?
4: Я прыгала на батуте.
5: И почему ты потерялась?
4: Сильно прыгала. И потерялась.
5: А где твоя мама?
4: Не знаю.
5: А как она выглядит?
4: Плохо.
5: А где вы живете с мамой?
4: Red Bull. Нет. Адреналин Раш.
5: А, пансионат энергетиков?
4: Да.
5: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Адя.
5: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
4: Нет.
5: Бадя.
4: Нет.
5: Вадя.
4: Нет.
5: Может, Гадя?
4: Похоже, но нет.
5: Задя.
4: Нет.
5: Может быть, и Адя?
4: Нет такого имени.
5: Фадя.
4: Нет.
5: А, может, Надя?
4: Нет.
5: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
4: Красивое имя.
5: Гадя, а как твоя фамилия?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Ова.
5: Но тут попроще будет. Иванова.
4: Нет.
5: Петрова.
4: Нет.
5: Сидорова.
4: Нет.
5: Корова.
4: Нет.
5: Здорово.
4: Нет.
5: Хреново.
4: Да.
5: Хреново.
4: Да.
5: Гадя Хреново.
4: Да.
5: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
4: Не помню.
5: Вообще не помню.
4: Помню только последние три буквы.
5: Вна.
4: ВИЧ.
5: Петрович.
4: Да.
5: Гадя Петрович Хренова?
4: Да.
5: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
4: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
6: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: звезды.
1: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
2: Это «Шутки, песни и плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
1: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
0: «Шутки, песни и плюс» на Юмор ФМ.
2: Ну, это моя любимая тема.
1: Давай.
2: Ягодицы Нины не влазили в лосины. Ягодицы Нина в лосины пихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала-ла-ла, жрала-ла-ла, жрала-ла-ла.
1: Хорош. Я, да? Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Шутки, песни, плюс.
1: Так, дальше, Надя,
2: так,
1: ты.
2: Так, я, да?
1: Давай.

стать. Губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только муж поможет с мухобойкой.

0: веселая пчела!
1: Не, нормально, все. Нюш, давай ты.
2: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься.
0: Тужишься.
3: На Юмор ФМ.
1: Следующую песню я, мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
0: Я с удовольствием. Давай, давай, какая песня?
1: Давай.
0: О, конечно, споем.
1: Вы ее знаете, 100%.
0: Гагарина. Давайте, мы готовы, да?
4: Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть.

0: соспели. Красавчики. Красавчики. На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
1: Да.
0: Да. Мы хорошо, так я буду вам отдавать.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
3: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи. Шутки-песни плюс Ярушин Ангарская.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женат, а вторая — ее мать.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Жена мужа бьет. Он ночью пришел пьяный, бьет его. Будешь пить? Будешь пить? Он: ладно, наливай. Мужик заблудился в лесу, сажал все корешки, все грибы, что увидел, что выкопал. Уже прохудились тапочки они. Вот он встал на пенек и орет: помогите! Спасите! Сзади лапа такая, он поворачивается, огромный медведь, говорит: что ты орешь-то? Говорит: да я думаю, вот может услышит кто-нибудь. Он говорит: ну я услышал, легче стало. Узбек избивает ишака. Никто не знает за что, то ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то, ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит: лейтенант Каздырбаев, если я увижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот к ишаку наклоняется, говорит: что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
2: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября в ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я слышал, на Невском новое преступление.
6: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
8: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно!
9: Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама дати ООФО. Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
11: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
12: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
14: Воспоминания — это билет в один конец.
15: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
16: Пацаны, химера!
15: А у тебя за спиной все человечество.
14: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
3: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
17: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
18: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
18: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
19: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни. Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа, сходи, там, вынеси мусор. Или сходи в магазин. Вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
2: Что говорит, дорогой, вынеси мусор. Он говорит, что? Опять начался этот мусор.
1: Да,
2: зачем?
1: Кто
2: туда накидал? И дальше кто мусор выносит в итоге?
1: Ну, в итоге, получается, я его нашел мусор.
2: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
1: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
2: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу.
1: Да.
2: И дальше что происходит?
1: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
2: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
1: Ну, минут 20, полчаса точно. Я хожу
2: то
1: и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
2: Но картошку же принесут в дом?
1: Ну, да.
2: Вот мужчина, у него сидит такой в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все, нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен? Жена сказала, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, и пошла заниматься своим. А он говорит, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла, а он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался, ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. И сейчас поговорим о будущем автопрома. Начнем с Перми, где местный стартап «Руссобалт» готовит свой первый электрический фургон F20 к краш-тесту. Кто не знает, «Руссобалт» — это возрожденная отечественная марка. 100 лет назад под этим названием выпускали автомобили, на которых не гнушались разъезжать премьеры и князья. Вот и сейчас главный упор на качество. Корпус сделан из нержавейки, срок годности от производителя — 100 лет. Размер у F20 удобный. Небольшой грузовичок, он перевозит вес до тонны. И при этом электричка. Заявленная стоимость автомобиля – 6,5 миллионов рублей. Краш-тест уже этой зимой. Будем следить за новостями. Автоаналитик Сергей Целиков рассказал, что в России впервые за 13 лет на учет поставили новенький суперкар «Бугатти Мистраль». Такая машинка стоит 480 миллионов рублей. Все говорят, что россияне бедно живут. 480 миллионов рублей за машину. Напомню, он абсолютно новенький. За всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего лишь 17 экземпляров «Бугатти», из которых только 6 штук были новыми, а остальные с пробегом, говорит автоэксперт. Кстати, максимальная скорость, которую готова развить такая машинка, 454 км в час. И это мировой рекорд для кабриолетов. Здорово будет на таком постоять в пробке на МКАДе.
1: Хорошие новости.
0: Ладно, пока мы обсуждаем российские беды дороги и тех, кто не жалеет денег на хотелки, в Китае уже вовсю заглядываются на небо. Там начали продавать двухместный летающий аппарат в форме НЛО. Машина рассчитана максимум на 2 человек и предназначена прежде всего для коротких низковысотных полетов. Корпус похож на диск, кабина выглядит как прозрачный купол. Взлетает вертикально, садится куда угодно, в том числе и на воду. Максимальная высота полета – 30 метров, а продолжительность – 15 метров. Минут. Стоимость аппарата 800 тысяч юаней. Это 10 миллионов рублей. Нормально, подойдет. Соседей удивить. Еще больше хороших новостей на сайте веселыйрадио.ру. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт. Потому что у матросов нет вопросов.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что внешность человеческая? Ничто. Главное – это ум. Что такое форма лица или носа, размер глаз, прическа? Все это мелочи. Главное – ум, взгляд и интеллект. Вот что главное. Но если к этому еще красивая внешность, тогда все, осталось денег достать. А что деньги? Ерунда, когда есть ум и такая внешность. Но если есть еще деньги, все, нужно только, чтобы они любили друг друга. А если есть ум, внешность, деньги, и они любят друг друга, нужны успехи в работе и счастье в личной жизни. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь, успехи в работе, нужно только здоровье. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь и здоровье, нужно, чтобы все это сошлось у кого-нибудь одного человека. А этого не бывает.
2: Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября. Включился 1 декабря, показал Любе, крикнул «Атас» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Однажды дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Как только поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый чек прибегает. Все в панике, как мусор выбросят, снизу этот же человек в наших объедках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик работает. Тоже сообщается, они отказываются жить. А уж с телефоном те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу набирать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали, кричали «Отсоединяйтесь, дайте поговорить». Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат, ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательней. Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему говорите мы? Вы что, не один палец вставляете? Конечно, не один. Я уже себе не доверяю. Мы уже втроем вставляем мой палец. Они форточку открыли, соседка из другого подъезда прибежала. Ребенок маленький, просьба закрыть. Жена плакала, да, пол моют, внизу люстра загорается, это уже обычно. Жена плакала, все наши письма обратно приходят с надписью «Адресат выбыл». И те, которые к нам обратно возвращаются, «Адресат выбыл». Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя вон отсюда, иностранцы проклятые, с нашей подписью. Это все мы говорим, ребята, это все нечистая сила. Они говорят, нет, мальчики, это все еще социализм.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Ирина Калина.
4: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
5: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Все макароны сделаны из одного теста.
7: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+. Белый орел. Веселые ребята. Город 312. И другие.
14: Не пропустите.
15: На НТВ.
14: Виа Суперстар.
15: Новый сезон.
13: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
16: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
17: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-7467-8067-61, город Москва.
18: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
19: Мы не хмуримся и продолжаем.
18: Новости, от которых хочется улыбаться.
20: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
18: Веселые песни.
20: Поднимите мне зарплату.
18: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
21: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
18: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
22: 16+. Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: На вас не обращают внимания?
3: Есть такое.
2: А вы бы хотели привлечь внимание?
3: Да, было бы неплохо.
2: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
4: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
2: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
3: Да ты зацени, какие басы!
4: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
2: Если есть послушать чё, ставь «Бубуню» на плечо.
3: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
2: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
4: И даже составляют протокол.
2: Бубуня.
4: Бубуня.
2: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
5: Фонд помощи жертвам агрессивных уборщиц «Куда по-помытому». Всем, кто наступил не туда, всем, кто горел от стыда, всем, кого мокрая тряпка пугает, всем, кто ногами по полу шагает.
6: Ходят и ходят!
5: К нам обращайтесь, здесь помогают.
7: Вас обругали на мокром месте? Задели шваброй ваши чувства? Окатили из ведра презрением и ненавистью? Фонд помощи жертвам агрессивных уборщиц «Куда по-помытому».
5: Приходите к нам и ходите. Ходите по-помытому. Ходите сколько захотите.
7: Куда по-помытому?
5: Туда, сюда, куда угодно. Подробности на сайте швабры.нет.
6: Ходят и ходят.
8: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
9: «Накось выкуси» – сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
8: Вкусненько, интересненько.
9: «Накось выкуси» – каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
8: А есть что-нибудь для изысканной публики?
9: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
10: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
9: Накось-выкуси. Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. Накось-выкуси.
11: Вкусные молекулы по вкусной цене.
12: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно, то есть самое сексуальное после «Лолиты» это звучит так же, как типа самый интеллектуальный после Милохина. Как будто бы не титул, а оскорбление, знаете уже, ну типа, я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну, мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим пи***ком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча, да. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего. Из твоей эпохи, говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась. Ты тоже должна стараться выучить эти. Кек, шпек, лол, кринж. Я выучила. Я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил. Я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Катя девушка приличная. Она не спит с парнями на первом свидании. Но в этот раз не выдержала и уснула.

0: FM. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Лохматый пес неопределенной национальности шагал не спеша. От зеленого забора до синего. От синего до зеленого. Лениво брякала железная цепь, на которой сидел пес. Неподалеку остановились две вкусно пахнущие женщины. Одна держала на поводке собачку, которую пес в жизни не видел. Но откуда ему серому было знать, что голубая изящная овечка называется Бендлингтон? Скосив на Барбоса черные с поволока глаза, Бендлингтон сказал: «Hello! Эй, псина, как тебя там?» «Туздик, сэр!» «О, Тьюзик!» «А меня лорд!» «Ну что, всю жизнь так и сидим на цепи, мой френд?» Пес, однако, за словом в карман не полез. «А вы все за хозяйкой на поводке бегаете?» «Френд, май, июнь!» Бендлингтон переступил с ноги на ногу. «Знал бы ты, куда я бегаю, на приемы, на выставки. Вот видишь, медаль золотая, за экстерьер получили. Это за форму морды, что ли?» «Да, завал лица. А я тут в сауне побывал, гордо сказал Бендлингтон». «Это что такое?» «Собираются приличные люди, часами потеют». «А что, кроме как в сауне, у нас уже и попотеть негде?» Удивился пес. «Ну, дела. Видео тут смотрели у знакомых, фильмы ужасов. Вот это да. 3 ночи потом лаял во сне». «Видео не видал», признался пес. «Но тут вчера сосед возвращался. 30 минут ключом забор открывал. Вот это было кино». «А меня на той неделе везут в Москву свадебное путешествие. Причем девочка специально приезжает из Швеции. Нас в мире всего 7 осталось, нам с кем попало нельзя. Представляешь, девочку везут из Швеции ко мне замуж». «Постой», – изумился пес, – «постой. Так ты только если твоя приезжает из Швеции?» «Ну, дела. А я любую могу. Какая тут пробежала, какую к забору прижал? Моя. Бывает по 2 в день. Кстати, могу познакомить». «Да нет, нельзя мне», вздохнул Бендлингтон. «Породу надо беречь. Будь она проклята. Зато мои потомки идут по 300 рублей, а твои, как дельтерьеров, никто и за рубль не возьмет. Да, в отличие от некоторых, мои не продаются и не покупаются. Зато сколько их по белу свету бегает безвозмездно». «Вот тут мерси», – обиделся Бендлингтон. «Я действительно гуляю по миру. На той неделе у нас круиз вокруг Европы. А ты сидишь тут зато на цепи. Извини, excuse me». «Нет, это вы меня excuse», – ответил пес. «Вы же на поводке? Веселенький круиз вокруг целой Европы на поводке волочат». «А ты-то», – завизжал Бендлингтон, – «что ты тут видишь? Круиз от зеленого забора до синего? Годами сидишь на цепи. Кто вам сказал, что я сижу на цепи? Excuse меня? Могу встать на цепи, могу лечь на цепи. Что хочу, то и делаю. Меня никто не дергает. Сам себе хозяин». «Ох, здорово». Бендлингтон попробовал лечь, но повис на поводке, захрипел. Сели и сказал пес, что в переводе с английского значит «свобода определяется длиной цепи».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от «ПАО Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Юмор ФМ. Шутки

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает мастерская по ремонту айфонов «Яблочный Спас».

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Знаете, вот весной даже футболисты думают о своих подругах. Поэтому и выстроили стеночку с дырочкой. Извиняюсь за шаловливо озвученный каламбур. Ну, не знаю. Сборная США на скамейке запасных уж каким-то прям, простите, рукоделием занимается. Никто не ожидал от белорусов такой прыти в матче со шведами. И я, ваш комментатор, тоже отношусь к этим никто. Да, у Левицкого были проблемы с локтевым суставом, поэтому он играет сегодня в наколеннике. И что мы видим? Три минуты судья добавил. Спрашивается, зачем? А физические данные у этого игрока довольно хорошие. Рост 183 сантиметра, вес 71 сантиметр. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и такие ранимые россияне. Аналитики составили топ имен россиян, которые выгорают чаще других. Чтобы сделать выводы, пришлось изучать переписки сотрудников. Товарищ майор, это вы? Ну да ладно, вернемся к новости. Самые выгорающие – Екатерины. Они в основном работают в HR и бухгалтерии. У Кать – хроническая усталость. Вторыми идут Александры. Они чаще руководители, продажники или айтишники. Саши и Шурочки перекладывают ответственность. На третьем месте – Анны и Дмитрий, которые жалуются на потерю концентрации, забывчивость и проблемы со сном. И только Юле ни на что не жалуются. Юле переходит к следующей новости. Стало известно, от чего испытывают стресс москвичи и вообще жители средней полосы России. Высокие цены? Нет. Негде жить? Ну нет же. Жара, друзья, выше 27 градусов. Об этом нам поведал синоптик Евгений Тишковец. Слишком теплая погода плохо сказывается на самочувствии. Идеальными значениями для столичного лета синоптик считает 10-15 градусов тепла. Выдыхаем, это ночью. А дневные температуры должны держаться примерно плюс 25, плюс 23. Тишковец сказал, что прошедшее лето не было холодным, оно было теплее нормы. Ну да, так мы и поверили.
1: Хорошие новости.
0: Мэр Москвы Сергей Собянин просит не переносить столицу России из Москвы в другой регион. Это неэффективно, говорит Собянин, но такие предложения звучат постоянно. Каждый год переносить столицу нашей родины в разные регионы и, глядишь, все счастливо заживут, пошутил Собянин. Ну зачем же сразу столицу? Достаточно перенести мэра, чтобы он им там тоже бордюров нормальных положил, плитку, светофоры опять же. А то живут без бордюров, как эти. Заходите в группу ВКонтакте Юмор-ФМ и голосуйте, надо перенести столицу или нет. И если да, то в какой город? Опрос уже висит. Мечтать не вредно, а слушать хорошие новости полезно. Через час еще больше пользы.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга». Руставели 30А.
4: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
5: Хватай вафлю. Иди куролесить.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
5: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У одной моей знакомой живет кошка. Облезшая, страшная, вечно орет адским голосом и лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал: «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше, вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой? Измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника булки. Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие — в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 000 рублей. Подробности donfanmotor.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
9: «Джили Ситирей» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» — энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
10: Юмор

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Третий год изучаю английский. Египтян уже понимаю, а вот англичан еще нет.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
2: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку вы выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
3: Фух. Котеночек, что-то не так?
4: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
3: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
4: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
3: Бобреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
4: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
3: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
4: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чему пели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера! Успешные люди вообще не говорят это слово «сосиски».
3: Ну, то ж на всякий пожарный.
4: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
3: Муравьедик, ну не кипятись.
4: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу. Прямо здесь. Короче, как хочешь, делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров. Тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
3: Ну, просто такси. Это мы, получается, без тира остались.
4: Заткнись!
3: Что такое, Катюш, что?
4: Ну, у меня последняя помада закончилась. Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило. А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная. Еще есть хочется и пить хочется. Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит. Я не могу уже больше.
5: Катюш, у меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
4: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
6: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он ходит в топ-10 самых богатых людей России.
4: Да вы путаете его с кем-то, может, похож просто. Вы вообще кто?
6: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
4: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
3: Эдик, ну ты видишь, не получается. Да, я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
4: То есть?
3: Ну не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
4: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
3: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
4: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
6: У него 30 миллионов долларов.
4: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
3: Давай.
4: Я буду тебе верить.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мужики в поликлинике делятся на две категории: привела мама и привела жена. Очкарик очкарику, друг, товарищ и запасные очки. Стакан наполовину ста, наполовину кан. Ржица рожь, овес овсица, чечевица чечевица. Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки. Не могу сидеть без дела. Пойду полежу.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот, например, спросит вас жена: «Что бы ты без меня делал?» Знаете, что самое сложное в этой ситуации? Мечтательно не улыбнуться.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции». «Почему?» «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, взошли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа». Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу, но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
0: Угарный папа.
1: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» «Для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз». Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.

0: открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, гречишное, ржаное. Да, как-то иначе она представляла себе прогулки по злачным местам.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда Error 404, Нижний Новгород.
3: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
4: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
5: Андрей, ну а как же...
4: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
5: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
4: Ну тебе же не дуло.
5: Да мы уже совсем не разговариваем.
4: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
5: Ну почему?
4: Потому что я работаю два через перекур.
5: Это как?
4: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
5: А ты что такой злой?
4: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И 3, 2, 1... Яу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теря в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде, не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала, а у него прям весь кулак в макияже. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься, и 3, 2, 1... Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась! И вот поэтому я просто... Ты уснула!
2: Когда на улице идет
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
6: Ты ко мне придешь, как осенний дождь, как сон.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина и наши любимые мультики. Хорошая новость для нумизматов. Банк России вводит в обращение монеты, которые посвящены мультфильму «Золотая антилопа». Это монета из серебра номиналом 3 рубля и две денежки из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. На реверсе каждой цветное изображение героев мультфильма и надпись «Золотая антилопа». Тираж серебряной монеты 7 тысяч экземпляров. Жаль, в быту у нас обычные скучные деньги используются. В Воронеже аниматоры решили снять новую версию мультика «Айболит». В фильме все осовременят. По сюжету жители Лим-Попо косит загадочная эпидемия, но доктор Айболит с собакой Аввой бросит вызов пирату Бармалею и всех спасет. Зрителей ждут опасные приключения и погони в диких джунглях. У нас нет задачи пересказать старую сказку. Мы создаем новый приключенческий эпос для всей семьи, говорит продюсер фильма Владимир Николаев. Наша задача — доказать, что отечественная анимация может быть современной и зрелищной. Мультик выйдет на экраны весной.
1: Хорошие новости.
0: Шоумен Вадим Галыгин придумал, как привить детям правило «Когда я ем, я глух и нем». И, видимо, слеп. Вадим не хочет, чтобы его дети смотрели мультики во время еды. Это, по его мнению, вредно. «Выключаем всегда мультфильмы. Я рассказал детям страшную историю, что когда ребенок ест и смотрит мультфильм, он съедает свою память. Так мне бабушка говорила. И им это страшно, и мы их выключаем», — сообщил Галыгин. Кстати, комик и взрослым посоветовал за едой смотреть исключительно в тарелку. А то съедите память. Я, Юля Деточкина, тоже дам совет. Слушайте хорошие новости и живите дружно. А у меня на этом все. Пока-пока.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
5: Реклама.
6: Достойный последователь бренда «Черри».
7: I love you, Tenet.
6: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
7: Tenet и «Черри». Качество и цена.
6: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: Думали, вафли – это только к чаю?
9: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Радио «Юмор-ФМ» представляет новое шоу «Стендап Урал-тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева, Ваня Дыба.
12: Возрастная категория 18+.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72-39-03.
1: Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
4: Привет! В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стопте». Сегодня отмечают Всемирный день моря. Самое время отложить дела и перенестись на морской берег, хотя бы в мечтах или воспоминаниях. Более практичные сегодня могут начать планировать свой будущий отдых и подыскать подходящий тур где-то рядышком с одним из морей. Правда, перед этим лучше разобраться с накопившейся к четвергу работой, ведь сегодня отмечают праздник законченности дел. Ну а отдыхать в этот день лучше без конкретного плана. В идеале даже отважиться на что-то необычное, на что раньше не решались. Так можно присоединиться к дню незапланированных безумств. Если же предпочитаете тихий отдых у телевизора, можно выбрать что-то из индийского кино, а заодно отметить Всемирный день Болливуда. Что-то новое появляется и на дорогах Челябинска. В городе завершают работы по обустройству платных парковок. Отличить их от бесплатных помогут дорожные знаки и специальная синяя разметка. Ее делают светоотражающей, чтобы разглядеть платное место можно было даже ночью. В мэрии посоветовали заранее скачать приложение «Горпарковки», чтобы разобраться в системе и проверить возможные льготы. Тем временем в Челябинске продолжается 13-й международный фестиваль «Джаз на Большом Органе». В ближайшие три дня запланировано несколько интересных концертов. Выступят гости из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В программе традиционно звучат как джазовые стандарты, так и свободные импровизации совместно с органом. Узнать все детали и купить билеты можно на сайте филармонии. Возрастное ограничение 6+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
13: Реклама спонсора.
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
13: Всегда хорошие новости.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
2: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять, я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол, упала, ударилась об розетку. Вообще это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол, розетка разбилась, произошло короткое замыкание, обожгло ушибленное лицо, после чего она испугалась и была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвала скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
12: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
13: Юмор ФМ.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я. Юмор
0: ФМ. Шутки шоу. На Юмор ФМ. Шутки шоу. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор ФМ.
2: Ну что, самое время начинать утренние трехчасовые увеселительные процедуры, имя которым «Шутки шоу», друзья. Всем доброе утро. Ольга Мажара в студии МРФМ. Оля, тебе утро доброе.
3: Доброе, бодрое. Всем классного настроения. Сегодня пятница, значит, сейчас как зажжем. Антон Бурный тоже здесь, спонсор нашего завтрака Дэн Савельев. Его еще раз с днюшкой.
2: Как удобно, когда у человека день рождения, он заботится о своих коллегах. Сегодня позавтракали пиццей.
3: Да прекрасно, я считаю. Так, что касается...
2: завтрака юмористического?
3: Да.
2: Сатья с юмором. Под занавес часа. Игорь Маменко на экваторе 60 минутки. Шутки, песни появятся обязательно. А еще раньше здесь те самые горячо любимые золотые номера горячо любимой игры.
3: А еще раньше здесь то самое любимое... Доброе, бодрое!
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда ИП Бондарев. Город Надым.
4: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
5: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну, потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Предприниматель. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
6: Подожди, мы же с Ямала.
5: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
6: А я могу.
5: А он может.
6: А мне пофиг.
5: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
7: Денис Денисович, а кто звонил?
5: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
6: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
5: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
8: Левее. Левее. Садитесь.
0: Унитазы с парктроником АТП «Бондарев». Вы не промахнетесь с покупкой.
5: Ну а в конце, я как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
7: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
5: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
6: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
5: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
6: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
5: Согласен.
9: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: На Юмор-ФМ. Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Поговорим вот о чем. Ну, о том, практически с чем каждый наверняка из нас сталкивался в жизни. Как-то наверняка коверкали вашу фамилию, имя, либо же даже отчество.
1: Ну, мне часто говорят там, ну, пишут Мажарова. Ну, то есть, ну, что это за половинка фамилии какая-то?
0: Давайте, кстати, да, расставим все точки над «и». Мажара Давай. Через «а».
1: Там все везде.
0: Там везде, а там
1: ну,
0: нет.
1: Ну, если вы напишете Можара, ну ладно, ну ничего страшного. Вообще ничего страшного, ну мало
0: просто
1: ли.
0: Так, ну, вот, да, да, на будущее.
1: Мало ли перепутали. Вот нам Надежда написала, вы перепутали, сегодня четверг. А мы не говорили, что сегодня пятница. Мы сказали, что сегодня...
0: А, возможно,
1: пре-пятница. А вы просто слышите, что хотите.
0: Надежда, возможно, да, не расслышала приставку «пре». Да, при пятнице. Нет, мы в курсе, что сегодня четверг.
1: Да-да-да-да-да. Расскажите, как вас смешно коверкали.
0: Ну, самая легендарная история,
1: Оль. Фиолетовое варенье?
0: Ну, это мы знаем такое. Да. Нет, а ты помнишь, как нас как-то с тобой исковеркали?
1: Нет.
0: Чей-то ребенок. Слушал-слушал.
1: А, боже, да, давай.
0: Не дослушал.
1: Жги.
0: В итоге бурные мажары превратились в губку и бомжару. Вот так вот, извините.
1: Да, с вами губка и бомжара. Сегодня с 7 до 10 здесь на Юмор-ФМ.
0: Ждем ваших вариантов. Дверь веселого чата открыты, 915-0303-567. Ну и давайте будем активно делиться юмором.
1: Да, прямо сейчас начнет это делать Люся Чеботина и Стас Ярушин. Шутки-песни на Юмор-ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. Шутки,
2: знак Гамалея, укол в плечо и ни о чем не жалею. Не плачь. Мы хотим от тебя услышать следующую песню.
1: Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Кристина, этот мир не для меня. Знаю, Катенька родная, ждет нас счастье впереди. Задолбал этот Альцгеймер. Как там звать тебя, прости.
2: Можно просто эй. Шутки, песни. В небе третий час парит, а соль... Видно, ела на обед фасоль. Очень редко пользуются люди реактивной тягой в этом блюде.
1: Ты морячка, а я коуч, ты рыбачка, я в ресурсе, ты на море, я на чили, офигеем вместе жить. Шутки,
2: песни. Тебе повезло, ты не такая, как все. Ты снимаешься в космосе.
1: Есть мини-пиг в мусульманском селении. Именно он прожил полностью жизнь. Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
2: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
0: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
3: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Как смешно, ну или не очень, коверкали ваше имя, фамилию, либо отчество. В этом вопросе разбираемся. Спасибо вам уже за ваши комментарии, потому что, ну, улыбка, хочешь не хочешь, сама на лицо натягивается, что называется. Евгений написал веселый чат. 1.5 года в армии был Серегой.
3: Почему? Евгений.
2: Да, казалось бы.
3: Так.
2: Фамилия Сергеев, потому что. А гаишник назвал Сергей Евгеньевич.
3: Ну, это вообще, на самом деле, проблема людей, у которых фамилии, которые вот как, ну, производные от имен.
2: Да, работал с нами коллега такой.
3: Степан Филиппов.
2: Да, был сколько раз он Филиппом Степановым, вы не представляете даже.
3: А иногда, на самом деле, сложно, как его зовут, ну, вот человека, да, он все-таки вот Степан, например, или Филипп. Вот Луиза написала, что подруга называет Карамельевна, хотя по отчеству я Рамельевна. Ну, созвучно.
2: Ну, конечно.
3: Да, Карамельевна.
2: Так даже интересно. Слышь, Карамельная. Алексей написал, что Алексей Вареникович.
3: Вареникович?
2: Вареникович, да, хотя он Валерьевич, как мы понимаем.
3: Ну, это как вот фиолетовое варенье, да?
2: Да-да-да.
3: Фиолетовая Валерина.
2: Да, елка ванная.
3: Да-да-да. Ну, слушайте, сейчас будет просто разрыв. Рафик вот написал нам. Татана Путана.
2: Татана Путана.
3: Татана Путана. Я даже не могу это выговорить, как он этот ребенок говорил в детском саду. Татьяна Петровна, вот понимаете, пока сын не научился говорить, Татана Путана она была.
2: Татьяна Петровна даже не представляла, что в какой-то момент может вот превратиться вот в это.
3: Татана Путана.
2: Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Координаты прежние, дверь веселого чата открыты, 915-0303-567. А также продолжаем с вами делиться только качественным юмором.
3: Да, ну а прямо сейчас здесь, на Юмор-ФМ, как раз-таки представитель юмора Игорь Маменко с анекдотами.
2: Да.
1: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
4: Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда, блин. Если тихонечко подойти к спящему человеку и изо всей силы гаркнуть ему на ухо 13! Он подскочит, начнет озираться, хвататься непонятно за что. Это еще раз доказывает магическую природу загадочного числа. Полицейский останавливает машину, из нее выходит мужик, подсаживается к полицейскому. Полицейский молчит, и мужик молчит. Ну, полицейский не выдерживает, спрашивает: «А что ты мне ничего не предлагаешь?» Водитель говорит: «Выходи за меня».
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сакар.

0: Allegro включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте разбираться. Маша по очереди полежала на трех медвежьих кроватях. Значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

Yeah.

0: Как смешно, забавно коверкали ваше имя, фамилия, отчество. Так поставлен вопрос. Давайте к вашим вариантам без отлагательств, что называется. Макс, то ли сам придумал, то ли, в общем-то, какой-то личный опыт. Иван Павлович, Диван Палкович.
1: Диван Палкович, нормально. Все запоминается как раз-таки. Вот Ксения написала, что в детском саду была Жика Вадимовна, Анжелика Владимировна, музыкальный работник. Но это долго. Владимировна, Анжелика. Конечно, дети как? Чем проще, тем лучше. Жика Вадимовна.
0: А, Зоя сообщает, что меня дети в детском саду называли в младшей группе Воя Вадимовна. Вместо угадай. Зоя.
1: И?
0: Владимировна, конечно.
1: А, ну вот видите, это просто бич всех Владимировичей и Владимира Вен. Да? Вен?
0: Наверное. Здрасте, приехали.
1: Все, мне кажется, там в голове что-то случилось. Елена вот написала, а у меня фамилия Антик. Девочки на прошлой работе называли меня Фантик, Бантик, ну, видимо, для прикола.
0: Ну да, Лен, у вас тут, конечно, почва благодатная, что называется.
1: Туда еще и Кантик можно добавить.
0: Так, ну, Павел нам сообщает следующее. Наша дочка в 3 года увидела фильм «Титаник». Интересно, да? Завязка пошла. Потом звала нянечку ненамеренно. Тетя Таник.
1: Тетя Таник.
0: Тетя Таник.
1: Прекрасно. Тетя Таник. Ну, если бы там еще Леонардо был где-нибудь по соседству, конечно, она бы его как-нибудь назвала. А так не было.
0: Шутку придумал. Не буду говорить, нельзя такое говорить в эфире. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, как фамилию, имя, отчество коверкали, забавно, ну или смешно.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: На тасу у нас с вами любимая процедура, друзья. Та самая шутка, озвученная Андреем Рожковым, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей. Прекрасная сумма. Ну и поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: И это касается всех, кто уже в нашем улыбайзере. Но, в принципе, туда легко и просто попасть. Если вы просто зайдете на сайт веселаярадио.ру, поделитесь там своей фотографией, хоба! Вы уже в игре, и именно вам мы можем позвонить с вопросом, какая же шутка только что прозвучала.
1: Повторите шутку, не исказив смысл, либо же дословно заберете ту самую сумму, которую мы озвучивали, 3000 рублей, и путевку в суперфинал. Соответственно, станете реальным претендентом на суперприз, а это автомобиль. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Добро пожаловать. Шутка, напоминаю, здесь в эфире Юмор-ФМ совсем скоро. Ну а пока встречаем нашего эксперта по взаимоотношениям.
2: Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Добрый день, Сатья. Я не выхожу замуж, потому что вижу, как много мужчин изменяет своим женам. Скажите, пожалуйста, почему мужчин так тянет на измены?
0: Сатья отвечает.
4: Отличный вопрос. Отличный. Хотя это из разряда. Я не езжу на автомобиле, потому что многие автомобили разбиваются, люди гибнут. Я не летаю на самолетах, потому что они ж могут упасть. Я как бы не хожу в бассейн, потому что... Мне вот это нравится. Почему мужчины изменяют? У меня всегда один вопрос. С кем эти твари изменяют? Они изменяют с кем? С женщинами! Был соцопрос, как-то спросили у мужчин, вы бы изменили своей супруге, если бы, никто никогда об этом не узнал. 81% мужчин сказали, наверное, да. И только 79% женщин ответили положительно на такой вопрос. Причин для того, что люди изменяют, бесконечное количество. И если сейчас мы бы вот так вот выставили, то у мужчины на первом месте было, внимание, сексуальное неудовлетворение. Ему не хватает либо количества, либо продолжительности, либо, метод. При этом его остальное все устраивает. Она отличный человек, хороший друг, мать детей, чистоплотна, умна. Но сексом занимается как будто, старичок-лесовичок. Поэтому он говорит, как? И он подтягивает волонтера на стороне, который помогает, так сказать, его жене дальше жить хорошо с этим человеком, сняв с нее обязанность и ответственность супружескую. Если женщина изменяет мужчине, как вы думаете, на первом месте какая будет причина?
5: Это, скорее всего, месть.
4: А перед местью у нас
5: обида.
4: Да. То есть ты меня обидел смертельно. Сказать я тебе это в лицо не могу, поэтому я буду спать с твоим братом. С твоим другом, с твоим партнером. И в этом случае чаще всего сам мужчина узнает о том, что ему изменяют от нее. Потому что она изменяла. Мстила. А он не узнает. А то, что вы говорите о том, что мужчина, он как будто самоутверждается, это правда. И хотите, чтобы ваш мужчина... не самоутверждался с какой-то женщиной на стороне. Пусть он самоутверждается с вами. У него должен быть такой секс с тобой, что он говорит, ничего себе, я герой! Я чемпион! И такой, начинает петь. А не так, все? Это и все? Стоило ли будить?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Достойный последователь бренда «Черри».
8: I love you, damn it.
7: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
8: Качество и цена.
7: Телефон 700 01 10. «Планета Авто». 32 года вместе.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
10: Реклама. Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов.

0: Чебаркульская птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального мужика.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Мы тоже займемся поисками того или той, кому выпадет возможность повторить данную шутку, которая только что прозвучала здесь. Для чего? Мотивация проста. 3000 рублей забираете сразу и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: И этот человек уже совсем-совсем близко. Прямо сейчас он крутится-вертится в нашем улыбайзере. А мы его сейчас как остановим?
2: Все-таки я не понял, что он делает?
3: Крутится-вертится.
2: Давай останавливать.
3: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Надежда из Читы появляется в нашем улыбайзере. И я надеюсь, что Чита появится у нас сейчас и на проводе тоже. Плюс 6 часов. Это вот сколько сейчас, Антон?
2: 13 часов 52 минуты.
3: Как ты быстро считаешь.
2: Ну, это же просто.
3: Ага.
2: Надежда, мы на вас тоже, кстати, большие надежды возлагаем. Звоним в Читу, звоним Надежде, делаем это прямо сейчас.
3: Надежда, кстати, судя по фотографии, за рулем. Это же водительское сиденье.
2: Похоже на то.
3: Угу.
2: Надежда, кстати, у вас 30 секунд.
3: Да, всего-то. Для того, чтобы сейчас ответить на наш звонок, сказать нам «Алло, добрый день». Кстати, в Чите это уже день. А это у нас доброе, бодрое утро.
2: Ну и повторить шутку, которая вот буквально несколько мгновений назад прозвучала в эфире.
3: И все. И больше ничего не нужно. А дальше мы «Ю-ху!»
2: Что бы это ни значило.
3: Кажется, не сегодня, да, Антон?
2: Ну, все меньше времени остается, и, кстати, надежды все меньше.
3: Надежда?
2: Нет.
3: Надежда?
2: Нет.
3: Надежда?
2: Это не она.
3: Надежда!
2: Время истекло, к сожалению, да. Надежда, голос ваш мы так и не услышали, шутку тем более, но есть приятные новости для вас. Улыбка остается в нашем улыбайзере.
3: Да, это значит, что можем позвонить еще как-нибудь, но давайте вот, чтобы, ну, второй раз, если он случится, чтобы он сразу был победным.
2: Если вашего фото, вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, в нашей бездушной, но очень справедливой машине, не устаю, в общем-то, это отмечать. Сайт веселаярадио.ру, это официальный сайт Юмор-ФМ, заходите, делитесь и автоматически претендуйте на суперприз в виде автомобиля за улыбку.
3: Именно так все происходит на Юмор-ФМ.
2: Все подробности там же, на сайте веселаярадио.ру. Данный эпизод игры остается, в общем-то, завершить и раскрутить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 3.21. Пауз, Сбербанк.
17: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Всем, кто с нами, здесь по-прежнему шутки шоу. Антон Бурный, Ольга Мажара. Вот в чем разбираемся. Как смешно коверкали ваше имя, фамилию или отчество. Может быть, ну, ваш опыт, а может быть и чужой.
2: Вот сейчас, кстати говоря, прям будет идея для завтрака. Алексей написал, подруга работает в детском саду, Алена Ильинична. Так ее дети часто называют Алена Яичница. Ну, почему нет?
1: Это мило всегда как будто звучит, когда дети коверкают имя и отчество своего воспитателя, нянечки.
2: Меня просто, кстати, называют Тетёль.
1: Тетёль. Тоже удобно, кстати.
2: Конечно, Тетёль.
1: Ну, сложно, мне кажется, отчество Сергеевна исковеркать.
2: Ты знаешь, к счастью, я не заставляю детей у себя во дворе называть меня по отчеству.
1: Это пока. Еще лет пять. 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Ольга Мажара, Антон Бурный. И продолжаем делиться с вами качественным, исключительно юмором. Впереди пародийный проект.
2: Не реклама. Угу.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
4: Да, и чё дальше?
3: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
4: И чё дальше?
3: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
4: А чё дальше?
3: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
4: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
3: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
5: Отечественные тормозные колодки «Марь Степанна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
3: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степанне».
5: Покупайте тормозные колодки «Марь Степанна».
4: Ну, купила. А дальше-то че?
5: «Марь Степанна». Тормоз, который никогда не подведет.
6: Ищете действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
7: Действительно недорого.
6: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие, мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
8: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте kudatyzavilnos.rf.
6: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
9: О, ужас! Я преступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
10: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты. Виноваты условно или даже не виноваты совсем.
9: Разве такое возможно?
10: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
9: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
10: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
11: Все решам, всех оправдам.
10: Онлайн-консультация бесплатна на сайте «Наш суд – самый гуманный суд в мире.и.»

0: 24 сентября на календаре. Я хочу воспользоваться служебным положением, поздравить друга с днем рождения. Игорь, с днем рождения. Всех благ, да побольше. Ну а теперь давайте к списку праздников, к списку того, что отмечается сегодня в этот прекрасный день. Всемирный день моря. Море,
1: море. У меня именно эта песня и запела в голове. Шесть лет, кстати, я не видела море.
0: Надо исправлять. Вот.
1: Ну, это все по собственному желанию. Когда вот сильно приспичит, тогда и увижу его.
0: Хорошо. Договорились, Оль. Мы запомнили твое обещание. День системного аналитика. Всех причастных поздравляем с вашим профессиональным.
1: Да, всех, кто умеет системно анализировать.
0: Ну, а еще 24 сентября 1893 года в Санкт-Петербурге состоялся первый футбольный матч в России.
1: Ты не помнишь, кто победил?
0: Более того, Оленька, я не знаю, кто играл. Я не настолько взрослый, чтобы помнить такие интересные факты.
1: Вот такие праздники.
0: Вот такой набор. Выбирайте, что больше нравится. Это шутки шоу, друзья. Давайте продолжать. Ну а впереди у нас Надежда Ангарская.
1: Биг стендап на Юмор ФМ.
2: Спонсор ПО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
3: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
4: Ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратнее с ответами. Да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне все нравится в этом возрасте. Девочки меня поймут, но кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». И это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе в «Пятерочке», да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила, на стенде все написано». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленое, там жареное. Здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня. А когда он после секса говорит: «Пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, натерпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек вы видели? Это две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыла. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну, типа, чем больше батарея, да? Вот, да. В общем, не мерзните, народ. А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения и до встречи!
3: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только. Когда

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Новость вот такая. Более 70% москвичек готовы финансово содержать своего мужчину, показало проведенное исследование.
3: А он что будет поддерживать
2: просто
3: в это время?
2: Дайте знать, где вы находитесь. На самом деле все не так однозначно. Это что называется кликбейтный заголовок. Значит, около 72% жительниц Москвы допускают, что смогут финансово поддержать партнера, если он окажется в непростой ситуации.
3: Ну, это нормальная человеческая история.
2: 41% для них важно, чтобы в это время мужчина не просто лежал на диване. А, в общем-то, что-то делал, предпринимал...
3: Искал себя.
2: Да-да, не просто искал себя, а предпринимал какие-то попытки для решения проблемы, в общем-то. 20% из запрошенных готовы оплачивать общие расходы только в том случае, если они с партнером уже давно в серьезных отношениях состоят. Но 11% согласны временно взять содержание своего мужчины на себя. Более того, более половины опрошенных сталкивались с подобным. Они отказывались от отпусков, походов в рестораны, соответственно, готовили дома себе пищу, уменьшали расходы на косметологию и так далее и тому подобное.
3: И все из-за него.
2: И все из-за него.
3: Ходит ненакрашенная,
2: голодная. Не готовы обеспечивать 28% участниц своего партнера. 16% из них считают, что мужчина должен самостоятельно справляться с финансовыми трудностями. А еще 12% готовы оказать поддержку, но моральную.
3: Слушайте, ну финансовая подушка, в принципе, должна же быть у каждого. А, тут вообще, конечно, в современном мире уже все давно стерлось, у кого что должно быть и кто кому что должен. Поэтому чисто по взаимному соглашению, наверное.
2: Ну, конечно.
3: Если тебе комфортно, значит, тебе комфортно. Нет, ну и нет. Но, знаете ли, мужчин меньше, чем женщин. Вот.
2: Помните
3: об этом. И найдется та, которая готова будет его поддержать, когда он упадет в ваших глазах. Как тебе?
2: Философское настроение.
3: Так, ну теперь немного о роботах поговорим. Тут еще, кстати говоря, реально классная история появилась. Роботы, которые имитируют почерк, изобрели в России.
2: Зачем? Чтобы подделывать чью-то подпись?
3: Кстати. Но вообще изначально создавали для школьников и студентов, но она также может сэкономить время педагогам и врачам. Но нужно же, например, там только от руки написать, да? Вот, она оцифровывает моторику, и затем, собственно, владелец в своем смартфоне, значит, вставляя текст... Хоба,
2: а этот робот переносит все на бумагу.
3: Да. 20 тысяч рублей, кстати, стоит всего лишь робот.
2: Не знаю.
3: Что-то
2: мы такими темпами скоро вообще забудем, как держать ручку.
3: Слушайте, иногда просто написать какое-то заявление от руки, уже все, рука отваливается, она такая... Мысли, я когда-то писал какие-то диктанты.
2: Да, мы уже столько лет этого не делаем. Что сейчас началось-то? Такие новости к этой самой минуте. А что начнется сейчас? Классика жанра, друзья. Аркадий Райкин в эфире Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ. Классика жанра. Аркадий Райкин.
4: Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И сопили путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием. Не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе. Ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает. Вкус специфический. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к мне, я через завсклад, через директор магазин, через товаровед, через заднее крыльцо. Другой достал. Дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус специфический. Представь себе, исчез дефицит. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Ты влез, S. Черный S, S. Лакированный S, S. Белый верх, черный низ. S, S. Черный верх, белый низ. S, S. 42-й, самый ходовой. S. Слушай, никогда не было. Сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговиц, шнурок. S. Ты купил, я купил. Мы его не любим. Он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Зав склад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Товаровед, обувной отдел, как простой инженер. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк». 0+.
1: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ВТБ накопительный.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Персидский котенок сделал на персидском ковре небольшой такой персидский залив.

0: Вернемся к вашим комментариям к теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, как смешно коверкали ваше имя, фамилию, либо же отчество. Светлана поделилась в веселом чате следующей информацией. Воспитателя Марию Гавриловну дети звали Маргариновна. Маргариновна, ну это удобно, согласен.
1: Конечно.
0: Несколько поколений причем.
1: Так, слушайте, одно поколение придумало, второе подхватило. И когда
0: и понесло.
1: Тут, когда остановиться-то? Нет, невозможно. Татьяна вот написала, что у сына в школе Наталья Вареньевна.
0: Так.
1: Ну тут понятно, что Валерия, она Валерьевна. Да. И Наталья Барбарисовна.
0: Сладкие штучки, получается, там у нас в школе. Да.
1: Ну, она Борисовна, но, видимо, Барбарис как-то, видимо, лучше заходит в голову.
0: А, Ирина пишет нам следующее. Меня всегда детки называли, когда вожатой была, Ринталевна. Ирин Витальевна.
1: А!
0: Ринталевна.
1: Прекрасно. А вот у нас человек-радио тут есть. Так. Татьяна написала, что девичью фамилию Родионова называли в школе исключительно как радио.
0: Татьяна Радио.
1: Татьяна
0: Звучит
1: Радио.
0: Как псевдоним, кстати, да?
1: Таня Радио.
0: В социальных сетях.
1: Даже вот так, Таня Радио.
0: Таня Радио.
1: Конечно.
0: 915-0303-567. Здесь и Оля Радио, и Антон Радио, друзья. Это Радио Юмор ФМ. Мы ждем ваших вариантов в нашем веселом чате. Пишите, как коверкали смешно ваше имя, фамилия, либо же отчество.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: На ежедневной основе, друзья, заботливыми руками мы собираем для вас самые веселые шутки и самые популярные песни в одном месте. Место это называется Юмор-ФМ-чарт, и все своими глазами можно увидеть уже в грядущее воскресенье ровно в 11:00 на телеканале Муз-ТВ.
3: Между прочим, ведущей Юмор-ФМ-чарта на этой неделе станет Дарья Сагалова. Именно она. Да, повтор, кстати, обязательно можно будет послушать в субботу в 22:00 на Юмор-ФМ. Ну, а на сайте веселаярадио.ру непременно проголосуйте за своего любимого артиста, и тогда, скорее всего, ну, велик шанс, если вы прям регулярно это будете делать, что ваш любимчик займет ту самую строчку, которую и достоин.
2: Номер один, может
3: конечно.
2: Быть, конечно. За кого ты, Оля, отдала сегодня свой голос?
3: Я за тестостерон. Я, честно говоря, даже других еще не увидела, а прям почему-то вот за них проголосовала. Нравится мне их песня «В белое».
2: Сайт веселаярадио.ру, там тоже можете проголосовать, друзья. Ну, а пока ждем ваших звонков. 229-2909, код Москвы, 495. На подходе классные подарочки. Два билета.
3: Два билетика. Ну, а прямо сейчас здесь реалити-криминалити.
0: Юмор ФМ представляет
4: реалити-криминалити.
0: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
5: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
4: Реалити криминалити.
5: В ночь на 6 апреля я, Брунько ГВ, действительно встретил гражданку Козлову АВ у мусорных баков, когда выносил ведро, будучи в драном и исподнем виде. В свое оправдание могу сказать, что температура природы была теплая, а время позднее. Никаких актов эксгибиционизма в отношении Козловой я не совершал. Пропив 900 рублей государственных денег, я испугался и пропил еще 1300 рублей. После чего, поняв, что влип в очень неприятную ситуацию, пропил и остальные 3600. В разговоре он употреблял нецензурную брань. Но она была направлена не в мой адрес, а для связки слов в предложении. Я двигался по пешеходному тротуару в сторону метро. Внезапно, сзади, на меня был совершен наезд с помощью электросамоката, что причинило мне физический вред и ввело меня в состояние аффекта, в котором я и нанес потерпевшему несколько ударов ногами. При этом первые несколько ударов я нанес ему в виде возмездия, а следующие примерно 20 ударов как нарушителю правил в целях пропаганды безопасного движения. Серьезных увечий потерпевшему я нанести не мог, поскольку он был одет в пластиковую защиту, по которой я его и бил. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
4: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
7: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
10: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Доказано. 50 граммов коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: Немного блюза предлагаю добавить этому дню. Мы, собственно, как всегда, исполним три строчки с Ольгой Сергеевной в тему сегодняшнего эфира. А вот Светлана, которая на связи со студией, нам подарит четвертую в рифму.
1: Доброе, бодрое.
0: Светлана, приветствуем. Доброе утро.
2: Прекрасного утра всем.
1: Ой, вот слышится у вас в голосе тоже вот это настроение припятницы. Наш любимый день. Да. Четверг, да? Припятница.
0: Так, Светлана. Да. Ну, что нас с вами ждет? Во-первых, на кону классный подарок. Это два билета на моноспектакль Дениса Дорохова. Mm-hmm. Раскроем все карты. Вот так.
1: А все, а теперь давайте старайтесь, иначе никаких билетиков вам тут.
0: А во-вторых, давайте напомним, что будет происходить. С нас три строчки в тему эфира. С вас, Светлана, четвертая, желательно в рифму.
1: Готовы ли вы?
2: Да, готова.
1: Тогда погнали. Ёлки, ванны, варенье в навеки.
0: Коверкают ФИО всегда о человеке.
1: Да. Вот вам и мой пример для угара.
0: Светлана.
2: Опять будет в школе у дочки кошмара.
1: Кошмара?
0: Кошмара.
1: Кошмара-ванна.
2: Кошмаровна, да, конечно, но в рифму надо было сказать кошмар.
0: Слушай, это реальная история или художественный вымысел?
2: Не помню, реальная история, но не помню, как звали учительницу, но помню, что дети называли ее Кошмаровна, действительно.
1: Давайте угадаем, почему.
0: О, это забавно, конечно.
1: Всех кошмарило, 100%.
0: Так, у нас тоже...
2: от 5 до 11.
0: От 5 до... Продолжительные годы, в общем-то, в этом кошмаре приходилось находиться детям. Так, Светлана, мы тоже придумали свою версию, хотим представить.
1: Давайте. Вот вам и мой пример для угара.
0: Ну, вы же сегодня говорили в эфире Юмор-ФМ «Губка и бомжара».
1: Да! Это тоже устами младенцев.
0: Да, да, это прекрасная история, она теперь с нами навсегда просто,
1: да,
0: мне кажется.
1: Да, просто когда ребенок сел в машину, говорит, губка и бомжара, губка и бомжара, губка и бомжара. А оказалось, что он хотел услышать шутки шоу.
0: Светлана!
1: Но мы вас поздравляем! Вы получаете два билета на комедийный моноспектакль Дениса Дорохова, который пройдет 30 сентября в культурном центре «Москвич».
0: Поздравляем, Свет,
2: спасибо
0: еще раз.
2: Спасибо огромное. У-у-у. Спасибо, спасибо.
0: Вам спасибо за игру. Классного дня и настроения на 5 с плюсом.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
8: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
13: Конечно, можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
13: кэш,
14: так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вам случайно кактус не нужен? Отдам любимый кактус в добрые надежные руки. Горшку приучен. Юмор ФМ.
0: Шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Привет в новом часе всем из эфирной студии Юмор ФМ. Друзья, здесь шутки шоу. Антон Бурный. Акула отечественного радиовещания. Ольга Мажара. Вот в чем разбираемся. Как смешно коверкали ваши фио.
3: Или имена, или отчество. Вот Ольга написала, что был коллега у нее с фамилией Бездетка. Однажды пришла его пациентка и говорит, ну я к этому, как его, ну, безденежка. Ну какая разница, без и без, все. Попутал без.
2: Ну да, да, бывает такое. Все мы вот в таком плане немножко грешили, да?
3: Бывало всякое.
2: Не запомнили точно фамилию человека.
3: Я поэтому многих просто называю котик.
2: Да, я однажды так вот, человека звали Ярославна, зовут до сих пор. А я подумал, что это Ярослав.
3: Ярослав?
2: Да, звонил и говорил, а мне бы Ярослава услышать. Может быть, вы хотели Ярославну? А, может быть. 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. И продолжаем делиться с вами качественным юмором. Герои любимого скейт-шоу появятся прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
3: Однажды в России.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в боксерской раздевалке.
4: Ну что, как дела?
5: Все нормально?
4: Готов?
5: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левой, правой, левой, левой. Апперкот.
4: Это все ерунда.
5: Ерунда?
4: На сегодняшний бой у тебя совершенно другая установка.
5: Ну-ка.
4: Понял?
5: Ага.
4: Вот запоминаю. Встал, значит, прямая стойка. Значит, да. Смотри, вот он. Смотришь в глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз в печень, понял? Услышал гонг, только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь. Все.
5: А с хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района, блин.
4: А при чем здесь твое домино?
5: Ну.
4: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
5: Ну?
4: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2 тысячи рублей.
5: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы что? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
4: Ну? 74-0?
5: Ну?
4: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать, ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну...
5: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
4: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
5: Да вы понимаете, я готовился к этому бою, я даже стал на полпачки меньше курить.
4: Да, но все равно 2,5 пачки в день — это очень много. Ну, по-братски проиграй, я тебя прошу, пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые 2 раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Ну, бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
5: Ладно. Это последний раз, понятно?
4: Деньги почти у нас в руках, Серега.
6: Давай, давай.
4: О!
7: Так, ну что, здравствуйте.
4: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
7: Нет, нет, нет, нет, нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
4: Твою мать!
7: Да, да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
4: Ничего себе!
7: Я все свои деньги поставил на его победу.
4: Вот это да, поздравляю! Да,
7: спасибо, спасибо.
4: И что бы это могло значить, интересно?
7: Это значит, он должен выиграть.
4: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?
7: А у меня нет времени смотреть бои.
4: Там всего 6 минут.
7: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А? Mm-hmm.
4: И кек сломает себе руку. А потом кек упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
7: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
4: так,
7: его бои.
4: Так, всего 4 секунды.
7: Так, короче, поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
4: Так.
7: Твой просто пускай машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтобы руку не сломал себе. Да. Все понятно, давай.
4: Все понятно.
7: Я пошел.
4: До свидания.
7: Не подведите.
4: 50 тысяч баксов.
7: Ну да, да.
6: Будь уверен, понял.
4: Серега, не подведи, ну, родной.
5: Это моя первая победа.
4: Давай.
5: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтобы я разозлился. Давайте.
0: России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: Делимся с вами информацией, как и юмор приготовили для вас в рамках этого часа. Денис Клявер, пожалуйста, под занавес 30 минутки появится. Самый лучший Дэн, услышим от него анекдоты.
2: А еще раньше, кстати, с пылу с жару, Гар Дмитриев. Все это будет в рубрике...
1: А я думал, альденте?
2: Угар ты, папа.
1: Да, детские перлы приготовили на экваторе 60 минутки, но пока самая брутальная рубрика на подходе.
2: Кстати, вот он действительно с пылу с жару. Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Я никогда не включаю поворотники. Зачем вам знать, куда я еду? Не бойтесь будущего. Оно не настоящее. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, и челюсть встанет на место. Хочешь найти обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь. Единственный недостаток алкоголя – это недостаток алкоголя. Алкоголь помогает снять стресс, напряжение, уныние, блузку, юбку, трусики и кучу других проблем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Вчера на автобусной остановке был потерян кошелек с зарплатой. Нашедшему убедительная просьба не ржать.
2: Если хочешь танцевать,

0: спонсор утреннего шоу представительства АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. И снова есть чем поделиться, друзья, есть что рассказать. Тут интересный, скажем так, интересную статью представили психологи.
3: Ага.
2: Они составили рейтинг фильмов и сериалов, которые, скажем так, пагубно влияют на семейные отношения.
3: «Великолепный век».
2: Мешают семейному счастью. Ну нет, кстати.

0: в топе 5, который мы сейчас узнаем, собственно, его нет. Значит, от 1 до 5 баллов ставили эти самые психологи. Чем выше оценка, соответственно, тем больше в сюжете, скажем так, спорных сценариев, которые подрывают демографию.
1: Ну, давай же, скорее.
0: Лидером стал фильм, внимание, «Титаник».
1: А кто его сейчас смотрит?
0: Психологи. Вот им, нужно, им по работе нужно было пересмотреть. Но мы понимаем, почему, да, «Титаник»?
1: Почему?
0: Ну, там вот измена, все дела.
1: Какая измена? А кто там кому изменил?
0: А как Роуз начала встречаться? С кем она была на корабле? Давай вспомним. Момент знакомства.
1: А я с каким-то мужиком, но неважно.
0: Ну вот, настолько это хорошо. Не очень-то, как бы.
1: Так.
0: А, не знаю, да, следом осенний марафон идут, и «Ирония судьбы» по 4 балла набрали.
1: Обалдеть.
0: Да. Саша Таня в списке, кстати, пожалуйста, тоже ситком, да, на ТНТ. А, «Маша и медведь».
1: А что, подожди, вот семейные пары прям сидят и смотрят «Машу и медведя»?
0: Оля, не обязательно семейные пары смотрят. Понимаешь, в сюжетах психологи искали неудачные ролевые модели отношений. Да неужели? К концу новости Оля поняла, о чем речь идет. Ну и, в общем-то, а вот «Игра престолов» даже не оказалась ниже, чем «Маша и медведь».
1: А ты вообще не смотрел, поэтому о чем с тобой
0: разговаривать? Ты знаешь, «Игру престолов» я не смотрел, но почему-то в курсе всего вообще, что там происходило.
1: Зима близко, потому что...
0: Кто мать драконов и так далее.
1: Я хочу рассказать, кстати говоря, о том, что ненавидит наш продюсер Никита, но нет-нет, да я себе
0: позволяю. Да, это удачная мысль, говорить о том, что не любит начальство. Давай.
1: Голосовые сообщения снижают продуктивность сотрудников. Почему-то вот к такому выводу пришли специалисты. После их получения время выполнения задач увеличивается почти на 20%, а число ошибок при постановке задач на 30%. Потому как, считают ученые, психологи, там вот специалисты, на обработку голосовых уходит в 2-3 раза больше времени. Ну, то есть ты пытаешься понять, что тебе сказали,
0: как раз вычленить вчера
1: какие-то важные вещи.
0: В рабочий чат от Ольги Сергеевны 2-3 голосовых и получили.
1: Ну, красиво было. Еще в голосовых сложнее искать нужную информацию и возвращаться к ней. Но в моих голосовых искать нужную информацию не нужно было. Там чисто
0: настроение. Ну, там просто выплеск гнева.
1: Нет, там была мысль, настроение, Антон.
0: Окей, хорошо, назовем это так. Такие новости к этой самой минуте имеем в виду. Далее, как и обещали, детские перлы. Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа» прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
2: Угарный папа.
3: Мама делает замечание 6-летнему Диме. Не ешь с ножа, злым будешь. Дима посмотрел маме в глаза и отвечает: кажется, в нашей семье кто-то с топора ел. Кире 5 лет. Она на даче купается в ванне на свежем воздухе. Плещется, прыгает и в конце концов из ванны вываливается. Сидит на травке, ревет. Подбегают мама с папой, начинают успокаивать, а Кира сквозь слезы и говорит: «Да вы поймите, я плачу не потому, что мне больно. Я же головой ударилась, я же дурочкой стану. Ну кто меня такую замуж возьмет?» Из школьных сочинений Вики. В открытую форточку ворвался сквозняк. Шустрый, как веник. Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны. В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
2: Угарный папа.
3: 6-летний Саша пошел с папой в баню. Как истинные банщики, взяли с собой свежесорванные листья хрена. Перед парилкой Саша всем и говорит: «Ну что, мужики, пошли хрен нюхать». Мама, бабушка и девочка Варя 3 лет приехали в гости к родственникам в другой город. Стали знакомиться. Родственники показывают на маму и спрашивают: «Варенька, а это кто?» «Это моя мама», отвечает Варя. «А рядом кто?» показывают на бабушку. «А это матерная мать». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие — нет. Пока-пока.
2: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Да!
2: KGM Rexton и Taurus. Надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
6: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество, Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Издревле на Руси не знали слова «оргазм», поэтому девицы красные испытывали диво-дивное и чудо-чудное –

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: На очереди еще несколько ваших комментариев. Напоминаю, в чем разбираемся сегодня. А как смешно коверкали ваше имя, фамилию или же отчество. Новокузнецк на связи. Макс пишет следующее. Племянница была маленькая, обожала есть картофельное пюре с котлетой. Ну, все ее звали Пюрешка Котлетовна. Всем, кто обедает или собирается, приятного аппетита желаю.
2: Приятного? Слушайте, я вот теперь знаю, что у меня сегодня будет на обед.
1: Но
2: пюрешка с котлеткой.
1: Неплохой вариант.
2: Вот Ольга, кстати, написала, что у нее отчество Махсотовна. Но коллеги-подруги, с которыми иногда мы устраиваем посиделки, называют меня Махитовна, подчеркнув тем самым мой любимый напиток.
1: Все сложилось.
2: Кстати, у подруги был недавно день рождения, и как раз она давно себе хотела гортензию под окном.
1: Так.
2: Вот, я ей говорю, слушай...
1: Ты ей преподнесла этот подарок?
2: Подожди, да. Я говорю, гортензию просека я не нашла, но гортензию Махитовна... Вот, пожалуйста.
1: Дарья пишет, мои фамилия и отчество ничем не примечательны, а вот начальника на предыдущей работе звали Юрий Витаминович.
2: Витаминки, что ли, раздавал?
1: Вениаминович, потому что.
2: О, кстати, вот еще классное. Значит, Мария написала, как-то это еще во время Советского Союза было, отправили одну барышню в санаторий, и там был врач Лев Александрович. Женщина пожилая, из глухой провинции, и не слышала вообще в жизни такого имени, но помнит, что какое-то звериное имя. И она говорит, а вот где этот вот доктор ваш? Тигр Александрович.
1: Может быть, просто женщина с юмором была.
2: Может быть. А может, что за лев это? Тигр, подумала она.
1: 915-0303-567. Друзья, оставляйте свои варианты в нашем веселом чате. Пишите, как смешно, забавно коверкали ваши имена, фамилии и отчества. Двери веселого чата открыты.

0: Мы вас призываем не забывать о том, друзья, что в самом разгаре суперигры «Автомобиль за улыбку», и у каждого из вас есть отличная, шикарнейшая возможность уже в этом году забрать автомобиль за вашу улыбку.
1: Да, а еще 3000 тут же сразу. Это у каждого есть такая возможность. Кто повторит шутку здесь на Юмор ФМ?
0: Вот. Но такой приятный бонус, да.
1: Чтобы повторить, нужно что?
0: Поймать эту шутку в эфире.
1: Нет. А еще вариант.
0: Поделиться сначала своей улыбкой на сайте веселорадио.ру.
1: Вот, я с этого и хотела назвать. Вот видишь, у нас все-таки взаимопонимание присутствует.
0: С этого и хотела назвать. Ну так вот, да, друзья, вы знаете, что делать. Схема проста, формула доступная, что называется. Сайт веселаярадио.ру, официальный сайт Юмор.ФМ. Заходите, делитесь своей улыбкой и автоматически оказываетесь в числе претендентов на суперприз. А это, напоминаю, автомобиль за улыбку.
1: Вот, кстати, мы сегодня в эфире говорим, как смешно коверкали ваши имена, фамилии и так далее. Вот все его называют Денис Клявер, а мы говорим самый лучший Дэн.
0: Прямо сейчас.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Друзья, помните, да, Минздрав предупреждает, абсолютно здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные. Пациент на приеме у врача спрашивает: «Скажите, доктор, а вот эта, простите, исключительно дорогая платная операция, она вот действительно так необходима мне?»
5: «Конечно. Без этой операции ни о каком отпуске в Альпах и никаких горных лыжах не может быть и речи. Слышите меня?» Пациент растерялся. «Доктор, но я не катаюсь на горных лыжах, и да и вообще не собирался ехать в Альпы». «Уважаемый, так и речь сейчас совершенно не про вас».
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, короче, про медведей. Белая медведица со своим медвежонком идут по Арктике. Температура воздуха, ну, такая нормальная для Арктики, минус 37, минус 38, идут уже довольно долго. И тут медвежонок неожиданно спрашивает: «Мам, а папа у нас белый медведь?» Мать слегка растерялась, говорит: «Ну, конечно, чистокровный белый медведь».
6: «Ясно. Мам, скажи, а вот бабушка твоя, мама-то которая, она случайно не бурая медведь-то, нет?»
5: «Да не, ну что ты, сынок, ну твои бабушка с дедушкой тоже были белые медведи».
6: «Понятно, а у папы, вот его родители, они случайно не бурые?»
5: «Да нет, конечно, ты 100%
6: белый медведь».
5: «А почему ты спрашиваешь?» «Да что-то мне как-то зябко, мам». Как говорится, опыт сын ошибок трудных.
4: Значит, жена заходит в гостиную и видит, как муж вынимает из бара все бутылки со спиртным и аккуратно складывает их в спортивную сумку. Жена удивлена:
5: «Коль, ну зачем нам столько? Мы едем на дачу всего на 2 дня.
4: «Люся, это не мы едем на дачу на 2 дня. Это наш сын на 2 дня остается дома один».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
2: Реклама.
8: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
9: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на brudderbeer.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мудрая китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Говорили с вами вот о чем. Как коверкали ваши фамилии, имена и отчества. Спасибо за ваши комментарии. Настроение поднялось до каких-то безумных показателей. Спасибо всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: И Дине, которая только что прислала сообщение, что у нее отчество Камалудиновна. И вот одноклассники не могли выговорить. И называли ее просто Дина Командировкина. А дочка с одноклассниками не могут запомнить имя и отчество зауча. Поэтому он для них просто Самокат Леопольдович.
1: Прекрасно.
2: Ну, мне передать. Даже интересно, как его зовут на самом деле.
1: Заходите в наши социальные сети, перечитайте комментарии, которые оставляли слушатели Юмор-ФМ. Ну, классно. Есть такие, от которых не просто улыбка на лице возникает, а можно прям хорошенечко посмеяться.
2: И не останавливайтесь, пишите, пишите. Тут многое, мы просто физически и, как это, поэтическим соображением не могли произнести в эфире. Но почитать всегда можно.
1: Писали разное, согласен.
2: Да, да, да.
1: На этом будем прощаться. Завтра вернемся в пятницу, соответственно, в 7 часов утра. Здесь в студии МРФМ появится она, Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бубурный, ваши любимые Губка и Бомжара, как мы уже сказали. Ну, вернее, это не мы сказали, это ребенок сказал, а нам было смешно.
1: Далее в эфире Денис Савельев. Любите, жалуйте. Чао, пока, до завтра.
2: Пока!

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение «Тиамо» работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. «Тиамо» – твой персональный подбор. 18+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
6: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: 6 часов утра. Мой организм практически весь не хочет вставать на работу. А та часть организма, которая встает, думает, ну, вообще не о работе.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
4: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
5: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
6: Ой, сгустились тучи над понедельником.
5: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
6: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
5: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, боссермана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
6: И накрыла волна Русь матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
5: Гуляла Русь, докуражилась!
4: Подождите, еще с испанцами играли?
5: Не играли.
4: Как не играли?
5: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Ну а если вам сегодня уже хочется сдаться, значит, наступил четверг. Продолжаем движение в сторону выходных в компании отличного настроения, которая создает новый сезон в эфире «Веселого радио». Здесь крутые шутки Андрея Рожкова, здесь действительно еще больше юмора. Уже в финале этого часа ловите один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Немного ранее Сати с юмором ответит на ваши вопросы. Игорь Маменко поделится своими любимыми анекдотами. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас в проекте «Шутки песни плюс». У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Страна вам огромный и пламенный.
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Анатольевна.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки,
2: песни, плюс. Леночка, с тебя первая песня, первая карапулечка.
3: Окей.
4: Ее отец не просто терапевт, не просто педиатр или врач. Он балагур, шутник и юморист, и в жизни уважает только ржач. Ах, Скарлатина, Скарлатина, дочку он свою назвал. Скарлатина, Скарлатина, сам назвал и долго ржал.
3: Мне кажется, если бы Скарлатина умела смеяться, она бы смеялась именно так.
1: Скарлатина Николаевна.
0: Я дальше, да? Далеко, далеко не попал в девятку. Кокорин! Правильно, Кокорин!
5: Шутки, песни, плюс!

0: понял?
1: Господи!
2: Грустная песня. Дети же не узнают, зачем
3: пришли.
1: Видимо, нет еды, хотя бы напоить хотят надо вы.
2: А, помыть еще можно.
3: Что, сейчас будет песня про Леонардо Ди Каприо. Вот, готовы? Да, а я нет. Попробуй.
4: Знакомство в интернете сплошное ай-лю-лю. А как же я гордилась, что Ленчика люблю. А ты не на Титанике, шампанским при свечах. А ты в однушке в Митино, на мамкиных харчах. А ты не Ленчик, а я была так рада, что Леонардо мой пупсик и отрада. И кто осудит мечты о Голливуде, люди? Я в Голливуд билет купила, дура, а ты не Ленчик.
1: Хорошо.
3: Хорошая песня.
1: Не Ленчик.
2: Жизненная.
1: О, сейчас, ну, не жизненная.
3: Ой, у тебя любимая какая-нибудь?
1: По лесу иду, не вижу ничего, не могу найти дома своего. Но какой-то хруст вдруг услышал я, так схватил капкан за ногу меня, за ногу меня, за ногу меня. Но не страшна мне боль окаянная. У меня нога деревянная. Что, эту песню сложно без аккомпанемента петь.
3: Это
1: пират
3: получается, да? Ну что, я?
2: Я пою же,
3: да? Ты кто? Кто поет?
1: Лена,
3: да, Лена, давай, Лен, ты.
2: Готовы? Давайте. Хе-хей! Мы бродячие баптисты, мы сломали домофон.
3: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
5: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
2: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
5: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни.

0: выиграй автомобиль!
1: Проверено на себе! Самый лучший способ запомнить день рождения жены – один раз его забыть.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире Юмор-ФМ. Наш сайт веселоерадио.ру. Заходите прямо сейчас, добавляйтесь. Напомню, что это просто и причем абсолютно бесплатно. Уже в конце этого года кто-то из вас обязательно уедет на новеньком автомобиле. Ну а прямо сейчас можно стать участником игры и все-таки попытаться поймать удачу за хвост. В данный момент на кону у нас 3000 рублей и заветная путевка в суперфинал, вот из которого на новом автомобиле вы уже и поедете. С кем будем играть, как всегда, решит Улыбайзер. Он уже готов, поэтому не будем томить ожиданием. 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И прекрасная Галина появляется на экране. Вы тоже можете подглядеть. Сайт веселыйрадио.ру. Опять же, все дороги ведут туда. Заходите, есть прямая видеотрансляция. А Галина, город Калуга. Давайте ей прямо сейчас и позвоним. Набрали номер Галины. Вот, опять же, доказательство того, что времени на фото тратить много не нужно. Вот Галина, судя по всему, прямо на рабочем месте взяла и сфотографировалась. Ну, будем надеяться, что она поднимет трубку, повторит шутку Андрея Рожкова, заберет 3000 рублей и отправится в суперфинал. Гудки пошли, засекаем 30 секунд, ну и остается только ждать, надеяться и верить. Галина, город Калуга. Алло, добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра. А, куда же я погнал? Рано, фальстарт. Ждем Галину, напомню, 30 секунд у нее есть. И осталось где-то примерно 15. На песочных часах можно все увидеть. Опять же, сайт веселоерадио.ру. Прямая видеотрансляция из студии. Буквально 5 секунд остается у Галины. 3, 2, 1. Галина. Хотим услышать Галину. Нет, не услышим. Ну, не в этот раз. Мы сделали все возможное, все по правилам. Наш Улыбайзер может снова выбрать фотографию Галины. И уж будем надеяться, что тогда она точно окажется на связи. Повторит шутку, заберет 3000 рублей и пройдет суперфинал. Ну и там станет обладателем нового классного автомобиля. Вы тоже можете пойти по этому пути. Советую, рекомендую. Сайт веселыйрадио.ру. Заходите, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Ну а мы продолжаем нашу игру.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вот и закончилось детство, подумал Славе, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому. Два еврея, один говорит: «Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были два абсолютно белых Мерседеса?» «Абсолютно белых два. Если бы было два Мерседеса, о чем разговор, ты мой друг, мы с тобой вместе, мы ходили с тобой в ПТУ вместе, боже мой, о чем разговор? Естественно, что один из них я отдал бы тебе». Говорит: «Это очень великолепно. Скажи, пожалуйста, что бы ты делал, если бы у тебя были две великолепные белые яхты?» «Белые яхты. Если бы было две, конечно, боже мой, мы сколько вместе, наши жены дружат, наши дети ходят в один класс. Конечно, ну а яху я бы отдал тебе, о чем разговор?» Говорит: «Очень великолепно. Скажи, пожалуйста, Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были абсолютно две одинаковые белые курицы?» Говорит: «Яша, вот это же нечестно. Ты знаешь, что две курицы у меня как раз есть».
2: «Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего. Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну весь такой Рэмбо?» Говорю: «Да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек». Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали: «Мама!» И вот тут я испугался.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте banka.sovkombank.ru. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
4: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Дода пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Юмор ФМ. Шутки и песни. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
5: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.

0: Моды и тренды действительно цикличны, скажу я вам. Вот мы уже привыкли, что зумеры порой надевают на себя что-то из чулана, а теперь вот молодому поколению полюбились круизы. Что они в них нашли, расскажет Юля Дедчкина в «Хороших новостях» буквально через несколько минут. Помимо новостей, впереди много всего смешного. В финале этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого, а еще больше юмора прямо сейчас. Кстати, не только юмора, но и острых ответов на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
1: Сатья отвечает.
3: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже шестерых родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
2: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
3: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Да-да-да-да. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишель. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
4: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Похоже, зумеры решили не набивать свои шишки, а воспользоваться наследием старших поколений. Об этом поговорим в этом выпуске. Турагенты отмечают невиданный всплеск интереса к речным круизам именно среди молодежи. Раньше по речкам плыл в основном теплоход «Аншлага» и группы пенсионеров, а теперь юное поколение. Большинство ценят в таких круизах ретро-эстетику, 50% считают такие путешествия романтичными и подходящими для пары, а каждый четвертый уверен, что это лучшее проявление slow-travel, медленных, вдумчивых путешествий, ну и, конечно, все зумеры отмечают цифровой детокс. А вы видели цены на эти круизы? Это для очень состоятельных зумеров. Надежда Кадышева забыта, Буланова с подтанцовкой больше не топчик. Новая любовь молодежи – певец мистер Кредо. Мужчина спустя 7 лет молчания начал снова собирать полные залы под «Сегодня в белом танце кружимся», ну и другие хиты 90-х. Пока бумеры не верят своим глазам и думают, что нарезки с концерта в соцсетях – это нейрослоп, сам мистер Кредо не теряется и просит гонорар 5 миллионов рублей и майбах. А когда зумеры полюбят Юрия Лозу? Ну, скучает же человек.
1: Хорошие новости.
2: Ну и от пищи духовной к еде для молодежи. Всем известно, что большинство не готовит и не знает даже, как включить плиту, а питается в основном доставками. Маркетологи пошли еще дальше. Они сыграли на том, что некоторые ленятся даже жевать. И вот для вот таких людей разработали еду под названием «Жижа». Это, по признанию создателей, цитата, «корм для человеков». Не какой-то там смузи, а полный набор белков, жиров и углеводов. Налил в шейкер, взболтал и пьешь жижу. Ощущение, как будто бы съел котлету с кашей. Как говорится, мама, роди меня обратно. Еще больше хороших новостей обсуждаем в соцсетях Юмор ФМ. Подписывайтесь. Ну а я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
1: Реклама.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
10: На красивом, элегантном,
11: проходимом и компактном.
9: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
11: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
8: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска — Термотартуга ООО «Стоп-Т». Сегодня отмечают Всемирный день моря. Самое время отложить дела и перенестись на морской берег, хотя бы в мечтах или в воспоминаниях. Более практичные сегодня могут начать планировать свой будущий отдых и подыскать подходящий тур где-то рядышком с одним из морей. Правда, перед этим лучше разобраться с накопившейся к четвергу работой, ведь сегодня отмечают праздник законченности дел. Ну а отдыхать в этот день лучше без конкретного плана. В идеале даже отважиться на что-то необычное, на что раньше не решались. Так можно присоединиться к дню незапланированных безумств. Если же предпочитаете тихий отдых у телевизора, можно выбрать что-то из индийского кино, а заодно отметить Всемирный день Болливуда. Что-то новое появляется и на дорогах Челябинска. В городе завершают работы по обустройству платных парковок. Отличить их от бесплатных помогут дорожные знаки и специальная синяя разметка. Ее делают светоотражающей, чтобы разглядеть, платное место можно было даже ночью. В мэрии посоветовали заранее скачать приложение «Горпарковки», чтобы разобраться в системе и проверить возможные льготы. Тем временем в Челябинске продолжается 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе». В ближайшие три дня запланировано несколько интересных концертов. Выступят гости из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В программе традиционно звучат как джазовые стандарты, так и свободные импровизации совместно с органом. Узнать все детали и купить билеты можно на сайте филармонии. Возрастное ограничение 6+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
12: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
13: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся гуляла по ночному городу и увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, танцевал и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
11: Ну, есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
3: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
4: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
3: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
4: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
5: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
2: Как? Даже пуховичок для хомячка?
5: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси. Шпындрик.
6: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
7: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
8: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
6: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
8: Куда прешь?
6: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
8: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
6: Куда прешь?
7: На море.
6: У вас, а красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
0: Сенсация. Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
9: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
0: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
10: Саламат Машет.
0: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
11: На Юмор ФМ.

0: Давайте и правда не будем бояться. Вот хочется вам попробовать что-то новое. Берите и пробуйте без этих там долгих раздумий. Ну а чтобы ваше настроение располагало к новым свершениям, добро пожаловать в новый сезон в эфире Юмор ФМ. Напомню, к нашей компании присоединился со своими короткими, но очень крутыми шутками сам Андрей Рожков. И плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Уже в финале этого часа Сергей Брунов оживит фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Немного раньше рубрика «Гол, ой, штанга». Услышим там ляпы спортивных комментаторов. Также в эфире появится классика жанра, ни в коем случае не пропустите. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас в проекте «Большой стендап». У микрофона Денис Савельев. Вам, как всегда, большой и пламенный привет.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Здорово! Воу, класс! Какие все красивые! Я ненавижу, когда у меня просят занять деньги в долг. Я очень добрый по натуре и не могу отказывать. А эти негодяи всегда этим пользуются. Да, они всегда заходят с козырей. Говорят: «Саня, мы с тобой давно знакомы, живем в одном городе, я тебя рожала». Я недавно понял, что самый худший подарок лучшему другу – это деньги. Потому что вы не почувствуете прибыль. Допустим, у меня есть друг Серега. И он на мой день рождения подарил мне 5000. И я ему обратно на его день рождения передарю ему 5000? Со стороны это будет выглядеть, как будто бы у нас дома проходят обыски, и мы каждые полгода избавляемся от накоплений. Типа: «Серега, пусть до января полежит у тебя». Я не могу подарить меньше, чем мне подарил Серега. Он обо мне плохо подумает. Скажет: «Вот зараза, я ему подарил 5, а он мне 3800. Солью у него бензина из тачки на эту сумму». Я знаю Серегу, мы с ним так и познакомились вообще. Я не могу подарить больше, потому что это Серега. Он как раз и друг на 3800. Если к нему прям хорошенько присмотреться, то и на 3200. Даже его бывшая стоила 6500. Так у нее в анкете на сайте было написано. Вырос в селе и никак не могу привыкнуть к жизни в городе. Потому что здесь нужно платить очень дорого за те вещи, которые в селе были бесплатны. Например, там парковку, абрикосы, поминки. Меня недавно друг в городе пригласил на поминки своего деда в ресторан. И там был вход по спискам. Прикиньте, в селе не так. В селе ты просто заходишь в открытую калитку и такой: «Я тоже знал усопшего. Можно мне курицу, пожалуйста, без гречки и шашлыка побольше?» И они тебе такие: «Ну, вообще-то у нас тут свадьба». «Ну ладно, заходи, будешь со стороны жениха». В общем, первый раз был на поминках в ресторане. И мне капец как было неловко осознавать, что я ел равиоли только благодаря сильной неосторожности его деда в гололед. Люблю на свидание гулять по парку или набережной, дарить девушкам бесценные виды природы. Типа: «Дорогая, видишь этого прекрасного лебедя? Сегодня он распустил крылья именно для тебя. Это бесценное чудо, которое финансово мне ни хрена не стоит». Я ненавижу бабок, которые продают цветы в парках или набережной. Знаете таких? Которые всегда тебя подставляют. Которые тебя догоняют и такие: «Молодой человек, вашей даме нужны цветы». Причем всегда в утвердительном предложении. Ни одна бабка не подходила еще со словами: «Молодой человек, вашей даме нужно больше гулять. Свежий воздух и приседания. Удачного вечера, ковбой. Отжарь ее сегодня на славу». Ни одна, прикиньте, даже родная, которой капец как нужны правнуки. И странность в том, что всегда девушки становятся на сторону бабки. И всегда такие: «Саша, да, почему я без цветов? Ты что, не слышал только что эксперта по цветам?» Я очень мечтаю наказать такую же бабку ее же оружием. Поэтому сейчас ищу девушку не для секса, а для мести бабки. Чтобы я гулял с такой девушкой, мы подпустили бабку, я купил девушке цветы, она понюхала и сразу упала в конвульсиях с пеной изо рта. И такая: «Саша, прощай, у меня непереносимость пыльцы. Прошу в моей смерти винить эту милую престарелую женщину. Не просите в долг, ходите на свидание и бегайте от цветочников». С вами был Александр Лукашов. Услышимся на Юмор ФМ.
1: Это «Большой стендап». Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
0: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
0: Рожков в праздничном настроении.
1: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
0: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Михаил Евдокимов.
1: Не знаю, что рассказать. Шел из банды, и все, что там рассказывать-то? Никого не трогал, я вообще всегда после бани никого не трогаю. Я не знаю, привычка, что ли, дурацкая такая. Всегда, и главное, отец у меня тоже никогда никого не трогает после бани. И всегда с ним. Но мы с ним на разных концах этой деревни живем. Он на том это конце никого не трогает, а я на этом. Не знаю, даже что рассказать. Я полотенце повесил на шею, иду себе спокойно. Отдыхаю, это самое.

0: морда красная такая. Она мне всегда после ее, ну, баня красная, я не знаю, главное, у отца не красная. И иду спокойно, главное, это ничего не подозреваю, настроение нормальное, чего башка сохнет. И я смотрю, наши пацаны там между деревьями бегают, суетятся что-то с этими, с городскими, те на лодках, ну, из реки приплывают, у них там мероприятие такое, в этом березнике, не знаю, что они постоянно там, после этого указа этого. У них с 2 часов стали продавать, а у нас почему-то забыли, с 11 оставили. И началось это, наши пока с утра косят, литовки бросят, приходят в деревню, тут нет ничего же. Все, городские выпили, козлы. Я пошел спокойно мимо, посмотрел, все нормально, хорошо, дерутся, думаю, что я буду. Связываться, чистый весь, они там пыль подняли такую. И прошел, главное, буквально, слышу сзади шаги такие-то, самое, дым-дым-дым-дым. Поворачиваюсь, смотрю, ко мне какой-то парень бежит, это с деревянным веслом в руках. Ну, радостный такой. Я сейчас смотрю, это не нашинский парень. Думаю, может, что, спросить, мало ли. Не спросясь, прям как даст это по плечу весло. У меня рука брык отсохла. Я стою так, самое здесь, я говорю, это вот здесь прям как хрустнуло. Вот здесь, как хрустят. Раз, и поломалось, и тут все пополам. Весло. Ну, он стоит, смотрит, я говорю, ты че? Делаешь, что больно. Иди, говорю, отсюда. Он ушел быстро, бегом. Там думаю, ладно, все равно завтра на работу, думаю, что, пойду я маленько отдохну. И буквально прошел, слышу, опять сзади дум-дум-дум. Поворачиваюсь, опять этот ненормальный со вторым главным веслом. Это радостный такой. Я еще эту сторону убрал, что не второй раз-то. Он мне сюда как дал, у меня опять раз рука. И я ее поднять не могу, чтобы показать, что он ненормальный. Я говорю, ты что делаешь-то? Второе весло уже сломал. Самое, чем теперь гребсти-то будешь? Отсюда. Самое, иди давай. Слышу, вдруг опять сзади. Дун-дун-дун. Я самое поворачиваюсь, то же самое, ну, картина. Только весло это дюралевое. Она же не ломается, только гнется. А сам стою, думаю, хорошо, что я попался, другого бы убили давно. Он рядышком, ну, с головой, как дал. У меня прям это самое погнулось, весло в одну сторону, а шею в другую. Но потом у меня с непривычки темно стало в глазах. Ни черта не вижу, вот так в потемках рукой пошарил, пошарил это. А потом прояснение началось, я смотрю, буквально возле тропинки береза и растет. В смысле, росла. Я ее что-то отломил возле корня. Взялся за этот, за тонкий конец. И, короче, не знаю, что рассказывать. Что рассказывать? Загнал всех в реку, да и все, что рассказывать. Там это наших пацанов 6 попалось. Все, потом интересовались, что, говорю, своих в реку загнал. Какие-то странные, да когда бы я их там сортировал-то, мне завтра на работу. Ладно, я пойду, мне завтра с отцом надо с утра еще сено покосить. Вы приезжайте лучше к нам отдыхать, у нас природа классная, вообще мужики спокойные. Приезжайте, пока я в Рабкопе работаю, на концерте.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
5: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
6: И бесплатно.
5: Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-70-7-47-03-18-40. 18+.
8: Ну, что там у вас на Невском?
9: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
11: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
12: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
13: Они чувствуют нас.
14: Девятая планета. Уже в кино. 16+.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самокат – это чудовищный обман. Вот только вдумайтесь, чтобы катиться, самокату нужны вы.

0: А давайте-ка и правда ни о чем не будем жалеть, а к любому событию в жизни будем относиться как к полезному опыту. У Прохора Шаляпина тоже недавно полезный опыт случился. Он побывал в гостях у Филиппа Киркорова. Все потому, что всегда мечтал оказаться в роскоши. Юлия Деточкина узнала все подробности в «Хороших новостях». Через несколько минут обязательно поделится. И смешного до конца этого часа проект «Ильф, Петров и Бурунов». Ну а еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Гол, ой, штан».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
2: Гол! Штанга!
3: И буквально пару минут назад наши попытались провести контратаку, но сильный порыв ветра остудил их пыл. А вы как думаете? Конечно, тяжело спортсменам. Ведь это же не пиво пить. Какой бросок! Шайба, брошенная хоккеистом, летела как выпущенная из пращура. Интересно. Вот тут у меня написано, что по 25 минут команды владели мячом. А остальные 40 минут? Кто владел мячом? Судья, что ли? 23-й номер бразильцев с мячом. Да, это Кака. Но нельзя слишком часто называть его фамилию. Ухо режет. Знаете, друзья, а я верю боковому арбитру Эрзиманову. Он с детских лет не пьет, поэтому вся бригада судей пьяной быть не могла. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске то, о чем мечтают звезды. Певица Анна Семенович предложила ввести в школах уроки психологии. А вот химию, физику, геометрию, математику и алгебру Анечка бы исключила из программы, потому что это скучно. Вот анатомия, например, помогала певице понимать, как устроен организм. Особенно анатомия карпа в этом хороша. Кроме того, Семенович предложила уделять больше внимания литературе, языкам, физкультуре и музыке. А психология – это одна из самых важных наук, которые нужно проходить с детства, подчеркнула она. А физика не нужна, потому что вообще фигня, да, Анечка? Певец Прохор Шаляпин, который, по его признанию, всегда мечтал оказаться в роскоши и богатстве, побывал в гостях у Филиппа Киркорова и даже снял, что там у поп-короля есть. Ну, например, куча хлама, коллекция фигурок Скруджа Макдака, героя сериала «Утиные истории», а также белоснежные колонны, золотые вензеля, в общем, лепота. Прохор признался, что хотел бы жить в таком же шике. Еще пара бабушек, и мечты сбудутся.
1: Хорошие новости.
2: Стало известно, откуда в новом альбоме группы «Гориллаз» в одной из песен появилась строчка «Меня зовут Влад, и я зубная фея». Строчка эта на русском языке звучит. Солист группы Дэймон Алберн рассказал, что Влад – русский парень, и он однажды помог Дэвиду найти его золотой зуб. Дэймон потерял его во время еды в ресторане, пожаловался официанту, и Влад перерыл 3 мусорных бака, но зуб нашел и вернул хозяину. В итоге в благодарность получил строчку про зубную фею Влада, и ее включили в альбом, а самого его недавно пригласили на концерт. У меня на этом все новости. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Достойный последователь бренда «Черри».
8: I love you,
7: успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
8: Качество и цена.
7: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
1: Реклама.

0: ваши документы, пожалуйста.
1: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например, он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя, вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
3: «Ого!» — спросили из-за двери. «По делу!» — ответил Остап.
2: Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд». Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
4: «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства.
2: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины.
4: Хо-хо!
2: Но я к вам по одному деликатному делу.
4: Шутите?
2: Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
4: «Жуть!»
2: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающим, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче.
5: «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
4: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка. «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен.
2: Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
4: Должно быть знаменито», — заинтересовалась Элочка.
2: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала.
4: «Хо-хо!»
2: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Ой, это у меня в глазах двоится.
8: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила, не толстая ли она?
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Так, Денис Игоревич, да. У нас все хорошо, у нас почти полная посадка, гости довольны, единственная от себя просьба.
3: Тут такое дело, в общем, ну, то, что у нас в заведении открытая кухня, это, конечно, наша фишечка.
4: Конечно.
3: Да, ну, может, мы тогда будем готовое уже разделанное мясо закупать? Ну, там сейчас просто повар наш на глазах у всех посетителей этого бедного гуся задушить пытается. Дети стоят в шоке, родители говорят, мы это мясо заказывать не будем. Короче, ерунда какая-то. Ну, либо вот повар еще предлагает электрошокер взять.
4: Все, нет денег, Катя, ни на что нет денег. Мы вон QR-коды на столах от руки рисуем. Чуть чихнул, и все. Деньги улетели мумбайскому продавцу специй. Что ты? Все, давай работай, давай. Мне новый костюм уже маленький.
3: Еще важный моментик очень тоже. У нас вот тут за шестым столиком... Олеся Иванченко сейчас обедала. Да, она сейчас просто в уборную отлучилась.
4: Какая Олеся Иванченко? Что ты мне говоришь?
3: Не Олеся Иванченко.
4: Олеся, и кто еще?
3: Вот она. Вот она.
4: Она.
3: Да, в общем, она попросила счет, а я думаю, может, мы не будем денег с нее брать, сделаем за счет заведения.
4: А с хрена ли мы с нее не будем брать денег? У нее что, есть на телефоне видео, где в латексном костюме с кляпом хрю-хрю говорю? А я тебе скажу, у нее нет такого видео. Там он сидит на веранде уже, шестое харчо бесплатно доедает.
3: Да не понимаете, вы что, она новая звезда. Это ведущая натальной карты.
4: Да мне плевать, если у нее на натальной карте есть деньги, пусть ей расплачивается. Главное, чтобы натальная карта мир была, все.
3: Но. Денис Игоревич, вы просто реально не в теме, вы не понимаете, как это работает.
4: Как?
3: Она сейчас вот вкусненько поест, ей понравится, она раз сторис выложит. И это увидят 2 миллиона людей, подписчиков. И потом все к нам сюда же и придут.
4: Не нужно 2 миллиона людей на 60 посадочных мест. Куда я тебя их посажу? У нас одна вешалка рогатая. На нее можно повесить только 8 пуховиков. И то симметрично очень надо, чтобы не упала она.
3: Не знаю, ну может хотя бы скидочку сделаем. Ну что, нам жалко скидочку сделать?
4: Давай на другом примере. ЖКХ. Вот ЖКХ, да?
3: ЖКХ.
4: Вот. Думаешь, там такие разговоры могут быть, типа, знаете, у нас вот в доме Олеся Иванченко живет, она вот горячей водой пользуется. Может, в этом месяце 10 ванн бесплатно ей сделаем? Ты думаешь, так происходит,
3: ну,
4: что ли?
3: Ну, я не знаю. Ну,
4: да не происходит так.
3: Вы...
4: Стоять!
3: Тихо.
4: Ты слышишь, звезда, ты куда собрала? А? Думаешь, на халяву, что ли, похавала, а?
5: Да я никуда не собралась. Я, наоборот, подошла попросить, чтобы вы меня посчитали, пожалуйста. Потому что мне нужно уже ехать. У нас сегодня на шоу «Быстрое свидание» психиатр придет. Да, мы должны ему пару найти. А давайте вы к нам тоже на «Быстрое свидание» придете. Мы вам какую-нибудь собаку в пару подберем, а?
4: Что вы ржете, не понимаете?
5: Так что, можно я, как любой отец на родительском собрании, просто вам денег дам и иду отсюда, а вы уже сами что-то порешаете. Ага.
4: Не, подожди, реально ты вот хочешь заплатить и не по бартеру прям, да? Хочешь заплатить?
5: Конечно, денежка же имеется, конечно, хотела и чаевые оставить, потому что по законам кармы, девочки, да, мы знаем, нужно обязательно оставить чаевые 10%, да?
3: Конечно,
5: и у меня получается сейчас 250 тысяч рублей вам на чай, да? Ну, если я, конечно, правильно. Правильно все посчитала.
4: Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи, обезьяна, чи-чи-чи.
3: Что
4: давала, кирпичи. Что она заказала?
3: Там ничего такого, у нее что там, американо, салатик и гренки чесночные. Там рублей на 600.
4: А. Да? Слушай, да, ты все правильно посчитала, молодец.
5: Да, спасибо.
4: Да. Давай, чтобы все хорошо, и на натальной карте у вас хороших гостей было много, чтобы как можно дольше Надя Сысоева не приходила, вот это все. Вот. Все, короче.
2: Пока, астробогиня.
5: Очень приятно это слышать.
2: Спасибо. До свидания.
4: Все, давай,
2: до свидания.
4: Пока. Сработало, давай, работай.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: злее, злее.
1: А вот мне почему-то кажется, что слезы делают человека не злее, а напротив, сильнее. Ведь если мы не стесняемся своих эмоций, это делает нас честными и прежде всего самим собой. Как минимум, улыбки стесняться точно не нужно, но чтобы она не сползала с вашего лица, делайте громче и ловите крутые шутки Андрея Рожкова и еще больше юмора в новом сезоне на Юмор-ФМ. В финале этого часа услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова. Лига городов порадует своими смешными миниатюрами. Агар Дмитриев в рубрике «Угарный папа» представит самые прикольные перлы ваших детей. Еще больше юмора прямо сейчас. Джейсон Стэтхэм и его легендарные цитаты в эфире «Веселого радио». У микрофона Денис Савельев. Вам по традиции большой и пламенный привет.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Когда я перехожу дорогу, машины смотрят по сторонам. Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что он свой. А своих не сдают. Однажды отец побил меня новым макбуком. Не ожидал от него такой техники. Бесит, когда ты поворачиваешь голову, а капюшон не поворачивается. И не видно ни хрена. Не будь эгоистом. В первую очередь подумай о себе. Пыль улеглась. Пожалуй, я прилягу.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа называла себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил,

0: российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
1: Угарный папа.
0: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
1: Угарный папа.
0: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
2: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
1: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Юмор.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У опытного педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: Вы слушаете Юмор ФМ, у нас здесь тоже есть одна звезда, зовут ее Юля Деточкина, и каждый час она собирает хорошие новости. Вот через несколько минут придет и расскажет про муху, которая могла бы зарабатывать не хуже людей. Как говорится, дожили. Мухи зарабатывают. И смешного, до конца этого часа один из лучших монологов Михаила Задорнова и еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Лига городов», который будет радовать своими самыми смешными миниатюрами. Поехали!
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
4: В Чулыме тоже есть такие блогеры.
5: Здорово, уважаемый пан. Подписчики, ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
6: Ну, ботинки Валеркины. Царство ему небесное. Брюки Витькины. Царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять. Надо отдавать, нет.
1: Команда Error 404. Нижний Новгород.
7: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
8: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
9: Да, я же так и сказала.
8: Допустим, разобрался.
9: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
8: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
9: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
8: Какой опытный? У него все пальцы есть.
7: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
8: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
9: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
8: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
9: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
8: Где я провалился?
9: Вы материтесь.
8: А как без этого делать трехтонные железные кольца?

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Этот выпуск на богатом. Аналитики назвали города России, где граждане зарабатывают больше всего. Лидирует Москва. Более того, в столице обнаружили несколько сотен тысяч граждан, которые вообще нигде не работают, но при этом имеют высокий доход. Чудеса! Города с самым высоким уровнем душевого дохода – это Москва – 102 тысячи рублей в месяц, Химки и Красногорск – по 101 тысячи рублей, Одинцово и Санкт-Петербург – по 98 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании. Вот это деньжище! Даже не знаю, где еще столько дохода люди получают. Разве что у нобелевских лауреатов больше. Тут просто решили увеличить сумму самой престижной в мире премии. Теперь за крутое исследование или хорошую книгу можно получить 101 миллион рублей. Увеличение приурочили к 125-летию премии, и в этом году имена лауреатов объявят с 5 по 12 октября. Теперь вы знаете, насколько они разбогатеют.
1: Хорошие новости.
2: Уже какую неделю подряд в соцсетях обсуждают эксперимент с мухой, которой в мозг вживили нейросеть. В общем, муха, хоть она и дохлая, научилась играть в компьютерные игры, анализировать данные и даже программировать не хуже айтишников. В общем, аналитики подсчитали, что если бы дохлая муха захотела монетизировать свои навыки, то она бы зарабатывала примерно 2 миллиона рублей в год. Дожили, уже даже муха зарабатывает больше человека. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, пожужжала отсюда. Но скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
7: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
1: Реклама.
10: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе недостатки было указано «плохо кушает».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И подождите! Рано смеяться. Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, а второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылка запустил в лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил. А наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И наш убегает от лося и кричит лосю. Это не я в тебя бутылкой запустил.
2: Да, мы уникальные люди. Со сбившейся программой вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать, я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожите мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги. А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями. Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит, а, ураган, класс, фотографируй, быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро. А в маршрутке у женщины звонит телефон, вот этой серии «Женская логика», наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им, ну и кажется, дома забыла телефон. И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю, остановите на следующей остановке, вторая, и мне тоже. А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СПРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-677-467-807-61, город Москва.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
12: Давно вы знакомы?
13: Давно.
14: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
15: Юмор ФМ.

0: Снежинске 15 часов.
1: Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон. Умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
3: Мало кто знает, но еще до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и черепашка-кролик.
0: Юмор-ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
5: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам» МГИМО.
6: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
7: Стой, пацан, я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
8: Ну...
7: Баранки гну громче.
8: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь... О, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
7: Хотите, чтобы я платье нацепил?
8: Да.
7: Как вас?
8: Ваня.
7: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
8: Ну? Я учусь в МГИМО, других семей там как бы не бывает.
7: И как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта? Как вас?
8: Ваня.
7: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
8: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Поправим челку.
7: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
8: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
7: Ну ладно. А, до меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался?
8: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
7: Дрянь.
8: Да.
7: Артистка. Дескать, закусила у дела, да?
8: А жаль. Была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
7: Идея огламуривать Шекспира?
8: Тупо отравить Собчак.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: главный вопрос.
1: Ну а в решении даже самых сложных вопросов всегда помогает отличная компания, которую мы с большим удовольствием продолжаем вам составлять. Также радуем вас крутыми шутками Андрея Рожкова и огромным количеством юмора в новом сезоне на Юмор-ФМ. Плотность шуток и правда зашкаливает, судите сами. В финале этого часа услышим один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Чуть раньше здесь появится Сатья и с юмором ответит на ваши семейные вопросы. Игорь Маменко будет радовать своими любимыми анекдотами, ну а еще больше юмора прямо сейчас. Шутить и петь будут Стас Ярушин и Люся Чеботина. У микрофона Денис Савельев. Страна, огромный и пламенный привет.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Шутки-песни. Ты же не такая, как все. Я в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Антилопа гну.
3: Ну что, Стас, я опять без тебя никак. Я последний раз слышала эту песню, когда мне было года два. Вся надежда на себя.
4: Дженни, дорогая, попа золотая, не ходи ты с Афликом гулять. Не ходи с ним, лопес, ты по пляжу топлес. Афлик — это слишком душный хлопец. Будет обижать, ныть и раздражать. Не ходи ты, лопес, с Афликом гулять. Афлик как горилла, он тебе на кой? Афлик даже Бэтмен никакой. Какой!
0: На Юмор ФМ.
5: Титьки у Альгуль разные, только бровь одна на века.

0: Ой, как тонко.
1: Врач лечит и спасает, гид людям помогает, есть профессия писатель, а в саду есть воспитатель, коуч. Что за странная работа? В зале 300 идиотов, а по сцене скачет коуч. Красавчик коуч.
0: Ой, завершаем, да?
1: Да.
0: Но я всем

0: Огурец, салат. Вера.
1: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
1: Пока-пока.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рекомендую. Подзатыльник. Лучший способ передачи информации от поколения к поколению.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И вновь та самая шутка Андрея Рожкова прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Шутка, которая может сделать вас счастливым человеком. Нужно просто ее повторить, получить 3000 рублей, пройти в суперфинал и дальше бороться за новый и роскошный автомобиль. Ну а если вы еще не понимаете, о чем речь, заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою улыбку. Это просто и абсолютно бесплатно. Правила, кстати, там же можно найти, с ними познакомиться. Но, опять же, главное помнить, что это абсолютно бесплатно. С кем будем играть? По традиции решает улыбайзер. Я его уже раскрутил. Тысячи, а может быть даже десятки тысяч счастливых лиц прямо сейчас мимо меня проносятся. Давайте попытаемся сделать кого-то сегодня счастливым действительно. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Распрекрасная Татьяна появилась на экране. Город Иваново. Давайте без лишних слов ей сейчас и наберем. Надеюсь, все Иваново слышит, поддерживает. Уже сообщили Татьяне, что ей звонят. Она уже готова поднять трубку, повторить шутку, забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал. Гудки тем временем пошли, а значит 30 секунд мы, естественно, засекаем и ждем. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, и нас слышит вся страна. Нам нужна Татьяна из Иваново. Это вы? Подскажите.
3: Да.
2: Татьяна, здравствуйте. Как у вас дела?
3: У меня все прекрасно.
2: Все прекрасно. Чем занимаетесь?
3: Работаю.
2: Работаете. Надеюсь, в компании Юмор-ФМ слушаете нас в эту минуту?
3: Ну, вот прямо в эту минуту практически слушаю.
2: Практически. А шутку Андрея Рожкова слышали или пропустили все-таки?
3: Шутку Андрея Рожкова, к сожалению, наверное, я пропустила.
2: Пропустили. Ну, ладно, Татьяна, в любом случае расстраивать вас ни в коем случае не будем. Будем считать это проверкой связи. И давайте договариваться, что в следующий раз вы шутку точно повторите. Ладно?
3: Договорились.
2: Все, тогда пока что вам желаем хорошего настроения. Оставайтесь с нами, слушайте Юмор-ФМ, ну и, конечно, не пропускайте заветные шутки Андрея Рожкова. Они звучат каждый день, и причем не один раз в сутки. Друзья, заходите на сайт веселыйрадио.ру, берите пример с Татьяны, которая радует нас своей улыбкой. Загружайте и вы свою, и уже в конце этого года, возможно, именно вам достанется новый автомобиль. Всем удачи, помните, что участие в игре абсолютно бесплатное.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Жена молодая говорит мужу: «Теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель». Он говорит: «Ты говоришь, как моя бывшая жена». «Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат». «А я и не был».
2: Тут две блондинки беседуют, говорят: «Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху?» Он говорит: «Даю. Ну, наверное, чтобы летать». «Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел». «Да ладно, серьезно, как ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились. Ты не представляешь, как вспотел пилот».
3: Молдаванину подарили часы, он их надел. «А как ними пользоваться?» Ему говорят: «Это несложно. Если обе стрелки показывают наверх, это 12 часов. Если одна наверх, другая вниз, это 6. По такому принципу можно понимать время. Понятно?» Он говорит: «Да, мне говорили, что сложно, а на самом деле нет». На следующий день один из тех, кто подарил молдаванину часы, встречает его на улице: «Ванюша, ну-ка, который час?» Ответ: смотрит на часы: «Еще неизвестно».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, СФК.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ВТБ накопительный.

Пэй счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: 1 сентября ученики увидели новую грудь Марьи Ивановны и поняли, они сдавали деньги не на шторы.

0: если мужчины действительно навсегда остаются детьми, предлагаю нам использовать это в свою пользу и мечтать. Причем о самом необычном. Главное верить, что ваше желание точно сбудется. Но мое послание никак не относится к экспертам, которые заявили, что премии людям больше не нужны. Мол, не мотивируют они на свершение великих дел на работе. Юля Дедочкина узнала все подробности. В «Хороших новостях» через несколько минут нам их с вами расскажет. Мы же послушаем один из лучших монологов маэстро Жванецкого в финале часа, а еще больше юмора и ответов на ваши семейные вопросы будут прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
2: Сатья, здравствуйте.
3: Привет.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Юля. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим. Да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете, у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации, максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну, это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем мою мать. Вот возьмем ее, ну, и просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
2: Сатья, спасибо большое.
3: Да, пожалуйста.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.
4: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Но насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают прессу, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Психологические моменты». Бизнес-эксперт Екатерина Краснухина предложила заменить денежные премии на работе грамотами и новыми задачами. Нормально, да? Стараешься, думаешь, может, денег дадут, а тебе еще больше работы навалят. Кайф. Дело в том, что в какой-то момент денежные поощрения перестают мотивировать сотрудников, уверенный эксперт. Им хочется все больше и больше денег. Ну, понятно теперь, откуда же эта идея давать грамотку вместо денег. Эксперты насоветовали. Психологи предупреждают, беспорядок в квартире может вызвать депрессию. Если вы дома чувствуете себя усталым, то, скорее всего, в этом виноваты хлам и немытая посуда. Они создают когнитивную перегрузку. Серые клеточки мозга быстро устают, потому что тратят много энергии на фильтрацию визуального шума. Поэтому, чтобы взбодриться, специалисты советуют просто убраться. Прямо как у маленького принца. Проснулся, приведи в порядок свою планету.
1: Хорошие новости.
0: Ну а в соцсетях люди спорят, как интерпретировать фразу «перенести на час вперед». Выяснилось, что все по-разному понимают ее значение. Для одних перенести встречу с 18:00 на час вперед означает поставить ее на 19:00, а для других – на 17 часов. Споры настолько горячие, что эта дискуссия получила название «интеллектуальный ДТП». А вы как думаете? Заходите голосовать в соцсетях Юмор.ФМ. Опрос уже работает. Очень интересно знать ваше мнение. У меня к этому часу все новости. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». Сегодня отмечают Всемирный день моря. Самое время отложить дела и перенестись на морской берег. Хотя бы в мечтах или в воспоминаниях. Более практичные сегодня могут начать планировать свой будущий отдых и подыскать подходящий тур где-то рядышком с одним из морей. Правда, перед этим лучше разобраться с накопившейся к четвергу работой, ведь сегодня отмечают праздник законченности дел. Ну а отдыхать в этот день лучше без конкретного плана. В идеале даже отважиться на что-то необычное, на что раньше не решались. Так можно присоединиться к дню незапланированных безумств. Если же предпочитаете тихий отдых у телевизора, можно выбрать что-то из индийского кино, а заодно отметить Всемирный день Болливуда. И еще из необычного. Златоустовская кофейня «Олег», которая этим летом прославилась на всю Россию после переименования из «Лав», снова удивила гостей. Хозяйки заведения Валерия и Любовь добавили в меню новый напиток – «Раф на кабачке». Необычная позиция появилась в кофейне после того, как у владелец, как и у многих дачников, накопилась целая гора кабачков. Своей болью они поделились с подписчиками в соцсетях. Там и появилась идея необычного напитка. И о спортивных достижениях. В Челябинске 26 сентября назовут лауреатов баскетбольной премии «Высота». Вручение наград пройдет уже в четвертый раз. В этом году за высоту будет бороться рекордное количество претендентов – 70 человек в 16 номинациях. Лауреатов определит экспертная комиссия с учетом зрительского голосования. Оно активно идет в соцсетях. Также впервые на награждении отметят муниципалитеты, которые активнее других развивают баскетбол. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
1: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня в 6:45 утра на тракторный завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе. Юмор.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть? По телефону будут договариваться? Животы пойдут? Общая вялость? Дети малоподвижные? Мужчины нерешительные? Армия слабеет? Эй, а ну-ка давай, я к вам. Отказать? Как? А так? Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности, не в моей компетентности. С этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать? Хорошо. Подождать? Хорошо. Переждать? Мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль. Слабенькие отпадают. Гордые валяются. Хрум-хрум. Кости. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у миллиона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать? Хорошо. Отложить? Хорошо. Переждать? Мирово. Табличкам не верим. Мест нет, поищешь. В продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным. Мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
14: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
3: Без йоды жить нельзя на свете, нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
2: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
4: Поцелуи в невесомости.
2: Танцы с лазерными саблями.
4: Передовая графика, фантастические спецэффекты, недорогая водочка в буфете.
2: И главная интрига.
5: Люк, я твой отец.
6: Да, я твой папенька. Да, я твой тятенька. Мой юный падалбан. Я батя и пахан. Отвечу, не это я, твой предок, это я. Эх, да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
6: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
4: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
7: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шниперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
8: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
9: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови.
7: Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
8: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шниперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
7: Ашот Абрамович Шниперсон. Вперед, Россия!
10: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
11: Эх, ваша правда.
10: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
12: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
10: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
13: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
10: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
14: Меня зовут Михаил Шухеров. И я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья.
11: По северу Крыма на коровах. Теще должно понравиться.
10: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite.au.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Четверг. Прекрасный день, когда начало недели давно осталось позади, а до выходных буквально рукой подать. Давайте сделаем этот день еще прекраснее. Конечно же, под ваши приветы, поздравления, пожелания и просто огромное количество юмора, которое будет нас сопровождать в этом часе. Вы, кстати, можете его заказывать. Пишите плюс 7-915-0303-567. Все ваши послания принимаются во все доступные мессенджеры, ну и, конечно же, в обычном смс-формате. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваши сообщения. Огромный привет Чите и любимому мужу Евгению отправляет Елизавета Федорова. Всем желает прекрасного дня и скорейшего наступления выходных. Елена из Курска желает хорошего дня и настроения своим коллегам. Алексей пламенный привет передает другу Максиму. Мы уже отдыхаем на даче, чего и вам всем желаем. Поставьте большой стендап. Вот она, первая заявка. С удовольствием ее исполняю. Ну а вы, друзья, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
2: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: «Тихо-тихо, не пикай». Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса, ну, в смысле, женщина. Потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: «Алиса, пока, я на работу». Он говорит: «О, а где вы работаете?» Я говорю: «На радио». Он такой: «А сколько получаете?» Я думал, следующий вопрос будет: алименты, где... Я колонку джебелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: «Алиса, почему ты меня не разбудила?» Она говорит: «Так получилось». Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса — это моя девушка электронная, а мультиварка — это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это «Большой стендап». Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час привет и поздравлений продолжается в эфире Юмор-ФМ, и на всю страну звучат ваши теплые послания. Продолжайте писать, заказывайте любимые рубрики плюс 7 915 0303 567. Это единый номер для всех мессенджеров, в том числе для смс-сообщений. Елена из Казани передает большой привет любимой маме Светлане, просит ее больше улыбаться и продолжать радовать этот мир своей прекрасной улыбкой. Константин поздравляет с днем рождения сына Егора, которому исполнилось 5 лет. Желает ему удачи в спорте, новых достижений и побед, а также хороших друзей и радости каждый день. Давид передает привет своей супруге Диане, пишет, что она очень красивая и он ее обожает. Игорь из Белова направляет привет коллегам по работе, желает удачного дня и шикарных выходных, которые для них вот-вот наступят. Вот классно. От Марата огромный привет его семье, жене Алене и дочке Насте. Люблю вас, мои девчонки, и скоро вернусь домой с работы. Поставьте классику жанра. Плюс 7 915 0303 567. Друзья, пишите, подключайтесь.
0: Юмор ФМ. Классика жанра. Владимир Винокур.
2: Со мной недавно музыкальный момент приключился. Ну почему музыкальный? Меня на улице Чайковского машина сбила. А я же не знал, что по новым правилам автомобили едут на любой цвет светофора, а пешеходы перебегают, ну на какой повезет. И серьезно, очнулся в больнице, лежу и думаю, это какой я подвиг совершил, что мне такой памятник из гипса отгрохали. А доктор говорит, лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка. Ну, жена принесла жареную курицу, нянечка притащила утку. Сосед по палате меня полюбил, потому что

0: Моей левой ноги он прятал шкалик со спиртом. А тут его на процедуру повели, а он телек порубил, а сам ушел. А по телеку в это время шла передача, этот рок-шмок, ну, показывали это попсу-рапсу. Тут передача для дебильного отделения. А я лежу в травме, ну, по возрасту, может, чего-то не понимаю. Смотрю, на экране соплист такой длинноволосый появляется и как запоет. Девушка, девушка, где же твой дом? Встретиться, встретиться надо вдвоем. Девушка, ведь у меня, посмотри, что-то созрело внутри. Я лежу, смотрю, думаю, что у него там созрело? Вдруг девушка такая разбитная выскакивает, говорит, и поет. Я люблю тебя за то, что у тебя есть кое-что. У тебя есть палочка, у тебя есть палочка. И показывает такая палочка с набалдашником. Я понял, почему он в припрыжку так по сцене. Он инвалид. А он когда услыхал, что она его любит, он ей тоже. Я люблю тебя, делай как я, делай как я. Слышь, смотрю, эта деваха опять выскочила вперед, запела так вот тихо, запела. Не проси меня сесть, не проси меня встать, не проси меня снять звезду, не проси меня дать, не проси меня дать, то, чего я дать не могу. Знаешь, и вдруг дымом все заволокло. Я думаю, это специально они дым пустили, ну, чтобы не видно было, что они там. И вдруг его такой кислый голос из-за дыма. Белокурая мисс, не смотри на мой низ. Она ему, не болтай во сне, прикоснись ко мне. Если спишь, то спи, если любишь, люби. И вдруг опять такой кисловатый голос, ну, дым, я ж не вижу. И он опять говорит, давайте все пожалеем того, кто очень хотел, но не сумел. Ну, думаю, все, конец. Нет, дым расселся, деваха это выскакивает, как заорет. Хорошо, ядрен мать, только меру надо знать. Но тут у меня крыша поехала, фундамент треснул. И я из своего гипса, как черепаха из панциря, голову высунул и запел. Зачем вы, девочки, красивых любите? Она прямо как будто с экрана соскочила и на меня по палате идет. И поет, хочешь, меня ты хочешь, но молчишь. Я раз и сознание потерял. Очнулся от штыря. Доктор говорит, жить будет, а телевизор из палаты убрать.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Продолжение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовска.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос: ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Продолжается час приветов и поздравлений. Лариса из Челябинска передает привет мужу Борису, желает ему удачи на новой работе, хороших коллег и радости от этой самой работы. А все остальное, оно приложится. Артем поздравляет себя и жену Дарью с днем свадьбы. Мы уже 10 лет вместе, а я люблю тебя все сильнее и сильнее с каждым днем. Спасибо за все, за радость, счастье, любовь и смысл жизни. Также привет нашим деткам Игорю и Веронике. Мы их обожаем. Татьяна из Оренбурга передает привет коллеге и напарнице Вике. Желает ей скорейшего выздоровления, ведь без нее на смене очень скучно. Галина направляет большой привет мужу Владимиру. Очень его любит и ждет домой на ужин. Далее Антон просит передать привет семье Касимовых, а именно дочке Полине и жене Маргарите. Люблю вас, желаю всем хорошего дня и прошу поставить реалити-криминалити. Ну, давайте действительно послушаем. Но сначала немного полезной информации. Друзья, если еще не решили, чем заняться в выходные, а если быть точнее, в воскресенье, то предлагаю вам посмотреть Юмор ФМ Чарт на телеканале Муз-ТВ. Начало в 11:00. Любимые хиты, шутки и, конечно же, котики. Ну а, кстати, проголосовать за любимых исполнителей можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, оставляйте свой голос. Думаю, им будет очень-очень приятно.
0: Юмор ФМ представляет
2: реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает, ржет Игорь Мухич.
2: Реалити-криминалити.
4: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
5: Нет, не надо слов.

0: юмор на заказ.
1: Так, ну паника нам с вами точно не нужна, в этом я абсолютно согласен. А вот слова очень даже важны, потому что час приветов и поздравлений продолжается. Ирина из Макеевки огромный привет передает Александру Леонтьеву, который сейчас на кухне и занят домашними делами. Далее передайте привет и поздравления с Днем моря Красовской Вере из Шатуры. Мы сейчас в Гагра, море супер, погода тоже радует. Здесь отметилась Лена и Наташа Максимкины. Вот так. Дмитрий свое сообщение написал: «Пусть вторая половина дня будет не как-нибудь, а по расписанию. Побольше поводов улыбнуться и поменьше поводов проверять рабочий чат. Кофе крепкий, музыка бодрая. Ну а если повезет, так и танцевальная пауза на кухне. Ну а если день уже успел утомить, отличный повод включить Юмор-ФМ погромче и выдохнуть». Вот какой Дмитрий молодец, все и сам прекрасно знает. Петр свой привет адресует всем, кто ждет пятницу, желает позитива и просит поставить тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны.
4: Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте.
5: А почему вы по-английски не повторяете?
4: You with me used to be together, don't speak and know what you say, so please stop, please play.
5: Так это ж песня.
4: Это молодость.
5: Женщина, а почему туалеты закрыты?
4: Откуда я знаю, может мы над городом летим?
6: Женщина.
4: Ой, господи, напугал мальчик меня.
6: Вообще-то я девушка, если что.
4: Вот то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да?
7: Скажите, а карамельки будут разносить?
4: Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли?
6: Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела.
4: А я певицей стать, кому обиднее?
6: От вас что, коньяком пахнет?
4: И чё? Я, может, летать боюсь.
6: А зачем вы в стюардессы пошли?
4: Коньяк люблю. Так, так, так, так, а ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово.
6: Что происходит вообще?
4: Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил.
6: Как он даже выпил?
4: Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые?
8: Женщина!

0: самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
4: Реклама.
5: Ваши документы, пожалуйста.
6: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
7: Радио «Юмор-ФМ» представляет новое шоу «Стендап Урал Тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева, Ваня Дыба.
8: Возрастная категория 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И на этот самый номер прямо сейчас можно написать свое сообщение. Оно прям тут же окажется в эфире Юмор-ФМ. Вот Евгений пишет. Едем из Суворова в Калугу к старшей дочери Владе. Видимо, ей как раз-таки привет и адресован. Ну, а Евгению давайте просто хорошей дороги. Хорошей, главное, спокойной дороги пожелаем. Сергей поздравляет с годовщиной любимую Алину. На всю страну признается ей в большой любви. Желает их семье счастья, благополучия и крепких нервов, что тоже немаловажно. Алексей из Липецка поздравляет с днем рождения любимую маму Ирину. Желает ей крепкого здоровья, никогда не болеть и радовать семью своей улыбкой. Благополучия, счастья и неиссякаемой энергии на все дела. Анна свой привет направляет любимому человеку по имени Сергей. Хватит на меня злиться, на обиженных воду возят, так и знай. Папа Федор передает большой привет сыну Диме. Они сейчас в дороге на дачу. Удачного нам пути и хорошей погоды хотя бы на пару дней. От Карины привет сестре Насте. Ей удачи на работе, хороших клиентов и поставьте для нее веселые истории. Михаил Политимака появится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Ну а Юмор на заказ вернется уже завтра. Также с 14 до 15 по столичному.
2: Шутить? Изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
3: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
2: Шутить изволите.
3: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу?» Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти. Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
2: Шутить изволите.
3: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
2: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
11: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
10: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
11: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
12: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
13: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: По повести Игоря Ткаченко.
19: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
20: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
19: И там две луны, жара и монстры бегают.
18: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Скажите, а есть у нас какие-нибудь новые матерные слова? А то старые с ситуацией уже не справляются.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в учительской.
2: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
3: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе 3 коробки вискаря. На каждой написал июнь, июль, август. Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
2: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
4: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
2: Ужас. Ой, здрасте.
5: Слушайте, это не 9 Б, это поросята какие.
2: Почему?
5: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
2: А вы, простите, кто?
5: А, я мама Тани Винокуровой, я же уже приходила к вам. Ну, ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию, а? Не знаю.
2: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
5: А, нам нужна 5 по математике.
2: А, Танюше?
5: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюше.
6: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
5: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
2: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас мешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам 1 сентября.
5: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. Они обалдеют от такого сюрприза, я вам говорю.
6: Нет, вы не поняли, мы хотим сделать приятный сюрприз.
5: Приятный сюрприз, это, конечно же, стихи. От души, красивые. Вот, например, 10 лет ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
2: А что, очень интересно, да? И не избито, и очень актуально, да. В нашу тему.
5: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтоб их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 лет уже работаю.
2: А, понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
5: Ну, нет, нет, не хотите этому. Легко. Мы переделаем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... на класс заменила и получила.
2: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему. Да, да. Спасибо большое. Мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое,
6: наверное,
2: подумаем.
6: Да.
5: Ну, давайте,
6: да.
5: Я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Ну, вы про 5 не забудьте.
6: Хорошо, хорошо.
5: А то Танечку придется в другую школу переводить.
2: Почему же?
5: А то ваша сгорит.
2: Давайте уже, давайте абстрагируемся,
3: короче,
2: вернемся.
3: Да, что, я все придумал уже.
2: Так, что?
3: Сделаем давайте. Просто как на прошлом выпускном, и все.
2: А это как? Это что там было?
3: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
2: Слушай, ну невозможно, Михаил Сергеевич. Ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Всем доброго дня, с вами Солнечная. И хотя сильный московский ветер сегодня всячески пытался помешать мне добраться до студии, то на одной станции метро меня сдует, то на другой остановке, я все равно здесь и обещаю вам еще больше юмора в эфире. А кажется, будет неплохо продолжить этот день в компании Михаила Задорнова, поэтому давайте его послушаем. Чуть раньше появится самый лучший Дэн с анекдотами, а еще будет угарный папа, много шуток Андрея Рожкова. Они звучат в нашем эфире 24 часа в сутки, без выходных и без праздников. Ну и прямо сейчас еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Меня часто спрашивают, что важнее, луна или солнце? Конечно, луна. Луна светит ночью, а днем и так светло. У батареек есть один минус и один плюс. Бабки — это не главное. Главное, какая у них пенсия. Всю работу делают те, кто пока не умеет не работать. Запомни, брат, одну фразу. Тарелку после гречки мой сразу. Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке и Кубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Люся, я тобой восхищаюсь. Вот это верность! Ты четвертый раз замужем, а любовник у тебя все тот же.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Олегу 5 лет. Уходит с мамой из гостей. Та говорит ему: «Олег, попрощайся». Сын поворачивается к хозяевам и говорит: «Я всех вас прощаю». У 4-летней Вики недавно родилась младшая сестренка. В детском садике к ней подходит воспитательница и спрашивает: «Викуся, ну что, как сестренку назвали?» «Алиса». «Да ты что? И кто же ей такое красивое имя придумал?» «Папа. Он у нас все придумывает. Мама только рожает». Михаилу 4 года. Зашли вместе с папой в магазин при хлебзаводе. Отстояли очередь, купили свежего и теплого хлеба. Тут Миша выдает на весь магазин: «Пап, дай мне хлебушка. Я никогда хлебушка не ел».
0: Угарный папа.
1: К 6-летней Кристине 31 декабря приходил с подарками Дед Мороз. А уже 2 января она идет на новогоднюю елку, где другой Дед Мороз спрашивает ее: «Девочка, как тебя зовут?» Кристина делает круглые глаза и говорит: «Дед, ты у меня позавчера дома был. Ты не помнишь, как меня зовут?» Школа. День учителя. Второклассники вручают цветы учительнице. Та благодарит, восхищается: «Надо же, какие красивые букеты!» 8-летняя отличница Танечка в ответ: «А это мы специально на кладбище ездили. Там всегда букеты красивые и дешевле». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» ИНН 760-115-0.

0: игры включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Юмор-ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
12: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Чтобы вы не скучали, мы каждый день на Юмор ФМ переизобретаем для вас культурно-развлекательную программу, но больше всех, конечно, старается Деточкина. Скоро она появится в эфире с новым выпуском «Хороших новостей», из которого мы узнаем про талантливую дочь Брэда Питта. Вот, кстати, интересно, что она употребляет именно этот термин «дочь Брэда Питта», а не Анджелина Джоли. Может быть, у Деточкины что-то личное? Не пропустите «Хорошие новости» через пару минут, а еще у нас впереди «Задорнов навсегда» и еще больше юмора с самым лучшим Дэном.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, науке это, друзья, неизвестно. По этому поводу, собственно говоря, и анекдот. Представьте, вечер, окраина там города, отделение милиции, пятница, сидит уже уставший этот, господи, несчастный капитан, который уже представляет, что в субботу-воскресенье он поедет на рыбалку, и уже собираясь уходить, вдруг врывается такой мужчина, немножко взъерошенный, говорит: «Так, товарищ капитан, все, я хочу подать заявление, меня вчера украли инопланетяне, отвезли на Марс, так сказать, и изнасиловали». Он на него смотрит, говорит: «Господи, мужчина, я вас умоляю, пятница, вечер, идите домой». Он говорит: «Да нет, ну что, как мне стыдно, у меня моральный ущерб. Пишите, товарищ капитан, меня украли инопланетяне, отвезли на Марс и изнасиловали». Он говорит: «Да я не буду писать, это бред». Он говорит: «Я сейчас на вас буду писать заявление». Ну, в общем, он понял, что с ним бесполезно о чем-либо говорить. Берет так нехотя листок. И последний у него такой шанс. Он смотрит мне в глаза, говорит: «Мужчина, ну скажите честно, ну вы вчера выпивали?» Тот говорит: «Да, но так совпало». Как говорится, от любви до резни один шаг. Разговаривает супружеская пара. «Абрамчик, у нас сегодня с тобой годовщина свадьбы, и я предлагаю по этому поводу зарезать курочку». «Софочка, прости, а курица тут при чем? Надо резать Беню. Это он нас познакомил». Как много девушек хороших и ласковых имен. Беседуют две подруги. «Представляешь, а? Он меня спрашивает, что тебе подарить на 8 марта, Оля?» «А ты?» «А я Света!»
1: «Самый лучший Дэн!»
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не фигней. И об этом прямо сейчас. 6-летняя китаянка Лянь Юньджи установила рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика на скорость. Малышка собрала кубик за 4 с небольшим секунды. Девочка тренируется по 2-3 часа каждый день, где бы она ни находилась. Она умеет собирать кубик Рубика разными способами и освоила 1300 разных комбинаций. А что вы умели в 6 лет? Яблочки Брэда Питта упали очень далеко от кинематографа. Вот, например, дочка Вивьен Брэдовна недавно отметила 18-летие и решила стать художницей. Свои работы Ви продает на уличной ярмарке в Лос-Анджелесе. Она трудится под псевдонимом «Поля тюльпанов». Рисунок стоит от 10 до 25 долларов, ну, примерно 1-2 тысячи рублей. Кстати, художество можно оценить в соцсетях Юмор-ФМ. Что скажете? Есть искусствоведы среди наших слушателей? Заходите, ставьте лайки.
1: Хорошие новости.
0: Ну и про взрослых и их хорошие дела. Николай Цискоридзе посадил в царском селе дуб. Причем дерево высадили на месте погибшего 200-летнего дерева. Тот дуб появился еще при Александре I, но, увы, в июле дерево убежало по радуге. Я родился в Тбилиси, но живу здесь значительную часть жизни. И, конечно, для меня посадить дуб в царском селе невероятно почетно, отметил Николай Цискоридзе. Осталось родить сына, Николай. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
6: Реклама.
7: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: Проспал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
10: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
11: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор».
12: Украина 2-74-40-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы, кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские, это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы, в номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские, в номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи-американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы, безобразие, вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься, русский, вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы, в гостинице бюрократия. Не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русский, в гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие. Вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал, русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель. Здесь в лифтах накурено, русский. Странный отель. Здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано. No smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар, в этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русский, классно, прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак, только омлет и мюсли. Русский, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой кока-колы. Русский, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался закупленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ВТБ накопительный.

0: ВТБ-счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ-счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2020. 6-го года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя случайно ударил трудовика молотком по пальцу и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
4: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

0: Это Юмор ФМ, и в этом часе у нас для вас, как обычно, не только классные песни, но и шутки. Шутки Андрея Рожкова, у которого в новом сезоне новое место работы. Это мы, наша студия, наш эфир Юмор ФМ. А еще приготовили для вас маэстро Жванецкого. Сатью попросим дать совет на какую-нибудь жизненную тему. Он в этом силен, он в этом хорош, так что появится рубрика «Сатья с юмором». Анекдоты расскажет Игорь Маменко. Ну и еще больше юмора прямо сейчас раздаст Акмаль в рубрике «Шутки песни плюс».
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарс.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
3: Пожалуйста.
0: Припев, да? Ага. Шапка, петушок, головной убор не пускают в модный приговор. Если бы ты знал, как удобно в ней на лыжах по кольцу. Шапка, петушок, бередит сердца, мне она досталась от отца. Шапка шла отцу к лицу, и мне она к лицу.
4: Надя, твоя дальше песня.
3: Можно? Давайте, девочки, попробуем.
1: Дедушки богатые с дамами встречаются, только не всегда у них что-то получается.
0: Стас, я не знаю следующую песню, давай ты ее нам споешь.
4: А, ну давай.
0: Давай.
4: Я понимаю, что ты ее не знаешь.
3: Он тогда не жил в Лондоне просто.
1: Есть друзей, это очень плохо, есть друзей. Никогда не ешь своих друзей, ведь много есть других людей.
3: Акмаль, давай ты.
5: Россия, сборная Россия, тебя, видать, собрали для горя и печали.
0: Чего мне достается? Это зыбкое поле.
4: Не, нормально.
3: Зыбкое поле.
0: Да.
4: Надя, твоя дальше песня.
3: Так, а я что здесь у нас?
1: Милая, милая, милая, милая, пол и окно.
5: Милая, пол и окно.
1: Милая, милая, милая. Милая, пол и окно.
4: А, вот так прикольно.
1: Если на примете интересная работа, спрошу у вас, а как у вас? Я вот 3 недели в зоопарке пас енота. Енота пас, енота пас, енота пас. Ярушин Стас.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Enlimed работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Enlimed, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Какая красивая пара, произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.
2: Хочу спасибо тебе

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Огромное кладбище. Кресты, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано, живой уголок.
2: Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался, и начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним, любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит, нет-нет, это для лица.
1: Муж собирается в спадке ложиться, муж говорит мечтательно так, уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит, Сёма, я могу показать тебе не хуже, смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже, тебе потом фиг переключишь.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.
4: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: мы с вами продолжаем плыть по рабочей неделе, хотя вдали уже виден берег и скоро можно будет сойти. А с чего это я вдруг заговорила про плавсредство? Просто впереди на Юмор-ФМ выпуск хороших новостей с Деточкиной, и из него мы узнаем, что такое тыквабль. Хотя многие, наверное, уже догадались. Только не надо на конце ставить другую букву. Где на таком можно прокатиться, узнаем через пару минут. А еще напомню, что в конце часа у нас еще больше юмора с маэстро Жванецким. Ну и прямо сейчас сатья с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: У меня вопрос назрел. Одно-два свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу слюбиться, стерпиться или надо уходить?
1: Сатья отвечает.
3: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать? Так как слюбится, стерпится. Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся, да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. То потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, два зуба, и оба не во рту, он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, вот такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не знаю, не замуж выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмящей отлично ем. Не надо вот это, вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, а я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь. А ты смотри, прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и мы заглянем в программу выходных. Во Владивостоке в эти выходные отметят День тигра. На набережной спортивной гавани в полдень пройдет тигриное шествие школьников, а потом набережная превратится в огромную развлекательную зону. Всех желающих разрисуют под тигров. Можно будет сделать полосатый шопер или даже игрушку в виде хищника. А еще будет огромный 4-метровый надувной тигр, инсталляция «Тигриная семейка» и локация «Привет из Владивостока». Везде можно устроить фотосессию. Рычим, как тигры от восторга. В Липецкой области в Ельце в выходные фестиваль «Антоновские яблоки». Можно представить себя купцом, тем более, что по улицам Ельца будут гулять гимназистки Румяна и дамы в пышных нарядах, и даже сам Иван Бунин. Гостей ждут выступления поэтов и писателей, осенние чаепития с дегустацией яблочного варенья, шарады, буриме и танцы под духовой оркестр. Скажите, а в репертуаре этого оркестра есть «Седая ночь»? В Москве на ВДНХ в эти выходные пройдет долгожданный заплыв на гигантских тыквах. Но дело там не только в тыквах, а еще и в костюмах участников. В субботу ровно в 3 часа дня участники конкурсного заплыва наденут карнавальные костюмы, сядут в выдолбленные гигантские тыквы и проплывут по третьему Каменскому пруду. А зрители будут голосовать за лучший образ. Мне вот только интересно, а корабль из тыквы – это тыквабль? В общем, выходные не за горами, готовимся. Но хорошие новости все равно ближе. Не расходитесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
6: Реклама.
7: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
9: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
7: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Радио Юмор ФМ представляет новое шоу «Стендап Урал Тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева Ваня Дыба.
11: Возрастная категория 18+.
12: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
5: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». Сегодня отмечают Всемирный день моря. Самое время отложить дела и перенестись на морской берег. Хотя бы в мечтах или в воспоминаниях. Более практичные сегодня могут начать планировать свой будущий отдых и подыскать подходящий тур где-то рядышком с одним из морей. Правда, перед этим лучше разобраться с накопившейся к четвергу работой, ведь сегодня отмечают праздник законченности дел. Ну а отдыхать в этот день лучше без конкретного плана. В идеале даже отважиться на что-то необычное, на что раньше не решались. Так можно присоединиться к дню незапланированных безумств. Если же предпочитаете тихий отдых у телевизора, можно выбрать что-то из индийского кино, а заодно отметить Всемирный день Болливуда. И еще из необычного. Златоустовская кофейня «Олег», которая этим летом прославилась на всю Россию после переименования из «Лав», снова удивила гостей. Хозяйки заведения, Валерия и Любовь, добавили в меню новый напиток – «Раф на кабачке». Необычная позиция появилась в кофейне после того, как у владелец, как и у многих дачников, накопилась целая гора кабачков. Своей болью они поделились с подписчиками в соцсетях. Там и появилась идея необычного напитка. И о спортивных достижениях. В Челябинске 26 сентября назовут лауреатов баскетбольной премии «Высота». Вручение наград пройдет уже в четвертый раз. В этом году за высоту будет бороться рекордное количество претендентов – 70 человек в 16 номинациях. Лауреатов определит экспертная комиссия с учетом зрительского голосования. Оно активно идет в соцсетях. Также впервые на награждении отметят муниципалитеты, которые активнее других развивают баскетбол. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
12: Реклама спонсора.
6: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
12: Всегда хорошие новости.
11: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю.

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Петра Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Но я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье, и все. Ну, хорошо, не хотите вещи, не надо, я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша. Ну, бросьте это дело. Не приставайте. Папаша, не приставайте. Я же объяснил. Ну, посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее. Но я звездану и все. Зачем эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Пароль?
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
5: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз, Сбербанк.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Доктор, помогите. Мой муж бросил пить. И Тузик остался без собеседника.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
3: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
4: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
5: Конечно, он. Гудрон.
6: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
4: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
6: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
4: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
6: Но сначала попробуй выковыряй.
4: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
6: Ковыряка.
4: Ваш стоматолог скажет вам.
6: Добро пожаловать.
3: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
6: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
4: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
7: Онлайн-казино «Хана.ру». Заходите на «Хана.ру». Здесь вы обязательно проиграете все ваши деньги. Наберете кредитов и проиграете все не ваши деньги. Проиграете квартиру, автомобиль, дачный участок, драгоценности жены, бытовую технику, мебель, посуду и последние портки. Онлайн-казино «Хана.ру». Единственное честное онлайн-казино в интернете. Заходите, играйте и проигрывайте.
8: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
9: Да уж, дороговато.
8: Тогда
10: специально для вас.
8: Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведромобиль».
11: Не сдавай ведро в утиль, если есть ведромобиль.
12: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведромобиль». Действительно недорогой каршеринг.
13: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
12: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
11: Ведромобиль!
13: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати, сколько не жалко!
12: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
9: Ладно. Так просто не бывает.
12: Теперь бывает. Бюджетный каршеринг «Ведромобиль».
11: Превращает сказку в быль. Ваш навек «Ведромобиль».
6: Выгляни в окно. Твое ведро уже ждет тебя.
11: «Ведромобиль».
0: На Юмор-ФМ.

0: Это Юмор ФМ, мы в этом часе. Ура! Наконец-то мне будет чем заняться, да и вам тоже. Мы с вами поиграем. Ваша задача – внимательно слушать эфир и услышать ту самую шутку Андрея Рожкова, которая приведет вас в суперфинал «Автомобиль за улыбку». Ну и если наша шайтан-машина, она же улыбайзер, выберет вас, то нужно будет взять трубку и шутку повторить. Вот, в общем-то, и все. Слушайте и не говорите, что я вас не предупреждала. А еще предупрежу, что в этом часе у нас еще больше юмора, и мы услышим рубрику «Ильф, Петров и Бурунов». Появится Роман Юнусов в рубрике «Голый штанга» со смешными оговорками спортивных комментаторов. Легендарный номер про раков по пять, но вчера в классике жанра. И прямо сейчас. Большой стендап.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
2: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе, кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в Калинку, найди половинку». Вот такие мероприятия. Я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали», да, для Ксюши от подружи «Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша», а меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя, я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Атляр, и звучит она так. «Положил я Лене на колени». Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда «Заломили цену за девчонку Лену». «Лена, ***, из полиэтилена». Ну, я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила, и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парни девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шалава. Тогда я узнал, какая ты дрянь, вот это все, да. А если девушку бросил парень, то мы какие песни пишем? Ой. Мы же все это вот собираем по осколкам, девочки, да? Там нанизываем на нить воспоминания. Вот это. Выбираем мир других мужчин и прочее дерьмо, да? Ну, типа, знаешь, мне без тебя плохо. Но я сильная, я справлюсь. Да вот ни подобного. Я поверю, что девушка справилась, если услышу песню. Я послала Вячеслава, это справилась. Или прикиньте, вот, отвечаю, хит был бы для разведенок, что-то из разряда там доигрался Михаил, алименты не платил. А Верховный суд Мишаню на 3 года посадил. И весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню «Положил я Лене на колени». Знаете, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самые ироничные. Не бойтесь смеяться над собой.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Кабиль за улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Игорь пришел с работы без настроения, но жена сразу же поделилась с ним плохим.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Всех предупредила, шутка Рожкова прозвучала. Запомните ее, и если вы уже загрузились в наш улыбайзер, то ждите, может быть, именно вас он и выберет. Он уже раскрутил фотографии участников, их перемешивает. Чуть-чуть давайте им дадим покрутиться, чтобы прям все было по-честному. За ходом игры, как обычно, можно следить в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру, в нашей группе официальной ВКонтакте. А участников много, кому же повезет сегодня? Надеюсь, что повезет. Ну, давайте уже остановим и узнаем, с кем сегодня будем играть. Улыбайзер. Стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Сергей из Москвы. И Сергей из Москвы участвует сегодня не один, а с коняшкой. Коняшка самая что ни на есть живая, настоящая, но другая коняшка, железная, никому не повредит. Сергей может по настроению вот скакать на белом коне, а может пересаживаться на новенький автомобиль, который выиграет в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Но для начала мы должны до Сергея дозвониться. Итак, звоним в город Москва. А заодно спросим... О, как быстро прям соединение пошло. Иногда бывает, сидишь, ждешь, а тут прямо... Может, Сергей так же быстро возьмет трубку и ответит? Так. Что-то нахваливаю.

0: Игорь пришел домой без настроения. Но жена сразу же с ним поделилась плохим.
1: А давайте проверим.
2: Игорь пришел с работы без настроения, но жена сразу же поделилась с ним плохим.
1: А у вас наверняка хорошее настроение, Игорь. Ой, Сергей, господи.
0: Да,
1: супер! Ну что же, отлично, приглашаю вас в наш суперфинал, где вы сможете выиграть автомобиль. Будет, кстати, очень классно, если вы станете финалистом, и вот эта вот фотография, все будут завидовать. Знаешь, Серега, какой молодец, у него теперь два коня, железный и настоящий. Сергей, поздравляем вас, и 3000 рублей, кстати, тоже ваши. Желаем хорошего дня и ждем в суперфинале.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое, Сергей. Но наш супер игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. И вы тоже можете попасть в суперфинал и стать обладателем новенькой блестященькой машины, если зарегистрируетесь в нашем улыбайзере на сайте веселорадио.ру. Удачи!
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Роман Карцев.
1: Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Правда, по 5 рублей, но очень большие. Хотя и по 5, но очень большие. Но по 5 рублей, но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Но очень маленькие, по 3 рубля. Хотя и по 3, но зато маленькие. Но очень маленькие. Но по 3 рубля. Те по 5 вчера были очень большие. По 5 рублей, но очень большие. А сегодня по 3 рубля. Очень маленькие, по 3 рубля. Те по 5 вчера звери по 5 рублей. А эти сегодня, ну потому что по 3, поэтому маленькие. Те потому что по 5, те очень большие. То есть те были и вчера, и по 5, и очень большие. Эти и маленькие, и сегодня и по 3, и очень маленькие. Выбирай, но осторожно. Либо выбирай по 5 рублей большие вчера, или сегодня маленькие, но по 3, но очень маленькие. Те по 5 рублей. Гусары по 5 рублей. А это вот это вот сегодня. Да нет, там смотреть не на что, по 3 рубля. 3 рубля больше, чем они. Те по 5 рублей. Ну, маленькие они быстро варятся. Маленькие. По 5 рублей долго, пока их сваришь по 5 рублей. Маленький быстро сварил, еще 2 рубля осталось. Надо бежать. Но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по 5 рублей за большими вчера, или за маленькими, или с вами еще постоять тут. С вами буду стоять тут. Если бы у меня вчера было 5 рублей. У меня и сегодня 3 нет, но они очень маленькие. На днях один за рубль жабу предлагал. Такая зеленая. А у меня рубля не было.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.
2: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Конечно, можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Конечно, можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Конечно, можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Конечно, можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
9: Конечно, можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Простуда начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Анвимакс. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
13: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Юмор-ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.

0: Это Юмор ФМ, и у нас у всех здесь просто супер настроение, потому что буквально несколько минут назад стало на одного суперфиналиста нашей игры «Автомобиль за улыбку» больше. Поздравляшки Сергею из Москвы, ну а мы продолжим, потому что у нас есть еще Юля из Москвы, Деточкина, которая скоро появится в эфире. Кого Ягода Малина к себе манила, мы узнаем из ее выпуска «Хороших новостей». Ну и еще больше юмора в этом часе представит рубрика «Ильф Петров и Бурунов». И прямо сейчас «Гол, ой, штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
2: Гол! Штанга!
3: Думаю, дождь должен сегодня помочь Спартаку. Пока не знаю как, но должен. Опять Хаджи! Опять его левая нога! Что она придумает на этот раз? Мне из комментаторской кабины прекрасно видно. У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й. С чем это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером. И вот здесь, совершенно неожиданно для болельщиков, футболист оставил ногу. Вы только посмотрите, будто выросли крылья у мексиканцев, а у голландцев наоборот, что-то опустилось. И теперь в черноморце появился чернокожий футболист, фамилия которого ну просто создана для рая. Вот послушайте, Баба Адаму. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ!

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Причудливый мир природы в этом выпуске. Москвичам пообещали свиристелей. Скорее всего, они прилетят в столицу в октябре. Массовое появление птиц отмечается в конце января, начале февраля, говорят орнитологи. Надо отметить, что в отличие от снегирей, свиристели залетают к нам не каждый год. В городе птиц привлекают прежде всего ягоды рябины, а также боярышник, калина, шиповник и мелкие яблоки, добавили специалисты. А еще птички могут набивать мерзлыми ягодами зуб, и от этого они выглядят пьяными, а на самом деле объелись. Свиристель – это прям мой мут по жизни. Тем временем в Новой Зеландии в 20-й раз подряд выбрали птицу года. Попугай Какапо снова проиграл, а победила Каруре, она же черная малиновка, она же чатамская петроика. Птица почти вымерла, и к 70-м годам прошлого века в мире оставалось только 5 особей, а гнездящаяся пара только одна – самка по кличке Старушка Блю и самец Старичок Йеллоу. Но потом на помощь пришли специалисты и начали подбрасывать яйца малиновки другим птицам, по аналогии с кукушками. В итоге популяцию удалось восстановить до 350 особей. Работа по подбрасыванию яиц продолжается.
1: Хорошие новости.
2: Но что это мы все о птицах да о птицах? Баран Арашан, эта порода, за 1 миллион долларов, то есть 84 миллиона рублей, был продан на фермерском фестивале в Кыргызстане. Надо отметить, что этот баран какой надо баран. Он сын того самого знаменитого барана Франкеля, которого в свое время продали в Казахстан за 150 тысяч долларов. Как видите, ставки растут. Арашановод Улан Атабаев называет Франкеля бесценным, потому что потомство показывает отличную генетику. Франкель – светло-рыжий баран с горбоносым профилем, ушами длиной около 25 сантиметров, длинным корпусом и толстой костью. Его известные дети – это бараны Декабрист, Пикассо, Кремль, Президент, Депутат и так далее. Клички просто огонь. Такие бараны. Ой, новости к этому часу. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
1: Реклама.
7: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
8: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку моё сообщение.

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте канделябр.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Мне важнее всего.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Так вот, Балаганов, вы пижон, не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. «Но вы ведь же сами сын лейтенанта Шмидта!» — вскричал Балаганов. «Вы пижон, — повторил Остап, — и сын пижона, и дети ваши будут пижонами. Мальчик, то, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. И что это за профессия такая, прости господи, сын лейтенанта Шмидта?» «Так что же делать?» — забеспокоился Балаганов. «Как снискать хлеб насущный?»
1: «Надо мыслить», — сурово сказал Остап. «Меня, например, кормят идеи. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?»
2: 5000,
1: — быстро ответил Балаганов. «В месяц?
2: В год?»
1: «Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч. И, по возможности, сразу, а не частями».
2: «Может, все-таки возьмете частями?» — спросил мстительный Балаганов.
1: Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил. «Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города». Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. «Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей, так, значительное число мулатов. А, вот-вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»
2: «Где же вы возьмете 500 тысяч?»
1: — тихо спросил Балаганов. «Где угодно», — ответил Остап. «Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги».
2: «Как? Убийство?»
1: «Знаете, вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он был чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость».
2: «Как же вы думаете отнять деньги?»
1: «Как я думаю отнять? У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема. Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, да на блюдечке с голубой каемкой». На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил.
2: «Я знаю такого миллионера!»
1: С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания. «Идите, идите!» — сказал он. «Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать».
2: «Да нет же! Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в Черноморске, в тамошнем Допре».
1: Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию.
3: «Как вы сказали, фамилия подпольного миллионера?»
2: «Корейка»,
1: — ответил Балаганов. «Да-да, Корейка. Прекрасная фамилия». Балаганов вдруг глуповато хихикнул.
3: «Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?»
1: «Мне на блюдечке», — сказал Остап. «А вам на тарелочке».
3: «А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах».
1: «Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства», — строго ответил великий комбинатор. «Не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Но трубите марш. Командовать парадом буду я.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: соскучился.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
4: Мой!

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Юмор ФМ

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос: зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды после супружеской измены.
2: Светусик, подожди, стоп. Света. Света, нет, ну что ты...
3: Уйди от меня.
2: Пожалуйста,
3: ты мне изменил. Ты прямо в нашей постели лежал на ней.
2: Это тебе сверху так показалось?
3: Ну, конечно.
2: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо, я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
3: Как тебе не стыдно врать?
2: Да я ее от взрыва закрывал.
3: Какого взрыва ты ее закрывал?
2: От взрыва закрывал? В крепком орешке. В крепком орешке был взрыв только что, серьезно говорю. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил? Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
3: Еще главное, с кем? С секретаршей. Да как вообще?
2: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
3: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
2: Что? Ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
3: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
2: Хочешь правды? Будь тебе правдой сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядок, аккуратно одевается, ходит. Это значит, найди такого человека, типа, пойди найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
3: Ты изменщик, понимаешь?
2: А ты лгунья.
3: Я лгунья, тебе как стыдно, уже. А?
2: Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты 8 приперлась?
3: Отлично.
2: Чистой воды психология, поняла?
3: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
2: Я тебе клянусь, котенок.
3: Да хватит врать.
2: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
3: Прекрати это вранье.
2: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
3: А, отлично, я еще виновата.
2: Ты виновата.
3: Чего же я всегда
2: потому виновата? Потому что надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит.
3: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
2: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну.
3: Я еду к маме. Счастливо.
2: До свидания.
3: Пока.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: до всего этого бесчинства, о котором поется в песне «Человека с новым носом», остался один день. Тех, чей рабочий день уже закончен, поздравляю. Сейчас поедете домой, да, в час пик. Ох, то еще испытание. Ну, держитесь и слушайте Юмор ФМ, потому что в этом часе у нас для вас снова шутки Рожкова. Новые, смешные, свежие, а также появится Задорнов навсегда. В Лиге городов услышим... В Лиге городов будет Сергей Светлаков, между прочим, в качестве спешл-гестар, так что не пропустите, слушайте обязательно. А еще угарный папа озвучит перлы ваших детей, потому что именно вы снабжаете контентом эту рубрику. Спасибо большое, продолжайте писать дальше. Ну и еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Ни одна женщина не доставит тебе столько удовольствия, как две. Раньше я заходил в магазин, имея в кармане 100 рублей, и выходил с двумя полными пакетами еды. А теперь в магазине поставили камеры. Главная причина разводов – брак. На улицу сначала выхожу я, потом солнце. Сколько человеку лет, столько ему и зим. Легкой может быть только легкая дорога. Тяжелая дорога всегда трудна.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техническом контроле и не мог допустить брака.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа.
1: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: «А я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили». 3-летний Паша заходит на кухню и спрашивает: «Пап, а можно я сок из маминой кружки

0: пробку. Маша в крик: «Мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула!» Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. «Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим». Лиза долго терпеливо слушает и выдает: «Тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты.

Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: А чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: Это Юмор ФМ, и скоро шутки и песни у нас сменят хорошие новости. Не знаю, где их в наше время находят, но Дедочкина вот как-то справляется. В этот раз мы узнаем, почему арендодатели не хотят сдавать квартиры удаленщикам. Что за дискриминация вообще такая? Это точно хорошая новость? Не пропустите выпуск от Юли Деточкиной. Ну и шутить, конечно, тоже будем. И еще больше юмора в этом часе с Михаилом Задорновым. Ну а прямо сейчас у нас Лига городов.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. Не только.
6: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
7: Лига городов. Это Лига городов.
6: Лучшие миниатюры проекта.
7: Лига городов.
6: На Юмор ФМ.
8: Это Лига городов.
6: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
9: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или я что, один так делаю?
10: Да не шарят они в технологиях.
9: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
11: Да?
9: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
12: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
9: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
11: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
9: Я ж не снимался в этой рекламе.
11: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
9: Ладно.
12: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
9: Да я откуда знаю? Федункив носит.
12: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
9: Ну что?
12: А куда бурановские бабушки пропали?
9: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
12: За внуками приглядывают.
9: Ага, приглядывают. За нами всеми.
7: Лига городов. Это

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и этот выпуск посвятим россиянам. Языковеды из РАН заявили, что соотечественники стали говорить быстрее. Люди все чаще сокращают звучание гласных, и поэтому речь слышится как «бр-бр-тр-бр». И главное, с каждым новым поколением этот самый «бр-бр-тр-бр» все ярче. Доходит до того, что бабушки не могут понять речь собственных внуков, или вообще не разобрать, или такое чувство, что тараторят. Такое происходит не только в русском, но и в других славянских языках, говорят лингвисты. Действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных – усложняется. Это что же, придется рано или поздно новый алфавит учить? Риэлторы заявили, что удаленщики – самые нежеланные клиенты на рынке аренды квартир. Нередкость, когда хозяева, узнав, что проживать собирается удаленщик, идут в отказ. Причина вовсе не в деньгах. Дело в том, что человек работает из дома и практически не покидает квартиру, а она от этого быстрее изнашивается. Диваны продавливаются и все такое. А если человек еще и курит, то все, пиши пропало, делай ремонт. Уж лучше люди с детьми и животными. В общем, многие хозяева начали брать деньги за использование квартиры в качестве офиса. И аренда подорожала. Жмут удаленщиков по всем фронтам, негодяи.
1: Хорошие новости.
0: Психологи посоветовали россиянам не смотреть мультик «Маша и медведь», потому что он снижает рождаемость. Вот это сюрприз. «Титаник», «Служебный роман», а также сериал «Саша и Таня» тоже снижают. Забавно, что «Служебный роман» обычно по всем телевизорам идет 8 марта. Короче, все эти фильмы содержат множество сцен, которые подрывают ценность брака и семьи, а дети изображаются как преграда на пути к свободе. Жаль, не сказали, что смотреть. В любом случае, лучше слушать. Хорошие новости. Через час в эфире очередной выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Шутов шутит на Юмор ФМ.
1: Только у нас, в России, в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу. Они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это и... Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, 3-комнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф, стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкаф, он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит. Закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет. Говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно. Не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется. Идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате. В противогазе с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал: «О, я вас не заметил!»
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
5: Кто же забьет победный музыкальный гол?
7: Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
10: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 11-677-46780761, город Москва.
11: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
12: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
11: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы там что, совсем обалдели? В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне дарить на день рождения.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
4: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
1: Тогда танец!
4: Может быть, песня?
1: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
5: В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
4: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
6: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
4: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
6: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
4: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
6: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
4: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
6: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
4: Это что, Анжелина Джоли, что ли?
6: Of course, Анжелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пенч, the most popular пельч in the world. This is...
7: Oh, Константин Эрнст.
6: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
8: Мама, я хулиган.

День на Юмор ФМ завершается продуктивно. У нас и суперфиналист новый сегодня есть. И вообще, завтра пятница, это всегда плюс 100 очков настроению. Добавим мы огня классными песнями в этом часе, шутками Андрея Рожкова и, конечно же, нашими рубриками. Меня зовут Солнечная, и давайте расскажу, что же у нас в этом часе ожидается. А в этом часе у нас ожидается маэстро Жванецкий. Нормально ли ходить в спортзал? Не за спортом, а чтобы сбросить там негатив, узнаем от Сати с юмором. Анекдоты нам принесет Игорь Маменко. Ну а прямо сейчас еще больше юмора в рубрике «Шутки-песни».

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Ты в натуре утонченная, пиво баночное глазом открываешь.
3: Я думаю, на этой песне многое можно сочинить.
4: Каждому по хатке обещает человек, но потом шлет нафиг, это выборов эффект.
0: На Юмор ФМ.
2: Подвела меня рука. Опа. Футболиста игрока. Игрока. И теперь я буду знать, что нельзя рукой играть. А ночкой темною.

0: Вот есть же такие, да, отчаянные люди, которые
1: да,
0: пытаются.
1: Есть такие. Я видел, когда чувак переходил МКАД.
0: Я когда таких
1: ужас,
0: людей просто вижу, у меня просто, я думаю, боже, неужели вы действительно верите, что у вас это получится?
2: Правда, запретить всем крупным дамам срочно надо надевать лосины цвета леопарда. Эту моду точно выдумала падла. Пощадите леопарда и гепарда.
0: Очень ты внутри негуманная новая АК.

0: ужины.
1: Ой. Ой.
0: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
3: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
5: Ярко звезды светили.

девушку, все богатства мира, никогда не променяя на любовь с тобой с первого взгляда. Да. Хоть все богатства мира не променяю на любовь с тобой с первого взгляда.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ну, очень гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.

0: У вас гречка есть? Крупа, что ли? Говорит, нет, блин, космонавт. Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют. Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит, да я просто, да не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он говорит, зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает, говорит, вот такие шторы на кухню хочу.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя.
3: Смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
3: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
2: Я про макароны «Байсад». Их объединило два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
3: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке». Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязательно...

0: обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
1: С декабря в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. 16 октября. ЦСКА-Арена. Канал 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Воспоминания – это билет в один конец.
8: Впереди тебя твари из ночного. А у тебя за спиной все человечество.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
1: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
11: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Юмор ФМ. Шутки. И песни. Сайт веселаярадио.ру. Рожков шутит на Юмор ФМ.
12: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5-й А-класс.

0: Вечер на Юмор-ФМ продолжается. Завтра будет лучше, завтра точно будет лучше, потому что завтра пятница. Но и сегодня мы еще не растеряли силы и продолжаем радовать любимых вас, деточкиной, продолжаем радовать вас. Потому что скоро в эфире хорошие новости, и из них мы узнаем, как китайцы огородничают в космосе и какой они собрали урожай. Уже совсем скоро Юлька появится в эфире. Ну и, конечно же, под конец этого часа еще больше юмора. Маэстро Жванецкий нас с вами ждет. Ну а прямо сейчас обещанный Сатия, который, как обычно, дает жизненные советы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатя, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
3: Андрей.
2: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
1: Сатья отвечает.
4: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все, а так, конечно, она все разделит с подругами, там, ну, да, это очень полезно.
2: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
4: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти, они все твои помощники, они избавляют тебя от этой всей истории, потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать. Все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом. И все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот, грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь. Чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это ты даже не понимаешь, насколько это ценно. Ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
1: Сатья с юмором.
5: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
3: Ну вот смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
5: Класс.
4: А если ты такая: ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Новости биосферы обсудим в этом выпуске. Ученые из Тюмени придумали экологичный способ борьбы с сорняками. Оказалось, что для этого прекрасно подходит скорлупа кедровых орешков. Биоуголь из такого материала подавляет сорняки на 50, а то и на все 100% и помогает удерживать влагу в почве. И вообще скоро клумбы в парках и садах будут мульчировать не полимерами, а орешками. А потом еще и везде кедры заколосятся. Ну, лепота. Тем временем китайские тайконавты собрали первый урожай на орбите. Напомню, что у жителей Поднебесной своя отдельная космическая станция. Называется она Тяньгун, что в переводе означает «небесный дворец». А теперь это еще и небесный огород. Ведь там вырастили картофель, пшеницу, салат, морковь, подсолнечник и другие культуры. Всего китайские ученые культивируют 14 видов растений. В планах у Китая огород на Луне. Это если США не назовет ее Америка и не оприходует.
1: Хорошие новости.
0: Ну и из сфер небесных возвращаемся в наши с вами квартиры. Биологи рассказали, какие комнатные растения лучше всего очищают воздух. Это хлорофитум, спатифилум, герань, фикус и тещин язык. Такое ощущение, что я сейчас вызову дьявола. Лучше всего хлорофитум, но и другие тоже молодцы. Не буду на всякий случай их перечислять. А герань еще и моль гоняет. Выделяет эфирные масла, которые отпугивают насекомых. Но аллергикам она не подходит. Ну что, загеранитесь теперь? Или пусть эти спатифилумы и дальше офис украшают. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, Tenet.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Tenet и «Черри». Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: цвета. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос из области этикета. Должен ли джентльмен пожелать даме спокойной ночи, если спокойной ночи дама не желает?

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма. А последние выборы меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. А критики мне кричали: «Все, у вас кризис, вы в метро 3 года не были, о чем вы теперь писать будете? Теперь все разрешено, теперь права человека». Критика сверкала: «Вечно пьяный, жрущий – это я, толстомордый, все время с бокалом». А я все время с бокалом, потому что понимал – ненадолго. Все по словам, я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Подошел ко мне авторемонтник и говорит: «Я вам радиатор заменил». Я на лицо его глянул: «Нет, говорю, не заменили». «Да, говорит, не заменил, но запаял». Я опять глянул: «Нет, говорю, не запаял». «Сейчас пойду посмотрю». Когда все стали кричать «Свобода!», я пошел смотреть по лицам. Всех. Слева направо, справа налево. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Что ж за свобода, когда нарушать нечего? Ты ему запрети, чтобы он нарушал. Вот это он понимает. Это кто сделал? Где? Вот. А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. То есть стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин – это наша свобода. Нам руки впереди мешают, руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность – это, пунктуальность – это, четкость – это, чистота – это. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. Маленькая теперь, маленькая. Что такое черный день? Все говорят: это на черный день. Так вот, на черный день у нас денег не копят. Голосуют за коммунистов, а понимают, что черный день – это не тот день, когда денег нет, а всего полно. Черный день – это когда соли нет, табаку нет, хлеба нет, молока нет, крупы нет, а деньги есть. Тогда обнаруживается, что главное. Так что давайте проголосуем и тут же наберем соли, сахара, питьевой воды на черный день. А день сегодняшний будем вспоминать как светлый, ибо у нас всего лишь не было денег.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Тульская, деревня Калина.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
10: Не пропустите!
11: На НТВ!
10: «Виа Суперстар».
11: Новый сезон!
9: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
3: А наша вяжет.
4: И неплохо вяжет.
3: И отличные, кстати, веники.
5: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
3: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
6: Вяжем веники!
5: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
7: Нажал и плавный мах.
3: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте «Свяжем и покажем веник.мити».
8: Захотелось хлебушка?
9: Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну, или пряничков.
10: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища. И запомни, хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.
11: Мы предлагаем широкий ассортимент бублов, прянищ, ватрух, батонищ, пирожищ и кренделищ.
10: Попробуйте наши тортища, багетища и караваища. Ведь размер имеет значение.
11: Хлебокомбинат номер 69 имени Зигмунда Фрейда. Вот такой ширины, вот такой вышины. Спрашивайте нашу продукцию в супермаркетищах и мегамолищах вашего городища.
10: Хлебокомбинат имени Зигмунда Фрейда. Ну, у кого больше?
2: В отношениях исчезла былая страсть. Хочется новых ощущений.
9: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
2: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
9: Интригует.
2: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
9: Теперь у нас появится море свободного времени.
2: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
9: И даже немножечко больше.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
1: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прямо в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот... Ну, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? Еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно. Ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком, читаю первый пункт: овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял. Читаю второй пункт: колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу, читаю третий пункт: чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа, не знаю, списки это зло вообще, списки это зло. Потому что там всегда написано вот это вот противное что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, что это? Ну, пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. Ну, самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене: что-нибудь тебе надо? Ну, я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене: я в магазин, тебе пиво взять, она такая: нет. И ты такой: и телефон дома оставляешь, и все, понимаете? Рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая: Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит: мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме: отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю: женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он, ребенок, вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит: вы что? Им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю: кто? Она говорит: ребенок Индиго. Я сижу, вспоминаю, что типа я в его возрасте был ребенок Эдика. Ну, вот Эдика вынеси мусор, потому что батя в плен. Иди-ка переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Иди-ка найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах, я целовать и гладить готов.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял: сосиски в тесте.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Старая муха самоотверженно билась башкой в стекло. Наверное, часа полтора. Отлетела назад, разворачивалась и свирепо жужжа бесстрашно шла на таран. По другую сторону окна, там, где улица, сидела молодая зеленая щемуха. И полтора часа, затаив дыхание, глядела на то, что делает старая. Она никак не могла взять в толк, зачем пробивать головой стекло, когда рядом открыто окно настежь. 2 часа героически сражалась старая муха. Уже стекло вроде бы дрогнуло. Но и муха упала без сил. По-пластунски добралась до открытого окна, перевалилась на карниз, где раскинулась, дергая лапками. Молодая муха подбежала и спросила: «Простите, что отрываю, если не секрет, зачем биться головой в стекло, когда рядом открыто?» Старая ответила, еле двигая челюстями: «Глупая ты, а то уж и молодая. В открытое окно любой дурак вылететь может». Ну, а радости-то влетел, вылетел, влетел, вылетел. Разве живем ради этого? А вот ты поработай своей головой, пока не распухнет. Пока пол с потолком не сольется. И вот когда жужжать уже нечем, вот тут и ползешь туда, где открыто. Если бы ты знала, как мне сейчас хорошо. Молодая старалась не смотреть на распухшую голову старой, а та продолжала: «Мой папа всю жизнь бился головой в стекло. Мама покойная билась. И мне завещали: только преодолевай трудности, почувствуй себя человеком».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
1: Мы не хмуримся и продолжаем.
0: Новости, от которых хочется улыбаться.
2: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
0: Веселые песни.
2: Поднимите мне зарплату.
0: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Ради хорошего кино он готов на все. Смотреба! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
6: Рекламодатель ООО. УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
8: Не пропустите.
9: На НТВ.
8: Виа Суперстар.
9: Новый сезон.
7: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
0: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в Реалити Криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити Криминалити.
3: Шлагбаум на въезде во двор я демонтировал, потому что мне никто не объяснил, где взять пульт дистанционного управления от него. Сначала хотел вернуть все как было, но потом подумал, что ночью никому особой разницы не будет, а утром уже пришел участковый по поводу видеозаписи с камер наружного наблюдения. В свое оправдание скажу, что про камеры я тоже не знал. Я много раз от всего сердца предлагал Захарову помириться, но он уже звонил в полицию, зажимая нос рукой, и меня не слушал. Воспользовавшись темным временем суток, подозреваемый тайно проник сначала в квартиру пострадавшей, а потом и в саму пострадавшую, чем причинил ей моральный вред в виде угрызений совести. Фраза «Осторожно, мусор» была сказана мной, чтобы обратить внимание моих товарищей на обертки от мороженого и пластиковые бутылки, лежащие на велосипедной дорожке. И никакого отношения к районному участковому, который в тот момент подходил к нашей компании, не имеет. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Немного мещанства в этом выпуске. В Париже на аукцион выставили 285 вещей Бриджит Бардо. Там и мебель, и механическая пишущая машинка, на которой актриса писала свою автобиографию, а также ее одежда и кольца с бриллиантами. Можно будет купить не только портреты звезды, а некоторые из них эротического характера, но и ее белье. Все средства от продажи пойдут в помощь бездомным животным. Вроде и цель хорошая, а вроде как-то белье. В Сеуле одна из фирм поощряет своих сотрудников за регулярные занятия спортом, одеждой премиальных брендов. Чтобы получить плащ Бёрбери или сумку Гуччи, надо посещать фитнес не менее 2 месяцев, регулярно выкладывать фотоотчеты в соцсетях, ну или отправлять видео своим менеджерам. Таким образом, компания пытается мотивировать работников заботиться о здоровье, особенно на фоне напряженного рабочего графика. Слушайте, ну конечно, это хорошая идея, но правда вряд ли парни будут бегать по беговой дорожке за сумочку. Разве что жена заставит.
1: Хорошие новости.
0: Немецкие дизайнеры выпустили туфли, которые могут транслировать в мир ваши мысли. Это лодочки на очень высоких шпильках, которые украшает бегущая строка. Написать можно что угодно. Текст задается на смартфоне и отображается на туфельках. Посмотреть, как это выглядит, можно в Макси Юмор ФМ. Отправьте видео своей лучшей подружке. Ну а я, Юля Деточкина, не прощаюсь. Скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль-Авто», ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Нет, я не алкоголик. Просто на крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Пожалуй, самое время нам окунуться в удивительный и волшебный мир итальянской оперы. Не беспокойтесь, целиком слушать знаменитую оперу «Севильский цирюльник» мы не будем. Но несколько веселых историй из жизни прославленного композитора Джакомо Россини я вам с удовольствием расскажу.
0: «Шутить изволите».
1: Жители одного небольшого итальянского городка, желая поживиться за счет туристов, обратились к Россини с просьбой выступить в их концертном зале. Уговаривая Россини, бургомистр городка решил малость приврать. «Маэстро, мы поставим вам памятник на главной площади города. Муниципалитет уже отпустил на это деньги». «Сколько?» – быстро спросил Россини. «20 000 лир», – бахнул с потолка завравшийся бургомистр. «Не надо памятника», – сказал Россини. «За такие деньги я готов сам стоять у вас на площади каждый день». Как-то Джакомо Россини, гуляя по пригородам Неаполя, проголодался и заглянул в харчевню при дороге. Хозяин узнал именитого гостя и сразу решил содрать с него подороже. «Стакан вина», – распорядился Россини, – «да зарежьте и жарьте мне цыпленка». «Будет сделано, сеньор», – отозвался хозяин. «С вас 2 лиры». «Две лиры?» Притворно ужаснулся Россини. «Ну уж нет. Тогда зарежьте мне, пожалуйста, 1/2 цыпленка». Однажды Джакомо Россини услышал от своего приятеля, что один коллекционер собрал самую большую коллекцию орудий пыток. «А есть в этой коллекции пианино?» – поинтересовался композитор. «Нет», – удивился приятель, – «конечно, нет». «Ну, значит, в детстве этого коллекционера не заставляли учиться музыке».
0: «Шутить изволите».
1: Думаю, все, кого в детстве заставляли учиться музыке, сочувственно вздохнули. Но это не делает историю менее забавной. С очередной порцией столь же забавных историй вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
2: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
3: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Прикинь, они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
2: О.
3: Смотри, да, уже раз десятый за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у него деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айка, Свет. Понимаешь? Он его растягивает на два раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
2: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
3: Ну, если только так, да.
2: Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
3: фу! Я про это и говорю.
2: Привет.
4: Опоздали, блин, извините, блин. Так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться.
2: Очень.
4: Эх! Ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
2: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
4: Все, фу, да. Давай, садись, садись.
2: Вот, да. Привет.
5: Привет.
3: Подождите, а вы что, вы с другого конца города на самокате приехали?
4: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200.
2: Ужас.
4: Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу две улицы купить, понимаешь?
2: Правда.
4: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
2: Обалденно, обалденно.
4: Обалденно просто.
3: Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
4: Так.
3: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
4: А что, она своя крафтовая?
3: Да, да. А с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, да. У меня прям нормальная зарплата. Mm. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да? А у тебя прям, я не знаю, у тебя прям не жизнь, а реклама Баунти, Дэн.
2: Да ну не выбирайте вы эти отели дорогущие, где по территории араб гепарда на поводке выгуливает. Где этот британский солдат на входе стоит, красивый, нарядный. И три магазина элитных купальников на первом этаже. Зачем оно надо?
4: Не нужно, конечно. Нужно выбирать такой отель, в который возвращаться неохота, понимаете? Такой отель, где вот ключ в двери, это прям, ну, не пластиковая карта, а прям ключ. Вот с таким 4-килограммовым брелком, понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Вот такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь?
2: Да,
4: да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
3: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
2: Дорога, да.
4: Да это просто чекать в интернете нужно, реально. Вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
2: О, это вообще.
4: За 4000. Да, там было 14 пересадок только по России.
2: Да.
4: Но 4000 туда-обратно на двоих.
2: На двоих? Это копейки.
3: Что
2: это?
3: И что за Балыкесир?
4: Это Турция. Анталию знают все.
2: Да.
4: А есть еще много разных городов.
2: И еще каких красивых,
4: да,
2: городов.
4: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик.
2: А.
4: Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете, а ты не заказываешь.
2: Ну, конечно.
4: Я нам доставку оформлю.
2: Да-да-да.
4: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан, я бегу. Остановитесь, я сейчас сам вас найду.
2: Вы молодцы, ребят. Ну что же, по их схеме, Саш, поехали.
6: Да. Нет!
2: По их схеме.
3: Они молодцы, да.
2: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
3: Так,
2: почему?
3: Интересно.
2: А потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать. Километров на 5 в час быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более одного раза. Потому что он делает все, чтобы нас депортировали.
3: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле, да, что-то аж на работу захотелось.
2: Мне кажется,
3: что ты улыбаешься?
2: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие две недели? Денис! Да что ж он...
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Иногда маленькая клубника – это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, и все прям отдохнули?

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: Вите 5 лет. Наблюдает, как мама выходит из ванной комнаты и чистит уши ватной палочкой. Виктор внимательно смотрит минуту-другую и спрашивает: «Мам, а ты что, мозг подкручиваешь?» Грише 10 лет. Выпадает последний молочный зуб, и он протягивает

0: кольчуга из металлолома.
1: Угарный папа.
0: Анечке 3 годика. Она обиделась на всех, сидит и плачет. Бабушка зовет: «Аня, иди кушать». Аня в ответ: «Не буду, я уже слезов наелась». 4-летний Саша с мамой идут пешком домой. До дома еще далеко, Саша устал, показывает пальцем на одну из многоэтажек и спрашивает: «Мам, это наш дом?» Мама отвечает: «Нет». Идут дальше, Саша снова ноет: «А это наш дом?» «Нет, не наш». Тут Саша и выдает: «Мам, а давай мы пока в этом доме поживем». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: цене выше.
1: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
1: Белый орел. Виа веселые ребята. Город 312. И другие.
7: Не пропустите.
8: На НТВ.
7: Виа Суперстар.
8: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
9: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
11: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
12: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Когда от меня ушла жена, мне было очень тяжело. Но стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Автора этого анекдота не иначе как вдохновил фильм «Титаник». Итак, тонет корабль. Капитан первым садится в спасательную шлюпку. Старший помощник с негодованием восклицает: «Господин капитан, но ведь на корабле есть женщины!» Капитан в ответ: «Старпом, чё, охренел, что ли? Мне сейчас вообще не до секса!» Немного о проступках и наказании. В бар заходит очень грустный мужчина, ну очень такой печальный, подсаживается к стойке и жестом показывает, мол, давай налей. Бармен все понимает, дает ему стакан виски, тут залпом выпивает, он ему тут же дает вторую, он выпивает второй стакан. Слеза мужская такая скупая потекла у него по щеке. Бармен понимает, что нужно, видимо, человеку поговорить, излить душу, и спрашивает его: «Что-то случилось? Могу чем-то помочь?» Он говорит: «Чем вы мне можете помочь? Я поссорился с женой, вот, очень сильно поссорился, и она обещала, понимаете, целый месяц со мной не разговаривать». Ой, это действительно ужасно. Еще бы, ведь сегодня последний день.
4: Подаренные конфеты надо открывать с осторожностью. Мужчина заходит в кондитерский магазин. «Здравствуйте, девушка, дайте мне, пожалуйста, коробочку хороших конфет. Ну, так, чтобы не очень дорого». Продавщица в ответ: «Вам для девушки?» «Да не-не, мне для доктора». «Угу. Вам отблагодарить или отомстить?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Похоже, зумеры решили не набивать свои шишки, а воспользоваться наследием старших поколений. Об этом поговорим в этом выпуске. Турагенты отмечают невиданный всплеск интереса к речным круизам именно среди молодежи. Раньше по речкам плыл в основном теплоход «Аншлага» и группы пенсионеров, а теперь юное поколение. Большинство ценят в таких круизах ретро-эстетику, 50% считают такие путешествия романтичными и подходящими для пары, а каждый четвертый уверен, что это лучшее проявление slow travel, медленных, вдумчивых путешествий, ну и, конечно, все зумеры отмечают цифровой детокс. А вы видели цены на эти круизы? Это для очень состоятельных зумеров. Надежда Кадышева забыта, Буланова с подтанцовкой больше не топчик. Новая любовь молодежи – певец мистер Кредо. Мужчина спустя 7 лет молчания начал снова собирать полные залы под «Сегодня в белом танце кружим» ну и другие хиты 90-х. Пока бумеры не верят своим глазам и думают, что нарезки с концерта в соцсетях – это нейрослоп, сам мистер Кредо не теряется и просит гонорар 5 миллионов рублей и майбах. А когда зумеры полюбят Юрия Лозу? Ну, скучает же человек.
1: Хорошие новости.
0: Ну и от пищи духовной к еде для молодежи. Всем известно, что большинство не готовит и не знает даже, как включить плиту, а питается в основном доставками. Маркетологи пошли еще дальше. Они сыграли на том, что некоторые ленятся даже жевать. И вот для вот таких людей разработали еду под названием «Жижа». Это, по признанию создателей, цитата, «корм для человеков». Не какой-то там смузи, а полный набор белков, жиров и углеводов. Налил в шейкер, взболтал и пьешь жижу. Ощущение, как будто бы съел котлету с кашей. Как говорится, мама, роди меня обратно. Еще больше хороших новостей обсуждаем в соцсетях Юмор ФМ. Подписывайтесь. Ну а я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Милые дамы, если мужчина долго-долго смотрит вам в глаза, будьте уверены, все остальное он уже осмотрел. Юмор.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые, возможно, только у нас в стране.
2: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: «Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные». Готовы? Готовы? Я думаю: «А как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет». Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой, знаете, так буквой «П» стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: «Я люблю своего мужа и боюсь его». Уже по-русски все, значит. «Боюсь, люблю». И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально. Это... прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюки. Так, ага, ага. И еще пишет: «Я подошла к нему поближе, к спящему». То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: «Милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах». Я спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза». Вот это мне нравится — «сначала». Потом сказала: «Во, блин!» Поперхнулась, вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза, высморкалась. Кукукнула! Похихикала, жуткая кукушка просто, жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com. Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Немного пьяненький ведущий прогноза погоды показал на карте не только антициклон, но и где служил.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
4: Случай в ресторане. Смотрим.
5: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
6: О, вот это покушали.
5: Здорово.
6: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
7: Да-да, все готово. О. Прошу вас.
6: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
8: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей. За глаза это даже с чаевыми, нормально.
9: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
5: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
6: Итого 1550.
8: Нормально. Что, хватает, нет?
6: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
5: Чего?
6: Ну 28
8: тысяч. Надо разбираться, вы что, как так?
5: Слушайте, ну давайте по-жигански, может раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
8: Чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
5: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
8: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что?
6: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
5: Чего так дорого?
6: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
10: Ну я.
6: Серега, ну что, плати.
9: А что я-то?
6: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
9: А что моя-то?
6: Ну ты же с ней пришел, ну.
9: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит?
6: Че, села ты, иди к ней. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
10: Вы что позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
5: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтоб мы вообще от стыда под землю провалились. Чтоб метро провалились прямо от стыда.
10: Я вообще тогда платить не буду.
9: Ты с метро-то что переборщил?
6: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
9: Ну, давай я.
6: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
9: Ну, давай 5 я.
6: Макароны.
8: Макароны я макароны, я макароны.
6: Макароны с устрицами 2,5.
8: Слушайте, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
9: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
5: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
8: Ну давай.
5: Димка за. Славка за?
6: Я против.
5: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
2: Белая ворона.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Наша служба и опасна, и трудна. В нашу церковь часто ходит Джигурда.
1: А что, получается, я?
0: Да, ты.
1: Где-то за городом очень недорого папу купил локомотив.
3: Па-ра-ба-бам.
0: Вот так легко.
1: А папа кто, футболист, получается, да?
0: Да.
1: Не знаю, радоваться или нет.
4: Это в любом случае лучше, чем папу сбил локомотив.
0: А я иду, шагаю по лыжне, и я пройти еще смогу. Далекий тихий океан, и тундру, и тайгу. По лесу я не еду, а лечу, красив мой лыжный бег. А если я чего-то захочу, под елкой я минутку улучу. Не

0: У меня тоже из старенького модненького. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, мы демографии работники, да. И милым дамам шлем привет. Мы и не пили, и не кушали. Одна работа в голове. Ой, и вот рождаем масть улучшили. 16 раз по всей стране. Пра-ба-да-бам. Шутки
1: на Юмор ФМ.
2: Фух, ладно, я следующая на очереди.
3: Место 38, место 38.

0: такой: место 38, место 38, а не 3, а не 2, кругом голова. Место 38, место 38, хуже мест просто нет, рядом туалет. Я тебе всегда буду брать 38-ю, поняли, да?
1: Выдала.
2: Виталий, ваша очередь.
3: Белым снегом засыпает гладь московского шоссе, и гаишник проверяет, тормозит машины все. Отпираться бесполезно, отвечаю не впопад. Был я абсолютно трезвым 300 грамм тому назад.
4: На Юмор ФМ.
1: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
0: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ. Шутки, песни,

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа по жизни боялась только виски с колой, потому что после виски с колой она уже ничего не боялась.

0: доктору в кабинет. Спотыкается, падает, разбивает лицо в дребезги. Колено разбил тоже. Нос прилип к щеке, глаз набекрень. Ну, в страшном состоянии. Он на коленях доползает, кладет голову на стол. Говорит: доктор, я только спросить. Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дозированный медведь на мотоцикле остановился, закурил с фразой: опа, опять. И начал перебирать карбюратор.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа. Но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу, понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит, кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да? Пока домой ехал, вот, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да? Тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, о, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад, случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Так кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске то, о чем мечтают звезды. Певица Анна Семенович предложила ввести в школах уроки психологии. А вот химию, физику, геометрию, математику и алгебру Анечка бы исключила из программы, потому что это скучно. Вот анатомия, например, помогала певице понимать, как устроен организм. Особенно анатомия карпа в этом хороша. Кроме того, Семенович предложила уделять больше внимания литературе, языкам, физкультуре и музыке. А психология – это одна из самых важных наук, которые нужно проходить с детства, подчеркнула она. А физика не нужна, потому что вообще фигня. Да, Анечка? Певец Прохор Шаляпин, который, по его признанию, всегда мечтал оказаться в роскоши и богатстве, побывал в гостях у Филиппа Киркорова и даже снял, что там у поп-короля есть. Ну, например, куча хлама, коллекция фигурок Скруджа Макдака, героя сериала «Утиные истории», а также белоснежные колонны, золотые вензеля. В общем, лепота. Прохор признался, что хотел бы жить в таком же шике. Еще пара бабушек, и мечты сбудутся.
1: Хорошие новости.
0: Стало известно, откуда в новом альбоме группы «Гориллаз» в одной из песен появилась строчка «Меня зовут Влад, и я зубная фея». Строчка эта на русском языке звучит. Солист группы Дэймон Алберн рассказал, что Влад – русский парень, и он однажды помог Дэвиду найти его золотой зуб. Дэймон потерял его во время еды в ресторане, пожаловался официанту, и Влад перерыл 3 мусорных бака, но зуб нашел и вернул хозяину. В итоге в благодарность получил строчку про зубную фею Влада, и ее включили в альбом, а самого его недавно пригласили на концерт. У меня на этом все новости. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтал наладить отношения с тещей. Решил заказать ей красивое платье. Но как назло. Она проснулась именно в тот момент, когда я замерял ее рулеточкой.

0: Остро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На самом деле обезьяны умеют...
2: Радиоканал Юмор-ФМ Челябинск. Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

чтоб влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: звезд. И тают сны у воды, туда, где я и ты.
1: Туда, где я и ты, разводит вечер остры, и заметает следы, туда, где я.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Снежинске 2 часа.
3: В шикарной квартире ты живешь.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
2: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
4: И грядки закатаете?
2: Без проблем.
4: И газон закатаете?
2: Закатаем.
4: А что скажет теща?
2: Ну, тещу мы закатать не можем.
4: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
2: А вот это можем. Закатаем в асфальт. Быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти.
5: Вы настоящий мастер своего дела?
6: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
7: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
8: Инженер по ящик черных дыр, варщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
9: А в цех по пошиву роботов-скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
8: Смотрите в светлое будущее вместе с нами.
10: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив.
11: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
12: Наша работа – ваша зарплата.
13: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей «Механизатора» и «Рационализатора». «Осенизатор». Мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел Прилучший. В ураганном боевике. Осенизатор.
14: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
13: Осенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D с ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Спасибо, что все пришли.
2: Очень приятно вас видеть. Слушайте.
1: Я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально, очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обосрался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. Да что ты на автобус ехать 80 часов без остановок? Но я способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день к тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. Она должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят «Бригаду», а я с бабушкой клон по первому? И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, ходишь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет биографии графы, ведущей ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой, Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
0: Это большой стендап. На

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, фраза «Ну, не будем вам мешать» означает только одно: помогать вам никто не собирается.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Чувство юмора. Прекрасное чувство, оно необходимо каждому человеку. И как жаль, когда у некоторых его нет. Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев страшно тупой. Он вызывает к доске этого грузина. Как ваша фамилия?
2: Горидзе.
1: Зовут вас как?
2: Авас.
1: Меня Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, так продолжалось 2 часа. Он никак не мог выяснить, как зовут грузина.
3: Я тоже хочу посмеяться.
1: Я случай рассказываю.
3: Какой?
1: У нас в институте.
3: Ну-ну.
1: Если у нас грузин по фамилии Горидзе, зовут его Абас. И доцент Петяев тупой, вызывает к доске грузина. Как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Авас. Меня Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Абас. Зовут грузина Авас. Его так назвали, он не виноват, грузин. Ну тебя как зовут?
3: Степа.
1: Ну ты Степа, он Авас. Он Авас, ты Степа. Грузин Авас.
3: А кто Степа?
1: Ты Степа, он Авас. А доцент тупой. А ты Степа. А он тупой.

0: А доцент, говорит, а я тогда кто? А вот вы тоже грузин. Хоть убей. А, так они оба были грузины. Одновременно? Нет, сначала один, потом второй. Нет, доцент был грузин. А тот Степа. Это же я Степа. Ты тоже Степа. А кто же грузин? А, грузин не знал, что он грузин.
1: Ему что, не сообщили?
0: Сообщили, но поздно. Он уже был о вас. Давай еще раз. Есть у нас грузин и доцент тупой.
1: Но?
2: Доцент очень тупой.
1: А грузин?
2: А грузин нет.
0: И ты тоже вместе с доцентом. Периодически одновременно.
1: Ну?
0: Ну вызывайте, говорит, а вас.
1: Ну и что?
0: И ничего.
1: А чего вы смеялись? Путин!
3: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити Криминалити.
4: Пострадавшего я не знаю. И от чего он пострадал, тоже. Когда я случайно увидел его лежащим в кустах за памятником в парке, то хотел узнать, как его зовут. Поэтому искал в карманах документы или телефон. Пропажу его золотого обручального кольца, механических часов, цепочки с крестиком и денег в сумме 7200 рублей с мелочью объяснить не могу. Возможно, они выпали, когда меня догонял конный наряд полиции. Силомер в парке аттракционов был сломан мною на спор, а не из хулиганских побуждений, как указано в протоколе. Эвакуацию моего автомобиля считаю неправомерной, так как оставил его на пешеходном переходе всего на 10 минут, чтобы оплатить штрафы ГИБДД за неправильную парковку в терминале МФЦ, а других мест поблизости не было. В ночь с 10 на 11 марта неизвестные мне люди просыпали зерно на мою машину, которая никому не мешала, а просто стояла у входа в подъезд номер 4. Прошу установить виновных с целью возмещения стоимости работ по окраске капота, крыши и багажника, пострадавших от уличных птиц. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити Криминалити
2: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я.
1: Юмор ФМ.
0: И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Психологические моменты». Бизнес-эксперт Екатерина Краснохина предложила заменить денежные премии на работе грамотами и новыми задачами. Нормально, да? Стараешься, думаешь, может, денег дадут, а тебе еще больше работы навалят. Кайф. Дело в том, что в какой-то момент денежные поощрения перестают мотивировать сотрудников, уверенный эксперт. Им хочется все больше и больше денег. Ну, понятно теперь, откуда же эта идея давать грамотку вместо денег. Эксперты насоветовали. Психологи предупреждают, беспорядок в квартире может вызвать депрессию. Если вы дома чувствуете себя усталым, то, скорее всего, в этом виноваты хлам и немытая посуда. Они создают когнитивную перегрузку. Серые клеточки мозга быстро устают, потому что тратят много энергии на фильтрацию визуального шума. Поэтому, чтобы взбодриться, специалисты советуют просто убраться. Прямо как у маленького принца. Проснулся, приведи в порядок свою планету. Ну а в соцсетях люди спорят, как интерпретировать фразу «перенести на час вперед». Выяснилось, что все по-разному понимают ее значение. Для одних перенести встречу с 18:00 на час вперед означает поставить ее на 19:00, а для других – на 17 часов. Споры настолько горячие, что эта дискуссия получила название «интеллектуальный ДТП». А вы как думаете? Заходите голосовать в соцсетях Юмор.ФМ. Опрос уже работает. Очень интересно знать ваше мнение. У меня к этому часу все новости. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет ни стыда, ни совести.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас на самом веселом радио Юмор ФМ. Согласитесь, сочинить историю и попасть в историю – это разные вещи. Но порой реальные истории жизни могут послужить поводом для вдохновения. В этом выпуске нас ждет встреча именно с сочинителями историй, знаменитыми поэтами и писателями прошлого. Угадайте, с кого начнем?
0: Шутить изволите!
1: Конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина. Великий русский поэт был дерзок и горяч, и, как говорится, скор на рифму. Вот лишь одна из историй. Знакомый Пушкина офицер по фамилии Кандыба спросил поэта, может ли он придумать рифму к словам «рак» и «рыба». Пушкин тут же ответил: «Дурак Кандыба». Офицер сконфузился и предложил составить рифму к сочетанию «рыба» и «рак», на что получил молниеносный ответ: «Кандыба-дурак». Как-то раз к знаменитому писателю и поэту Эдгару Аллану По, находившемуся в окружении своих друзей, подошел молодой человек и, желая похвастаться знакомством с великим писателем, радостно воскликнул: «Дорогой Эдгар, как же давно я тебя не видел!» «Действительно давно», — ответил По. «Думаю, вы не видели меня с самого вашего рождения». Великий американский писатель Эрнест Хемингуэй только-только получил Нобелевскую премию и был вынужден принять приглашение на большой, очень чинный и очень скучный обед. Его соседкой за столом оказалась весьма болтливая дама, которая, треща без умолку, довела писателя до изнеможения. «Ах, что за чудесная вещь — литературная слава! Порой мне кажется, что и я могла бы писать хороший роман, если бы знала, как это делается. Умоляю, мистер Хемингуэй, в двух словах, как вы пишете?» «В двух словах, мадам?» — переспросил Хемингуэй. «Извольте. Слева направо».
0: «Шутить изволите».
1: И действительно, слева направо — это весьма действенный способ что-нибудь написать. Станет ли написанное классикой мировой литературы — большой вопрос. Но если вдруг получится парочка забавных историй, это тоже неплохо. С вами был Михаил Полицеймака. Вернусь, не успеете соскучиться. До встречи.
0: Шутить изволите на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девчонки, переходим на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в гостинице».
2: Валерка, давай выпьем за Рики Мартина, за Кевина Спейси, за старика Бедросыча и не исключаю, что за Сергея Лазарева. Как говорится, не чпокаясь.
3: Мишка, а чё, может, спать ляжем?
2: 3 дня до этого не спали, чтоб сейчас спать лечь, что ли?
3: Ну, по такой логике можно ж никогда не лечь.
2: Я вообще не понимаю, как ты на ногах стоишь, Валер. Мы 3 дня из жизни просто выпили с тобой.
3: Так я ж не пью все это время.
2: Вот же ты пьешь.
3: Это кола.
2: Типа ты целый час пьешь колу, потом целый час вискарь, а потом и все смешалось.
3: Да нет, я месяц назад бросил пить, ну а сегодня решил, ну, думаю, буду с вами тусоваться, но пить не буду, и что?
2: То есть ты все время этот трезвый был?
3: Да.
2: И когда мы в знак дружбы трусами поменялись?
3: Да. Смотрите, мужики, я приехал, на час опоздал. Вы говорите, догоняй.
4: Ну?
3: А я смотрю на вас. Ну, я не догоню никогда уже.
2: Подожди, прям все время ты был трезвый?
3: Да.
2: Ты же в караоке с нами ездил.
3: Конечно, да. Прекрасно съездили в караоке. Мне понравилось.
2: Ну, ты же на стол залез же и там пел.
3: Так я потому, что вы загородили. Мне текст не видно. Я что, что попало, петь буду? Ну, правильно? А вы, кстати, замечали, что в песне Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» используется слово «бередит». Оно, кстати, больше нигде в жизни, по-моему, не используется, только в песне Ирины Аллегровой.
4: Слушай, Мишань, он в текст вчитывался, он точно не бухал.
2: По-любому.
3: Да блин, пацаны, ну просто хотел отдыхать с вами в классной компании, но при этом не пить. Чё такого-то?
2: Аккуратней, Валер. Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
3: Пацаны, ну а если бы я вон пришел, давайте так. Пришел бы, я сказал, я сегодня пить не буду. Ну началось бы вот это. Мол, если человек не курит и не пьет, невольно начинаешь задумываться, не сволочь ли он.
2: Это уже обидно, Валер. Мы твои друзья, ты нас знаешь сколько лет. Какой нахрен Чехов? Подожди-ка. То есть мы 3 дня бухали, как проклятые, просрали все деньги, поизменяли своим женам. Я какого-то черта на лысо подстригся. А ты все время был трезвый и даже нас не остановил.
3: Не, ну почему? Я там кое-что на телефон еще снимал.
2: Тащи вискарь, Денис.
3: Не надо.
4: Я не хочу уже, Миш.
2: Да не мне, да ему сейчас зальем, будем фотографировать, как он исполняет.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько лен, столько и зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но красная шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Невероятно, но факт. Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Ане скоро 6 лет. Она спрашивает маму: «Мам, а если я в городе заблужусь, что мне надо делать?» «Найти милиционера и назвать свой адрес». «А, ну тогда это просто. Аня Кузнецова, собака Mail.ru». Мама разбирает вещи и находит кошелек. Спрашивает 3-летнего Егора: «Хочешь кошелек? С деньгами?» «Нет, без денег». «Нет, мам, без денег мне кошелек не нравится». Из школьных сочинений Машеньки. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и грянул выстрел. Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. Если не удается жить в обществе, остается только жить с девушкой.
0: Угарный папа.
1: Танюше 3 года. Мама ее строго спрашивает: «Танюша, как же ты пошла в гости к Алёше такая грязная? Вот когда буду замуж выходить, вот тогда и умоюсь». Данечке 5 лет. Ему нужно было удалить зуб. Отведя его в кабинет врача, папа ждет его в коридоре. Через некоторое время раздается крик. Еще через некоторое время Даня вышел из кабинета. Папа спрашивает: «Дань, ну что, какие дела?» «Ничего себе дела, не успел зайти, сразу зуб вырвали». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка — квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Давайте немного сэкономим на проживании. Представьте, что молодого специалиста отправляют в служебную командировку. Сергей, скажите, а где вы планируете переночевать в Санкт-Петербурге? О, не беспокойтесь, я переночую у тети. У какой именно тети? Это не принципиально. Подарок, как говорится, подарку рознь. Встречаются на улице спустя пару дней после Нового года две мамаши. Одна спрашивает: ну что, как, подарки вашему мальчику наши понравились? Ну, вы знаете, так получилось, он разбил все подарки. И машинку разбил, и паровозик разбил, да, игрушки елочные разбил, фамильную вазочку потом тоже разбил, новый планшет тоже разбил.
3: Да вы что, и наш подарок тоже разбил?
2: Не-не, ваш долбанный молоточек как раз целеханик. Хватит. Я говорю, прекращайте троллить блондинок. Вот сейчас вот еще разочек, и вот все. Блондинка в роддоме лежит в палате и плачет. «Почему вы плачете?» – спрашивает медсестра.
3: «У меня двойня».
2: «И что? Это же прекрасно».
3: «Да? А что я мужу скажу? Откуда у меня второй ребенок?»
0: «Самый лучший Дэн».
2: «Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер».
0: «На Юмор-ФМ».

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не фигней. И об этом прямо сейчас. 6-летняя китаянка Лянь Юньджи установила рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика на скорость. Малышка собрала кубик за 4 с небольшим секунды. Девочка тренируется по 2-3 часа каждый день, где бы она ни находилась. Она умеет собирать кубик Рубика разными способами и освоила 1300 разных комбинаций. А что вы умели в 6 лет? Яблочки Брэда Питта упали очень далеко от кинематографа. Вот, например, дочка Вивьен Брэдовна недавно отметила 18-летие и решила стать художницей. Свои работы Ви продает на уличной ярмарке в Лос-Анджелесе. Она трудится под псевдонимом «Поля тюльпанов». Рисунок стоит от 10 до 25 долларов, ну, примерно 1-2 тысячи рублей. Кстати, художество можно оценить в соцсетях Юмор-ФМ. Что скажете? Есть искусствоведы среди наших слушателей? Заходите, ставьте лайки.
1: Хорошие новости.
0: Ну и про взрослых и их хорошие дела. Николай Цискоридзе посадил в Царском селе дуб. Причем дерево высадили на месте погибшего 200-летнего дерева. Тот дуб появился еще при Александре Первом, но, увы, в июле дерево убежало по радуге. Я родился в Тбилиси, но живу здесь значительную часть жизни. И, конечно, для меня посадить дуб в Царском селе невероятно почетно, отметил Николай Цискоридзе. Осталось родить сына, Николай. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Все время думаю о завтрашнем дне. Вот каким оно будет? Завтрашнее дно.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что они на пользу родине. Мужик пишет: Михаил Николаевич придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны. Я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, украсть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа. Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжаете из туннеля, он мне рассказывает: блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые, мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нет у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши, видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложено. И не поленились на дне Красного моря выложить.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Любимая, давай так. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
4: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
5: Слуша, нормально покачались, да?
6: Нормально, да.
5: Слуша, а чё у тебя брови такие? Ты как их накачал?
6: Ну я это, отжимался много.
5: Так отжимался это же на трицепс.
6: Ну, в основном на трицепс. Ну, немного-то и на брови попадает.
5: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
6: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
5: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
6: Опа-на. А чё это было слово стало шесть?
5: Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? Говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
6: И что?
5: Ну я выбрал, конечно. Накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
6: Слушай. А вот эти бременские музыканты, это про кого?
5: Про музыкантов в основном.
6: А откуда они?
5: Ну, не местные факты.
6: А, понятно.
5: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
6: Что делают?
5: Ну, делают 8 подходов по 12 раз.
6: Понятно.
5: Короче, ты осел.
6: Чё я не понял?
5: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
6: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это?
5: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
6: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
5: Ну там еще петух и баба.
6: Это я еще нормально со слом попал, да?
5: Ну, а я буду трубадур.
6: Опа-на, там что еще, трубадур был?
5: Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там песикотов из себя строить, правда?
6: Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то.
5: Песикотов вон, пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Катя Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну, если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали! Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Давайте я начну.
2: Давай.
3: Ну, пожалуйста.
0: По непонятной в нашем обществе причине с ума мир сходит потихоньку день за днем. Мужчин стригут не настоящие мужчины, их визажистами условно назовем. Все. Надя, твоя песня.
3: Ну, это смешно. Так.
4: Плачет дядечка на перроне, получил от жены в лицо. Очень ровный загар на пальце, где должно было быть кольцо.
0: Хабиб, твоя песня.
2: Ясным летним днем, где отель «Прибой» изменил тебе, я с чужой женой тайну от тебя не сумел сберечь. Ты отбила мне. Можно уже не продолжать. Место наших встреч.
3: Хорошо. Шутки, песни, плюс.
0: Картина 50 оттенков цвета. Такая эротическая драма. Давай с тобой попробуем все это, товарищ дама, товарищ дама. Давай скорей попробуем все это, товарищ дама.
3: Браво, да.
0: Браво! Так, Надя, твоя песня.
3: Так, хорошо.
4: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе ходят по пюре.
3: Сейчас я пройду, ну продолжаем.
0: Хотите лимонадку? Давайте самосвал с картошкой. Хабиб, твоя песня.
2: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот. Жизненная тема.
3: Смешно.
2: Жизненная тема,
3: это
2: да.
3: Хорошо.
0: На Юмор ФМ. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
2: Спасибо, друзья. Я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
5: песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Жена ночью будет мужа: Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
2: Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России? Он говорит: нет. А в обществе художников России? Он говорит: нет. Тогда у вас просто раскалывается жбан.
1: Берут интервью чукчи. Скажите, о вашей охоте расскажите, как вы охотитесь? Говорит: тюленя бьем. Тюленя бьем. Логично. Зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще оленя бьем. Понятно. Зачем? Мясо надо. Мясо. Логично. А еще геолога бьем. Оба. А геолога зачем? Спички надо.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
1: Кстати, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
2: Конечно, должна.
1: О своих финансах, если ее содержит муж.
2: Это как? А как?
1: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Так тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что она дает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
1: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
2: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. А что? Ну, такое ощущение, что вы ни денег перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты, ну, как лох будешь думать, что потратился на себя. Не, не должна отчитываться.
1: Все, нет, спасибо.
2: Конечно. Пожалуйста.
0: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
3: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу: я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
0: Сатья отвечает.
2: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась?
3: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
2: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
3: Не знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
2: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко по-сарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну что такое? Я все объяснила.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и мы заглянем в программу выходных. Во Владивостоке в эти выходные отметят День тигра. На набережной спортивной гавани в полдень пройдет тигриное шествие школьников, а потом набережная превратится в огромную развлекательную зону. Всех желающих разрисуют под тигров. Можно будет сделать полосатый шопер или даже игрушку в виде хищника. А еще будет огромный 4-метровый надувной тигр, инсталляция «Тигриная семейка» и локация «Привет из Владивостока». Везде можно устроить фотосессию. Рычим, как тигры от восторга. В Липецкой области в Ельце в выходные фестиваль «Антоновские яблоки». Можно представить себя купцом, тем более, что по улицам Ельца будут гулять гимназистки Румяна и дамы в пышных нарядах, и даже сам Иван Бунин. Гостей ждут выступления поэтов и писателей, осеннее чаепитие с дегустацией яблочного варенья, шарады, буриме и танцы под духовой оркестр. Скажите, а в репертуаре этого оркестра есть «Седая ночь»?
1: Новости.
0: В Москве на ВДНХ в эти выходные пройдет долгожданный заплыв на гигантских тыквах. Но дело там не только в тыквах, а еще и в костюмах участников. В субботу ровно в 3 часа дня участники конкурсного заплыва наденут карнавальные костюмы, сядут в выдолбленные гигантские тыквы и проплывут по третьему Каменскому пруду. А зрители будут голосовать за лучший образ. Мне вот только интересно, а корабль из тыквы – это тыквабль? В общем, выходные не за горами, готовимся. Но хорошие новости все равно ближе. Не расходитесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Как любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

Yeah.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой. И все время прислушивайтесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп. И уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет. А вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вася работал врачом-ветеринаром уже 32 года. Подумать только, 32 года коту под хвост.
0: А у нас новые и лучшие ролики.